0: что регулярные перевозки на корабликах между Болдерай и Ветсмилграфсом могут начаться в апреле следующего года. Первоначально сообщение будет обеспечиваться как пилотный проект. 2 рейса в одном направлении утром и вечером в течение примерно 5 месяцев. Пилотный проект необходим, чтобы собрать данные и понять, какие инвестиции должно сделать самоуправление, насколько велик спрос и какие расходы следует планировать. Предполагается, что во время пилотного проекта цена билета будет приравнена к цене не билета на общественный транспорт – 1 евро 50 центов. Ассоциация детских поселков СОС призывает латвийцев становиться приемными родителями, опекунами или усыновителями. Ассоциация начинает кампанию «В очереди за семьей», которая должна привлечь внимание общества к 1000 детей, находящимся вне семьи и нуждающимся в возможности обрести семью. Кампания стартует в понедельник, 24 августа, с 13 до 14 часов на лугу около дома номер 1 на улице Узварас в Бауске. В рамках мероприятия также откроют символ объект «В очереди за семьей». В рамках мероприятия состоится символическое подписание меморандума, подтверждающего намерение улучшать положение приемных семей в Латвии и заботиться о том, чтобы каждый ребенок получил детство. Кампания в течение нескольких месяцев будет проходить в регионах Латвии. Ее цель – привлечь внимание к вопросам приемных семей и познакомить общество с историями детей, находящихся под опекой вне семьи. По данным ассоциации, сейчас в Латвии почти 1000 детей ждут возможности обрести семью. Аналитический обзор работы сиротских судов за 2025 год, подготовленный Центром защиты детей, свидетельствует о том, что в прошлом году статус приемной семьи получили 40 семей, а у 63 приемных семей этот статус был прекращен. Таким образом, уже третий год подряд число семей, у которых прекращается статус приемной семьи, превышает число семей, получивших такой статус. Для сравнения, в 2024 году статус приемной семьи получили 42 семьи, а у 50 приемных семей он был прекращен. В 2023 году статус получили 51 семья, у 57 семей он был прекращен. Причины прекращения статуса приемной семьи были разными. В некоторых случаях они были связаны с личными обстоятельствами, например, потерей мотивации, проблемами со здоровьем, эмоциональным выгоранием или изменениями в занятости. В других случаях на прекращение статуса повлияли семейные обстоятельства, в том числе развод, рождение ребенка или смена места жительства. В прошлом году у 3 приемных семей статус был отозван из-за нарушений. В 2025 году в Латвии насчитывалось 654 приемные семьи, тогда как в 2024 году их было 686. В последние 4 года число приемных семей продолжает сокращаться. Всего в прошлом году на попечении вне семьи находились 5160 детей, что меньше, чем в 2024 году, когда таких детей было 5341. При этом Центр защиты детей отмечает, что изменения за один год пока не позволяют сделать вывод о формировании устойчивой тенденции. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статистическом управлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или 46%. Данные свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро, в Курземе 546, в Видземе 519, в Земгале 511, а в Латгале 446 евро в месяц на одного человека. В прошлом году домохозяйства тратили на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в среднем 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. На жилье тратилось 100 евро, на транспорт 74, на отдых, спорт и культуру 51 евро. В первом полугодии этого года в Латвии зарегистрировано 5547 новорожденных, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют данные, опубликованные Центральным статистическим управлением. В первые 6 месяцев 2026 в Латвии зарегистрировано 13384 умерших, что на 1,1% больше, чем за

стоимость услуг при нехватке врачей и медсестер. Дополнительное финансирование отделения неотложной помощи уже наглядно показало, что одних денег недостаточно, сказал министр. Поэтому, по его мнению, больничные услуги должны быть организованы разумно и ответственно, с концентрацией персонала и компетенций. В Латвии, особенно в регионах и приграничных районах, человеческие ресурсы ограничены и должны быть сконцентрированы, чтобы обеспечить качественное лечение, считает Абу Мэри. Министр напомнил, что цель пересмотра больничной сети – сохранить неотложную помощь и терапию ближе к домам людей, а сложные услуги сосредоточить в региональных и многопрофильных больницах. По его словам, в центре изменений в больничной сети находится человек, и цель состоит в том, чтобы люди получали быструю и качественную помощь независимо от места проживания. Погранохране необходимы дополнительные человеческие ресурсы для обеспечения быстрого реагирования, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич, который вместе с начальником государственной пограничной охраны Гундасом Пуэтсом и командующим национальными вооруженными силами генерал-лейтенантом Каспаром Пуденсом посетил участки латвийско-белорусской границы. В ходе визита Ринкевич получил подтверждение, что до конца года латвийско-белорусская граница будет оснащена технологиями, которые позволят повысить эффективность пограничного контроля. Президент отметил, что для полноценного использования этих технологий погранохране необходимы дополнительные человеческие ресурсы – до 200 сотрудников, чтобы обеспечить быстрое реагирование. Ринкевич подчеркнул, что забор, сенсоры и видеонаблюдение – лишь один из элементов системы, однако необходимые пограничники способны оперативно реагировать на инциденты. По словам президента, это особенно важно с учетом фактов повреждения инфраструктуры на латвийской границе, поскольку в противном случае вложенные в технологии инвестиции не обеспечат необходимой отдачи. Отвечая на вопросы представителей СМИ, Ринкевич вновь подчеркнул, что общество должно быть готово к различного рода провокациям, в том числе к саботажу и диверсиям. Светбанк предупреждает о мошенниках, рассылающих электронные письма с призывом обновить данные. В банке отмечают, что клиенты Светбанк получают целевые мошеннические письма, в которых получатели призывают перейти по ссылке и обновить банковские данные. Представители Светбанк подчеркивают, что они таких писем не рассылают. И если клиент введет запрашиваемую информацию на поддельном сайте, она окажется в распоряжении мошенников. Если данные все же были раскрыты, клиентов просят немедленно связаться с консультационным центром банка. В Светбанк напоминают, что для обновления данных банк использует систему интернет-банка. Клиентам рекомендуется не переходить по ссылкам из электронных писем, а самостоятельно входить в свой интернет-банк, проходить авторизацию и при необходимости обновлять данные там. Также клиентов призывают обращать внимание на признаки мошенничества в получаемых письмах. В данном случае сообщение рассылаются с адреса, не имеющего отношения к банку. Функциональность Е-адреса полностью восстановлена, сообщает Государственное агентство цифрового развития. Пользователям доступны все сообщения и электронные счета, отправленные и полученные через Е-адрес до начала работ. Также восстановлен обмен электронными формами и доступны новые входящие сообщения. Как сообщалось ранее, в выходные Е-адрес был недоступен. Целью технических работ было усиление кибербезопасности и обеспечение соответствия актуальным требованиям безопасности путем переноса решения Е-адреса в облачный сервис. Премьер-министр Андрис Кулбрак заявил, что страны на передовой ЕС и НАТО несут слишком большую долю расходов, связанных с противостоянием Москве, пишет издание «Политико». По его мнению, Брюсселю следовало бы выделить Латвии 7 миллиардов евро для покрытия военных и экономических издержек. Кулбрак в интервью «Brussels Playbook» издания «Политико» сказал, что эти средства должны поступить из следующего 7-летнего бюджета ЕС в рамках нового фонда конкурентоспособности и компенсировать увеличение расходов на оборону и обвал торговли с Россией. Эта сумма, которую Рига хочет получить сверх других предусмотренных для страны средств, составляет почти половину от запланированных Латвии расходов на оборону в размере более 15 миллиардов евро за 7-летний бюджетный период, отмечает издание. Кулбрак считает, что Латвия заслуживает особого подхода, поскольку вынуждена брать займы, чтобы обеспечивать безопасность стран, находящихся гораздо дальше от линии фронта. «Мы доводим дефицит бюджета до максимально возможного уровня и за счет этого долга оплачиваем оборону всей Европы», заявил премьер-министр Латвии. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствует

0: Существуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Репутация высшего образования в обществе вернулась к исторически максимальному уровню, свидетельствуют результаты исследования репутации сферы высшего образования и латвийских вузов. Исследование, которое в этом году проводилось в 10-й раз, оценивает эмоциональные и рациональные ожидания общества в отношении сферы высшего образования в целом. Индекс репутации отражает оценку жителями не только предоставляемых отраслью услуг и их качества, но и эффективности ее деятельности, социальной ответственности и академических достижений. За 10 лет репутация высшего образования пережила как взлеты, так и падения, однако по сравнению с предыдущим годом наблюдается положительная динамика. Индекс репутации вырос на 2 пункта в целевой группе населения и на 1 пункт среди молодежи. При этом оценка общества вновь достигла исторически максимального уровня 62 индексных пунктов, который ранее был зафиксирован в 2022 году. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что положительная динамика, наблюдаемая с 2023 года, не является кратковременной, а формируется как долгосрочная тенденция. В этом году показатель репутации высшего образования составляет 62 индексных пункта среди населения в целом и 60 пунктов среди молодежи. Такой уровень оценивается как средневысокий. Положительной оценки заслуживает и тот факт, что репутация высшего образования значительно превышает средний показатель репутации всех отраслей Латвии, который составляет 47 индексных пунктов. Это свидетельствует о том, что высшее образование в обществе воспринимается значительно более позитивно, чем многие другие сферы народного хозяйства и государственного сектора страны, отмечают авторы исследования. 4 мужчин, предположительно граждан Камеруна, задержали во вторник утром в Кековском крае. Полицию вызвал местный житель, который сообщил о нескольких мужчинах на обочине и заявил, что они напали на автомобиль. После сообщения экипаж муниципальной полиции отправился на Рижскую объездную дорогу на участок между круговым перекрестком в Даугмале и Рижской ГЭС. Во время осмотра ближайшей территории полицейские обнаружили в канаве 4 мужчин, которые там прятались. На место вызвали госполицию, государственную пограничную охрану. Задержанных передали пограничникам, которые занимаются дальнейшим оформлением дела в соответствии со своей компетенцией. По данным государственной пограничной охраны, за минувшие сутки на латвийско-белорусской границе предотвратили 45 попыток незаконного пересечения. С начала года их число достигло 9932. В Кековской краевой думе призвали жителей сохранять бдительность и сообщать полиции о подозрительных ситуациях. Именно информация местного жителя позволила оперативно направить экипаж к месту происшествия. В первом полугодии этого года в Латвии зарегистрировано 5547 новорожденных. Это на 4,5% или 262 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные, опубликованные Центральным статистическим управлением. В том числе в первом полугодии 2026 года среди зарегистрированных новорожденных было 2827 мальчиков. Это на 6,8% или 206 детей меньше, меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и 2720 девочек, что меньше на 2%, или 56 младенцев. В июне в Латвии зарегистрировано 958 новорожденных, что на 4,6% или 46 детей меньше, чем в июне 2025-го. Среди них 504 мальчика и 454 девочки. В первые 6 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 13384 умерших, что на 1,1% или 142 человека больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Таким образом, в первом полугодии этого года число зарегистрированных умерших превысило число родившихся на 7837 человек. В первые 6 месяцев 2026 года в Латвии зарегистрировано 3733 брака. Это на 8,9% или 364 брака меньше, чем за аналогичный период 2025 года. По предварительным данным, 1 июля численность населения Латвии составляла 1 832 000 человек. Департамент полиции погранохраны Эстонии передал Латвии 8 нелегальных мигрантов из Сомали. Передача нелегальных мигрантов латвийской погранохране произошла утром 17 августа на погранпереходе Выкла. Все переданные мигранты – мужчины из Сомали, прибывшие в Эстонию в июле и августе через Беларусь и Латвию с целью попасть еще в какую-нибудь страну Шенгенской зоны. В эстонском департаменте полиции погранохраны отметили, что почти половина нелегальных мигрантов, прибывших в Эстонию с начала июля, утверждают, что они не совершают. Для установления их фактического возраста образована специальная комиссия, первые заключения которой ожидаются в конце этой недели. Первоначальные признаки указывают на то, что большинство ссылающихся на несовершеннолетие мигрантов занижают свой фактический возраст. С начала года было возбуждено 26 уголовных производств для расследования незаконной перевозки иностранцев через государственную границу, в том числе 17 в июле, когда число случаев незаконной миграции начало расти. Латвии к настоящему времени передано 27 нелегальных мигрантов, а в центре временного содержания в Эстонии находится еще 109 иностранцев. В прошлом году в 47 тяжелых дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на дорогах Латвии, погибли 20 человек. Еще несколько получили тяжелые травмы, поскольку водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в дирекции безопасности дорожного движения. Во вторник дирекция начала кампанию «Последний танец начинается без ремня». «Не ломайся, пристегнись», цель которой – повысить безопасность участников дорожного движения, разъясняя, что использование ремней безопасности в автомобиле является основным условием защиты от последствий ДТП. Глава правления дирекции безопасности дорожного движения Айварс Аксёнакс отметил, что примерно в 80% ДТП автомобили не получают настолько серьезных повреждений и деформаций, чтобы существенно пострадал салон и жизненное пространство водителя и пассажиров. Однако даже при сравнительно небольших деформациях салона автомобиля люди получают тяжелые травмы или погибают исключительно из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности. То есть, если бы все водители и пассажиры транспортных средств, участвовавших в тяжелых ДТП, использовали ремни безопасности, то в 2025 году число погибших в дорожно-транспортных происшествиях не достигло бы 100 человек. Однако в прошлом году на дорогах Латвии погибли 118 человек, подчеркивает Аксёнакс. По данным медиков, наиболее частыми травмами, которые получают в автомобильных авариях непристегнутые люди, являются черепно-мозговые травмы и переломы черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга. Также в этом списке травмы грудной клетки, переломы ребер, повреждения легких и сердца, повреждения органов брюшной полости с внутренним кровотечением, переломы таза и конечностей. Латвия выдвинула на премию «Оскар» художественный фильм режиссера Вейстура Каришса и актера Карлиса Арнольдса Аваца «Уля». Об этом сообщила представитель Национального киноцентра Кристина Матиса. Фильм заявлен на премию Американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм». Заявленные на оценку фильмы рассматривала созданная Национальным киноцентром комиссия отраслевых экспертов, состав которой утвержден Американской киноакадемией. Латвийские кинопродюсеры в этом году году представили комиссии два полнометражных фильма. Картину режиссера Дзинтерса Дрейбергса «В сети. Рождение легенды ТТТ» и фильм Кайришса и Аваца «Уля». Оценив качество фильмов, созданных в разной эстетике, Национальная экспертная комиссия решила выдвинуть от Латвии на премию Американской киноакадемии в категории «Лучший международный фильм» картину «Уля», мировая премьера которой состоялась в мае в рамках конкурса Каннского кинофестиваля «Особый взгляд». Авац получил международное признание за роль в этом фильме, удостоившись приза за лучшую роль на Иерусалимском кинофестивале. «Уля» уже названа фильмом-открытием на нескольких фестивалях класса А этой осенью. И такой фон имеет большое значение в контексте премии Американской киноакадемии «Оскар», отмечают представители Национального киноцентра. В латвийский кинопрокат «Уля» выйдет в середине сентября. Фильм является совместным производством Латвии, Эстонии, Польши и Литвы. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статистическом управлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или 46%. Данные свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро, в Курземе 546, в Видземе 519, в Земгале 511, а в Латгале 446 евро в месяц на одного человека. В прошлом году домохозяйства тратили на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в среднем 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. На жилье тратилось 100 евро, на транспорт 74, на отдых, спорт и культуру 51 евро. Реформа больничной сети – это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он считает, что само по себе финансирование не обеспечивает доступность услуг при нехватке врачей и медсестер. Дополнительное финансирование отделений неотложной помощи уже наглядно показало, что одних денег недостаточно, сказал министр. Поэтому, по его мнению, больничные услуги должны быть организованы разумно и ответственно, с концентрацией персонала и компетенций. В Латвии, особенно в регионах и приграничных районах, человеческие ресурсы ограничены и должны быть сконцентрированы, чтобы обеспечить качественное лечение, считает Абумери. Министр напомнил, что цель пересмотра больничной сети – сохранить неотложную помощь и терапию ближе к домам людей, а сложные услуги сосредоточить в региональных и многопрофильных больницах. По его словам, в центре изменений в больничной сети находится человек, и цель состоит в том, чтобы люди получали быструю и качественную помощь независимо от места проживания. Погранохране необходимы дополнительные человеческие ресурсы для обеспечения быстрого реагирования, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич, который вместе с начальником государственной пограничной охраны Гундасом Пуэтсом и командующим национальными вооруженными силами генерал-лейтенантом Каспаром Пуденсом посетил участки латвийско-белорусской границы. В ходе визита Ринкевич получил подтверждение, что до конца года латвийско-белорусская граница будет оснащена технологиями, которые позволят повысить эффективность пограничного контроля. Президент отметил, что для полноценного использования этих технологий погранохране необходимы дополнительные человеческие ресурсы – до 200 сотрудников, чтобы обеспечить быстрое реагирование. Ринкевич подчеркнул, что забор, сенсоры и видеонаблюдение – лишь один из элементов системы, однако необходимые пограничники способны оперативно реагировать на инциденты. По словам президента, это особенно важно с учетом фактов повреждения инфраструктуры на латвийской границе, поскольку в противном случае вложенные в технологии инвестиции не обеспечат необходимой отдачи. Отвечая на вопросы представителей СМИ, Ринкевич вновь подчеркнул, что общество должно быть готово к различного рода провокациям, в том числе к саботажу и диверсиям. Светбанк предупреждает о мошенниках, рассылающих электронные письма с призывом обновить данные. В банке отмечают, что клиенты Светбанк получают целевые мошеннические письма, в которых получатели призывают перейти по ссылке и обновить банковские данные. Представители Светбанк подчеркивают, что они таких писем не рассылают. И если клиент введет запрашиваемую информацию на поддельном сайте, она окажется в распоряжении мошенников. Если данные все же были раскрыты, клиентов просят немедленно связаться с консультационным центром банка. В Светбанк напоминают, что для обновления данных банк использует систему интернет-банка. Клиентам рекомендуется не переходить по ссылкам из электронных писем, а самостоятельно входить в свой интернет-банк, проходить авторизацию и при необходимости обновлять данные там. Также клиентов призывают обращать внимание на признаки мошенничества в получаемых письмах. В данном случае сообщения рассылаются с адреса, не имеющего отношения к банку. Функциональность Е-адреса полностью восстановлена, сообщает Государственное агентство цифрового развития. Пользователям доступны все сообщения и электронные счета, отправленные и полученные через Е-адрес до начала работ. Также восстановлен обмен электронными формами и доступны новые входящие сообщения. Как сообщалось ранее, в выходные Е-адрес был недоступен. Целью технических работ было усиление кибербезопасности и обеспечение соответствия актуальным требованиям безопасности путем переноса решения Е-адреса в облачный сервис. Премьер-министр Андрис Кулбрек заявил, что страны на передовой ЕС и НАТО несут слишком большую долю расходов, связанных с противостоянием Москве, пишет издание «Политико». По его мнению, Брюсселю следовало бы выделить Латвии 7 миллиардов евро для покрытия военных и экономических издержек. Кулбергс в интервью «Brussels Playbook» издания «Политико» сказал, что эти средства должны поступить из следующего 7-летнего бюджета ЕС в рамках нового фонда конкурентоспособности и компенсировать увеличение расходов на оборону и обвал торговли с Россией. Эта сумма, которую Рига хочет получить сверх других предусмотренных для страны средств, составляет почти половину от запланированных Латвии расходов на оборону в размере более 15 миллиардов евро за 7-летний бюджетный период, отмечает издание. Кулбергс считает, что Латвия заслуживает особого подхода, поскольку вынуждена брать займы, чтобы обеспечивать безопасность стран, находящихся гораздо дальше от линии фронта. «Мы доводим дефицит бюджета до максимально возможного уровня и за счет этого долга оплачиваем оборону всей Европы», заявил премьер-министр Латвии. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Держатели облигаций латвийской национальной авиакомпании «Аэрбалтик» в понедельник поддержали капитализацию двух ближайших процентных платежей по облигациям, следует из сообщения авиакомпании. В собрании приняли участие представители держателей облигаций, владеющих более чем 25% общей основной суммы облигаций, более 75% проголосовавших держателей облигаций поддержали каждое из решений, указанных в дополнительном уведомлении. На собрании держатели облигаций поддержали капитализацию процентных платежей, которые должны были быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года. Соответствующие процентные платежи будут добавлены к основной сумме облигаций, а не выплачены денежными средствами в соответствии с условиями измененной документации по облигациям. Кроме того, держатели облигаций поддержали временное освобождение от установленного условиями облигаций требования к минимальному уровню ликвидности до 14 ноября 2026 года, а также временное освобождение от определенных требований в отношении резервного счета для обслуживания облигаций. Также были поддержаны изменения в отдельных сроках уведомления и требованиях к кворуму для будущих собраний держателей облигаций. В соответствии с разработанным AirBaltic бизнес-планом, компания планирует привлечь от держателей облигаций временное финансирование в размере 225 миллионов евро, конвертировав часть облигаций в долю в капитале компании. Однако на собрании в понедельник держатели облигаций решения о временном финансировании не принимали. AirBaltic отмечает, что поддержанные в понедельник решения предоставляют авиакомпании дополнительную гибкость для реализации пересмотренного бизнес-плана и продолжения работы по привлечению временного финансирования. В авиакомпании отмечают, что целью этих мер является улучшение ликвидности компании и обеспечение стабильной основы для ее дальнейшей деятельности. Пока AirBaltic работает с ключевыми заинтересованными сторонами над соглашением об условиях временного финансирования. Пересмотренный бизнес-план предусматривает укрепление долгосрочной финансовой устойчивости компании за счет концентрации маршрутной сети вокруг Риги как основной базы авиакомпании, оптимизации размера флота Airbus A220-300 и использования самолетов, а также формирование структурно более низкой базы затрат. Государственная пограничная охрана в сотрудничестве с государственной полицией начала сканирование слоев почвы с помощью георадара вдоль латвийско-белорусской границы в поисках возможных подземных тоннелей. Цель проверок – выявить возможные изменения в структуре почвы и обнаружить места, где могли быть созданы подземные тоннели или другие объекты для незаконного пересечения государственной границы. Решение об усиленной проверке приграничной территории было принято после того, как в Аугсбурге в Даугавском крае впервые был обнаружен тоннель, использующийся для незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Депутаты Комитета Рижской думы по городскому развитию в понедельник поддержали выделение 1 миллиона 570 тысяч евро на развитие водного транспорта на набережной 11 ноября от Вантового моста до Железнодорожного моста. Как пояснили на заседании Комитета специалисты самоуправления, 1 миллион 570 тысяч евро необходимы для двух основных проектов, которые позволят внедрить в Риге водный транспорт. В рамках первого проекта планируется создать инфраструктуру для людей, пользующихся водным транспортом, и построить новые дополнительные причалы на участке от Вантового моста до Железнодорожного моста. В рамках второго проекта планируется разработать строительный проект для создания инфраструктуры водного транспорта, а именно плавучих причалов. Как сообщалось на заседании Комитета городского развития Рижской думы, представители Департамента городского развития сообщали, что регулярные перевозки на корабликах между Болдерай и Вецмилграфсом могут начаться в апреле следующего года. Первоначально сообщение будет обеспечиваться как пилотный проект, 2 рейса в одном направлении утром и вечером в течение примерно 5 месяцев. Пилотный проект необходим, чтобы собрать данные и понять, какие инвестиции должно сделать самоуправление, насколько велик спрос и какие расходы следует планировать. Предполагается, что во время пилотного проекта цена билета будет приравнена к цене билета на общественный транспорт – 1 евро 50 центов. Ассоциация детских поселков СОС призывает латвийцев становиться приемными родителями, опекунами или усыновителями. Ассоциация начинает кампанию «В очереди за семьей», которая должна привлечь внимание общества к 1000 детей, находящимся вне семьи и нуждающимся в возможности обрести семью. Кампания стартует в понедельник, 24 августа, с 13 до 14 часов на лугу около дома номер 1 на улице Узварас в Бауске. В рамках мероприятия также откроют символ объект «В очереди за семьей». В рамках мероприятия состоится символическое подписание меморандума, подтверждающего намерение улучшать положение приемных семей в Латвии и заботиться о том, чтобы каждый ребенок получил детство. Кампания в течение нескольких месяцев будет проходить в регионах Латвии. Ее цель – привлечь внимание к вопросам приемных семей и познакомить общество с историями детей, находящихся под опекой вне семьи. По данным ассоциации, сейчас в Латвии почти 1000 детей ждут возможности обрести семью. Аналитический обзор работы сиротских судов за 2025 год, подготовленный Центром защиты детей, свидетельствует о том, что в прошлом году статус приемной семьи получили 40 семей, а у 63 приемных семей этот статус был прекращен. Таким образом, уже третий год подряд число семей, у которых прекращается статус приемной семьи, превышает число семей, получивших такой статус. Для сравнения, в 2024 году статус приемной семьи получили 42 семьи, а у 50 приемных семей он был прекращен. В 2023 году статус получили 51 семья, у 57 семей он был прекращен. Причины прекращения статуса приемной семьи были разными. В некоторых случаях они были связаны с личными обстоятельствами, например, потерей мотивации, проблемами со здоровьем, эмоциональным выгоранием или изменениями в занятости. В других случаях на прекращение статуса повлияли семейные обстоятельства, в том числе развод, рождение ребенка или смена места жительства. В прошлом году у 3 приемных семей статус был отозван из-за нарушений. В 2025 году в Латвии насчитывалось 654 приемные семьи, тогда как в 2024 году их было 686. В последние 4 года число приемных семей продолжает сокращаться. Всего в прошлом году на попечении вне семьи находились 5160 детей, что меньше, чем в 2024 году, когда таких детей было 5341. При этом Центр защиты детей отмечает, что изменения за один год пока не позволяют сделать вывод о формировании устойчивой тенденции. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статистическом управлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или 46%. Данные свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро, в Курземе 546, в Видземе 519, в Земгале 511, а в Латгале 446 евро в месяц на одного человека. В прошлом году домохозяйства тратили на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в среднем 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. На жилье тратилось 100 евро, на транспорт 74, на отдых, спорт и культуру 51 евро. В первом полугодии этого года в Латвии зарегистрировано 5547 новорожденных, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют данные, опубликованные Центральным статистическим управлением. В первые 6 месяцев 2026 в Латвии зарегистрировано 13384 умерших, что на 1,1% больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Таким образом, в первом полугодии этого года число умерших превысило число родившихся на 7837 человек. По предварительным данным, 1 июля численность населения Латвии составляла 1 миллион 832 тысячи человек. Реформа больничной сети – это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хасам Абу-Мэри. Он считает, что само по себе финансирование не обеспечивает доступность

помощь и терапию ближе к домам людей, а сложные услуги сосредоточить в региональных и многопрофильных больницах. По его словам, в центре изменений в больничной сети находится человек, и цель состоит в том, чтобы люди получали быструю и качественную помощь независимо от места проживания. Погранохране необходимы дополнительные человеческие ресурсы для обеспечения быстрого реагирования, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич, который вместе с начальником государственной пограничной охраны Гундасом Пуэтсом и командующим национальными вооруженными силами генерал-лейтенантом Каспаром Пуденсом посетил участки латвийско-белорусской границы. В ходе визита Ринкевич получил подтверждение, что до конца года латвийско-белорусская граница будет оснащена технологиями, которые позволят повысить эффективность пограничного контроля. Президент отметил, что для полноценного использования этих технологий погранохране необходимы дополнительные человеческие ресурсы – до 200 сотрудников, чтобы обеспечить быстрое реагирование. Ринкевич подчеркнул, что забор, сенсоры и видеонаблюдение – лишь один из элементов системы, однако необходимые пограничники, способные оперативно реагировать на инциденты. По словам президента, это особенно важно с учетом фактов повреждения инфраструктуры на латвийской границе, поскольку в противном случае вложенные в технологии инвестиции не обеспечат необходимой отдачи. Отвечая на вопросы представителей СМИ, Ринкевич вновь подчеркнул, что общество должно быть готово к различного рода провокациям, в том числе к саботажу и диверсиям. Свэдбанк предупреждает о мошенниках, рассылающих электронные письма с призывом обновить данные. В банке отмечают, что клиенты Свэдбанк получают целевые мошеннические письма, в которых получатели призывают перейти по ссылке и обновить банковские данные. Представители Свэдбанк подчеркивают, что они таких писем не рассылают. И если клиент введет запрашиваемую информацию на поддельном сайте, она окажется в распоряжении мошенников. Если данные все же были раскрыты, клиентов просят немедленно связаться с консультационным центром банка. В Свэдбанк напоминают, что для обновления данных банк использует систему интернет-банка. Клиентам рекомендуется не переходить по ссылкам из электронных писем, а самостоятельно входить в свой интернет-банк, проходить авторизацию и при необходимости обновлять данные там. Также клиентов призывают обращать внимание на признаки мошенничества в получаемых письмах. В данном случае сообщения рассылаются с адреса, не имеющего отношения к банку. Функциональность Е-адреса полностью восстановлена, сообщает Государственное агентство цифрового развития. Пользователям доступны все сообщения и электронные счета, отправленные и полученные через Е-адрес до начала работ. Также восстановлен обмен электронными формами и доступны новые входящие сообщения. Как сообщалось ранее, в выходные Е-адрес был недоступен. Целью технических работ было усиление кибербезопасности и обеспечение соответствия актуальным требованиям безопасности путем переноса решения Е-адреса в облачный сервис. Премьер-министр Андрис Кулбрак заявил, что страны на передовой ЕС и НАТО несут слишком большую долю расходов, связанных с противостоянием Москве, пишет издание «Политико». По его мнению, Брюсселю следовало бы выделить Латвии 7 миллиардов евро для покрытия военных и экономических издержек. Кулбрекс в интервью «Brussels Playbook» издания «Политико» сказал, что эти средства должны поступить из следующего 7-летнего бюджета ЕС в рамках нового фонда конкурентоспособности и компенсировать увеличение расходов на оборону и обвал торговли с Россией. Эта сумма, которую Рига хочет получить сверх других предусмотренных для страны средств, составляет почти половину от запланированных Латвии расходов на оборону в размере более 15 миллиардов евро за 7-летний бюджетный период, отмечает издание. Кулбрекс считает, что Латвия заслуживает особого подхода, поскольку вынуждена брать займы, чтобы обеспечивать безопасность стран, находящихся гораздо дальше от линии фронта. Мы доводим дефицит бюджета до максимально возможного уровня и за счет этого долга оплачиваем оборону всей Европы, заявил премьер-министр Латвии. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача не

0: обязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Репутация высшего образования в обществе вернулась к исторически максимальному уровню, свидетельствуют результаты исследования репутации сферы высшего образования и латвийских вузов. Исследование, которое в этом году проводилось в 10-й раз, оценивает эмоциональные и рациональные ожидания общества в отношении сферы высшего образования в целом. Индекс репутации отражает оценку жителями не только предоставляемых отраслью услуг и их качества, но и эффективности ее деятельности, социальной ответственности и академических достижений. За 10 лет репутация высшего образования пережила как взлеты, так и падения, однако по сравнению с предыдущим годом наблюдается положительная динамика. Индекс репутации вырос на 2 пункта в целевой группе населения и на 1 пункт среди молодежи. При этом оценка общества вновь достигла исторически максимального уровня 62 индексных пунктов, который ранее был зафиксирован в 2022 году. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что положительная динамика, наблюдаемая с 2023 года, не является кратковременной, а формируется как долгосрочная тенденция. В этом году показатель репутации высшего образования составляет 62 индексных пункта среди населения в целом и 60 пунктов среди молодежи. Такой уровень оценивается как средневысокий. Положительной оценки заслуживает и тот факт, что репутация высшего образования значительно превышает средний показатель репутации всех отраслей Латвии, который составляет 47 индексных пунктов. Это свидетельствует о том, что высшее образование в обществе воспринимается значительно более позитивно, чем многие другие сферы народного хозяйства и государственного сектора страны, отмечают авторы исследования. 4 мужчин, предположительно граждан Камеруна, задержали во вторник утром в Кековском крае. Полицию вызвал местный житель, который сообщил о нескольких мужчинах на обочине и заявил, что они напали на автомобиль. После сообщения экипаж муниципальной полиции отправился на Рижскую объездную дорогу на участок между круговым перекрестком в Даугмале и Рижской ГЭС. Во время осмотра ближайшей территории полицейские обнаружили в канаве 4 мужчин, которые там прятались. На место вызвали госполицию, государственную пограничную охрану. Задержанных передали пограничникам, которые занимаются дальнейшим оформлением дела в соответствии со своей компетенцией. По данным государственной пограничной охраны, за минувшие сутки на латвийско-белорусской границе предотвратили 45 попыток незаконного пересечения. С начала года их число достигло 9932. В Кековской краевой думе призвали жителей сохранять бдительность и сообщать полиции о подозрительных ситуациях. Именно информация местного жителя позволило оперативно направить экипаж к месту происшествия. В первом полугодии этого года в Латвии зарегистрировано 5547 новорожденных. Это на 4,5% или 262 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные, опубликованные Центральным статистическим управлением. В том числе в первом полугодии 2026 года среди зарегистрированных новорожденных было 2827 мальчиков. Это на 6,8% или 206 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и 2720 девочек, что меньше на 2% или 56 младенцев. В июне в Латвии зарегистрировано 958 новорожденных, что на 4,6% или 46 детей меньше, чем в июне 2025-го. Среди них 504 мальчика и 454 девочки. В первые 6 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 13384 умерших, что на на 1,1% или 142 человека больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Таким образом, в первом полугодии этого года число зарегистрированных умерших превысило число родившихся на 7837 человек. В первые 6 месяцев 2026 года в Латвии зарегистрировано 3733 брака. Это на 8,9% или 364 брака меньше, чем за аналогичный период 2025 года. По предварительным данным, 1 июля численность населения Латвии составляла 1 миллион 832 тысячи человек. Департамент полиции и погранохраны Эстонии передал Латвии 8 нелегальных мигрантов из Сомали. Передача нелегальных мигрантов латвийской погранохране произошла утром 17 августа на погранпереходе Выкла. Все переданные мигранты – мужчины из Сомали, прибывшие в Эстонию в июле и августе через Беларусь и Латвию с целью попасть еще в какую-нибудь страну Шенгенской зоны. В эстонском департаменте полиции и погранохраны отметили, что почти половина нелегальных мигрантов, прибывших в Эстонию с начала июля, утверждают, что они не совершили совершеннолетние. Для установления их фактического возраста образована специальная комиссия, первые заключения которой ожидаются в конце этой недели. Первоначальные признаки указывают на то, что большинство ссылающихся на несовершеннолетие мигрантов занижают свой фактический возраст. С начала года было возбуждено 26 уголовных производств для расследования незаконной перевозки иностранцев через государственную границу. В том числе 17 в июле, когда число случаев незаконной миграции начало расти. Латвии к настоящему времени передано 27 нелегальных мигрантов, а в центре временного содержания в Эстонии находится еще 109 иностранцев. В прошлом году в 47 тяжелых дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на дорогах Латвии, погибли 20 человек. Еще несколько получили тяжелые травмы, поскольку водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в дирекции безопасности дорожного движения. Во вторник дирекция начала кампанию «Последний танец начинается без ремня». «Не ломайся, пристегнись», цель которой – повысить безопасность участников дорожного движения, разъясняя, что использование ремней безопасности в автомобиле является основным условием защиты от последствий ДТП. Глава правления дирекции безопасности дорожного движения Айварс Аксёнекс отметил, что примерно в 80% ДТП автомобили не получают настолько серьезных повреждений и деформаций, чтобы существенно пострадал салон и жизненное пространство водителя и пассажиров. Однако даже при сравнительно небольших деформациях салона автомобиля люди получают тяжелые травмы или погибают исключительно из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности. То есть, если бы все водители и пассажиры транспортных средств, участвовавших в тяжелых ДТП, использовали ремни безопасности, то в 2025 году число погибших в дорожно-транспортных происшествиях не достигло бы 100 человек. Однако в прошлом году на дорогах Латвии погибли 118 человек, подчеркивает Аксёнекс. По данным медиков, наиболее частыми травмами, которые получают в автомобильных авариях непристегнутые люди, являются черепно-мозговые травмы и переломы черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга. Также в этом списке травмы грудной клетки, переломы ребер, повреждения легких и сердца, повреждения органов брюшной полости с внутренним кровотечением, переломы таза и конечностей. Латвия выдвинула на премию «Оскар» художественный фильм режиссера Вейстура Каришса и актера Карлиса Арнольдса Аваца «Уля». Об этом сообщила представитель Национального киноцентра Кристина Матиса. Фильм заявлен на премию Американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм». Заявленные на оценку фильмы рассматривала созданная Национальным киноцентром комиссия отраслевых экспертов, состав которой утвержден Американской киноакадемией. Латвийские кинопродюсеры в этом году представили комиссии два полнометражных фильма. Картину режиссера Дзинтарса Дрейбергса «В сети. Рождение легенды ТТТ» и фильм Кайришса и Аваца «Уля». Оценив качество фильмов, созданных в разной эстетике, Национальная экспертная комиссия решила выдвинуть от Латвии на премию Американской киноакадемии в категории «Лучший международный фильм» картину «Уля», мировая премьера которой состоялась в мае в рамках конкурса Каннского кинофестиваля «Особый взгляд». Авац получил международное признание за роль в этом фильме фильме, удостоившись приза за лучшую роль на Иерусалимском кинофестивале. «Уля» уже названа фильмом-открытием на нескольких фестивалях класса А этой осенью. И такой фон имеет большое значение в контексте премии Американской киноакадемии «Оскар», отмечают представители Национального киноцентра. В латвийский кинопрокат «Уля» выйдет в середине сентября. Фильм является совместным производством Латвии, Эстонии, Польши и Литвы. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статистическом управлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или 46%. Данные свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро, в Курземе 546, в Видземе 519, в Земгале 511, а в Латгале 446 евро в месяц на одного человека. В прошлом году домохозяйства тратили на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в среднем 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. На жилье тратилось 100 евро, на транспорт 74, на отдых, спорт и культуру 51 евро. Реформа больничной сети – это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он считает, что само по себе финансирование не обеспечивает доступность услуг при нехватке врачей и медсестер. Дополнительное финансирование отделений неотложной помощи уже наглядно показало, что одних денег недостаточно, сказал министр. Поэтому, по его мнению, больничные услуги должны быть организованы разумно и ответственно, с концентрацией персонала и компетенций. В Латвии, особенно в регионах и приграничных районах, человеческие ресурсы ограничены и должны быть сконцентрированы, чтобы обеспечить качественное лечение, считает Абумери. Министр напомнил, что цель пересмотра больничной сети – сохранить неотложную помощь и терапию ближе к домам людей, а сложные услуги сосредоточить в региональных и многопрофильных больницах. По его словам, в центре изменений в больничной сети находится человек, и цель состоит в том, чтобы люди получали быструю и качественную помощь независимо от места проживания. Погранохране необходимы дополнительные человеческие ресурсы для обеспечения быстрого реагирования, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич, который вместе с начальником государственной пограничной охраны Гундасом Пуэтсом и командующим национальными вооруженными силами генерал-лейтенантом Каспаром Пуденсом посетил участки латвийско-белорусской границы. В ходе визита Ринкевич получил подтверждение, что до конца года латвийско-белорусская граница будет оснащена технологиями, которые позволят повысить эффективность пограничного контроля. Президент отметил, что для полноценного использования этих технологий погранохране необходимы дополнительные человеческие ресурсы – до 200 сотрудников, чтобы обеспечить быстрое реагирование. Ринкевич подчеркнул, что забор, сенсоры и видеонаблюдение – лишь один из элементов системы, однако необходимые пограничники способны оперативно реагировать на инциденты. По словам президента, это особенно важно с учетом фактов повреждения инфраструктуры на латвийской границе, поскольку в противном случае вложенные в технологии инвестиции не обеспечат необходимой отдачи. Отвечая на вопросы представителей СМИ, Ринкевич вновь подчеркнул, что общество должно быть готово к различного рода провокациям, в том числе к саботажу и диверсиям. Светбанк предупреждает о мошенниках, рассылающих электронные письма с призывом обновить данные. В банке отмечают, что клиенты Светбанк получают целевые мошеннические письма, в которых получатели призывают перейти по ссылке и обновить банковские данные. Представители Светбанк подчеркивают, что они таких писем не рассылают. И если клиент введет запрашиваемую информацию на поддельном сайте, она окажется в распоряжении мошенников. Если данные все же были раскрыты, клиентов просят немедленно связаться с консультационным центром банка. В Светбанк напоминают, что для обновления данных банк использует систему интернет-банка. Клиентам рекомендуется не переходить по ссылкам из электронных писем, а самостоятельно входить в свой интернет-банк, проходить авторизацию и при необходимости обновлять данные там. Также клиентов призывают обращать внимание на признаки мошенничества в получаемых письмах. В данном случае сообщение рассылаются с адреса, не имеющего отношения к банку. Функциональность Е-адреса полностью восстановлена, сообщает Государственное агентство цифрового развития. Пользователям доступны все сообщения и электронные счета, отправленные и полученные через Е-адрес до начала работ. Также восстановлен обмен электронными формами и доступны новые входящие сообщения. Как сообщалось ранее, в выходные Е-адрес был недоступен. Целью технических работ было усиление кибербезопасности и обеспечение соответствия актуальным требованиям безопасности путем переноса решения Е-адреса в облачный сервис. Премьер-министр Андрис Кулбрак заявил, что страны на передовой ЕС и НАТО несут слишком большую долю расходов, связанных с противостоянием Москве, пишет издание «Политико». По его мнению, Брюсселю следовало бы выделить Латвии 7 миллиардов евро для покрытия военных и экономических издержек. Кулбрак в интервью «Brussels Playbook» издания «Политико» сказал, что эти средства должны поступить из следующего 7-летнего бюджета ЕС в рамках нового фонда конкурентоспособности и компенсировать увеличение расходов на оборону и обвал торговли с Россией. Эта сумма, которую Рига хочет получить сверх других предусмотренных для страны средств, составляет почти половину от запланированных Латвии расходов на оборону в размере более 15 миллиардов евро за 7-летний бюджетный период, отмечает издание. Кулбрак считает, что Латвия заслуживает особого подхода, поскольку вынуждена брать займы, чтобы обеспечивать безопасность стран, находящихся гораздо дальше от линии фронта. «Мы доводим дефицит бюджета до максимально возможного уровня и за счет этого долга оплачиваем оборону всей Европы», заявил премьер-министр Латвии. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Держатели облигаций латвийской национальной авиакомпании «Аэрбалтик» в понедельник поддержали капитализацию 2 ближайших процентных платежей по облигациям, следует из сообщения авиакомпании. В собрании приняли участие представители держателей облигаций, владеющих более чем 25% общей основной суммы облигаций, более 75% проголосовавших держателей облигаций поддержали каждое из решений, указанных в дополнительном уведомлении. На собрании держатели облигаций поддержали капитализацию процентных платежей, которые должны были быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года. Соответствующие процентные платежи будут добавлены к основной сумме облигаций, а не выплачены денежными средствами в соответствии с условиями измененной документации по облигациям. Кроме того, держатели облигаций поддержали временное освобождение от установленного условиями облигаций требования к минимальному уровню ликвидности до 14 ноября 2026 года, а также временное освобождение от определенных требований в отношении резервного счета для обслуживания облигаций. Также были поддержаны изменения в отдельных сроках уведомления и требованиях к кворуму для будущих собраний держателей облигаций. В соответствии с разработанным AirBaltic бизнес-планом, компания планирует привлечь от держателей облигаций временное финансирование в размере 225 миллионов евро, конвертировав часть облигаций в долю в капитале компании. Однако на собрании в понедельник держатели облигаций решения о временном финансировании не принимали. AirBaltic отмечает, что поддержанные в понедельник решения предоставляют авиакомпании дополнительную гибкость для реализации пересмотренного бизнес-плана и продолжения работы по привлечению временного финансирования. В авиакомпании отмечают, что целью этих мер является улучшение ликвидности компании и обеспечение стабильной основы для ее дальнейшей деятельности. Пока AirBaltic работает с ключевыми заинтересованными сторонами над соглашением об условиях временного финансирования. Пересмотренный бизнес-план предусматривает укрепление долгосрочной финансовой устойчивости компании за счет концентрации маршрутной сети вокруг Риги как основной базы авиакомпании, оптимизации размера флота Airbus A220-300 и использования самолетов, а также формирование структурно более низкой базы затрат. Государственная пограничная охрана в сотрудничестве с государственной полицией начала сканирование слоев почвы с помощью георадара вдоль латвийско-белорусской границы в поисках возможных подземных тоннелей. Цель проверок – выявить возможные изменения в структуре почвы и обнаружить места, где могли быть созданы подземные тоннели или другие объекты для незаконного пересечения государственной границы. Решение об усиленной проверке приграничной территории было принято после того, как в Аугсбурге в Даугавском крае впервые был обнаружен тоннель, использующийся для незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Депутаты Комитета Рижской думы по городскому развитию в понедельник поддержали выделение 1 миллиона 570 тысяч евро на развитие водного транспорта на набережной 11 ноября от Вантового моста до Железнодорожного моста. Как пояснили на заседании Комитета специалисты самоуправления, 1 миллион 570 тысяч евро необходимы для 2 основных проектов, которые позволят внедрить в Риге водный транспорт. В рамках первого проекта планируется создать инфраструктуру для людей, пользующихся водным транспортом, и построить новые дополнительные причалы на участке от Вантового моста до Железнодорожного моста. В рамках второго проекта планируется разработать строительный проект для создания инфраструктуры водного транспорта, а именно плавучих причалов. Как сообщалось на заседании Комитета городского развития Рижской думы, представители Департамента городского развития сообщали, что регулярные перевозки на корабликах между Болдерай и Вецмилграфсом могут начаться в апреле следующего года. Первоначально сообщение будет обеспечиваться как пилотный проект, 2 рейса в одном направлении утром и вечером в течение примерно 5 месяцев. Пилотный проект необходим, чтобы собрать данные и понять, какие инвестиции должно сделать самоуправление, насколько велик спрос и какие расходы следует планировать. Предполагается, что во время пилотного проекта цена билета будет приравнена к цене билета на общественный транспорт – 1 евро 50 центов. Ассоциация детских поселков СОС призывает латвийцев становиться приемными родителями, опекунами или усыновителями. Ассоциация начинает кампанию «В очереди за семьей», которая должна привлечь внимание общества к 1000 детей, находящимся вне семьи и нуждающимся в возможности обрести семью. Кампания стартует в понедельник, 24 августа, с 13 до 14 часов на лугу около дома номер 1 на улице Узварас в Бауске. В рамках мероприятия также откроют символ объект «В очереди за семьей». В рамках мероприятия состоится символическое подписание меморандума, подтверждающего намерение улучшать положение приемных семей в Латвии и заботиться о том, чтобы каждый ребенок получил детство. Кампания в течение нескольких месяцев будет проходить в регионах Латвии. Ее цель – привлечь внимание к вопросам приемных семей и познакомить общество с историями детей, находящихся под опекой вне семьи. По данным ассоциации, сейчас в Латвии почти 1000 детей ждут возможности обрести семью. Аналитический обзор работы сиротских судов за 2025 год, подготовленный Центром защиты детей, свидетельствует о том, что в прошлом году статус приемной семьи получили 40 семей, а у 63 приемных семей этот статус был прекращен. Таким образом, уже третий год подряд число семей, у которых прекращается статус приемной семьи, превышает число семей, получивших такой статус. Для сравнения, в 2024 году статус приемной семьи получили 42 семьи, а у 50 приемных семей он был прекращен. В 2023 году статус получили 51 семья, у 57 семей он был прекращен. Причины прекращения статуса приемной семьи были разными. В некоторых случаях они были связаны с личными обстоятельствами, например, потерей мотивации, проблемами со здоровьем, эмоциональным выгоранием или изменениями в занятости. В других случаях на прекращение статуса повлияли семейные обстоятельства, в том числе развод, рождение ребенка или смена места жительства. В прошлом году у 3 приемных семей статус был отозван из-за нарушений. В 2025 году в Латвии насчитывалось 654 приемные семьи, тогда как в 2024 году их было 686. В последние 4 года число приемных семей продолжает сокращаться. Всего в прошлом году на попечении вне семьи находились 5160 детей, что меньше, чем в 2024 году, когда таких детей было 5341. При этом Центр защиты детей отмечает, что изменения за один год пока не позволяют сделать вывод о формировании устойчивой тенденции. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статистическом управлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или 46%. Данные свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро, в Курземе 546, в Видземе 519, в Земгале 511, а в Латгале 446 евро в месяц на одного человека. В прошлом году домохозяйства тратили на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в среднем 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. На жилье тратилось 100 евро, на транспорт 74, на отдых, спорт и культуру 51 евро. В первом полугодии этого года в Латвии зарегистрировано 5547 новорожденных, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют данные, опубликованные Центральным статистическим управлением. В первые 6 месяцев 2026 в Латвии зарегистрировано 13384 умерших, что на 1,1% больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Таким образом, в первом полугодии этого года число умерших превысило число родившихся на 7837 человек. По предварительным данным, 1 июля численность населения Латвии составляла 1 832 000 человек. Реформа больничной сети – это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он считает, что само по себе финансирование не обеспечивает доступность услуг при нехватке врачей и медсестер. Дополнительное финансирование отделений неотложной помощи уже наглядно показало, что одних денег недостаточно, сказал министр. Поэтому, по его мнению, больничные услуги должны быть организованы разумно и ответственно, с концентрацией персонала и компетенций. В Латвии, особенно в регионах и приграничных районах, человеческие ресурсы ограничены и должны быть сконцентрированы, чтобы обеспечить качественное лечение, считает Абумери. Министр напомнил, что цель пересмотра больничной сети – сохранить неотложную

0: участке латвийско-белорусской границы. В ходе визита Ринкевич получил подтверждение, что до конца года латвийско-белорусская граница будет оснащена технологиями, которые позволят повысить эффективность пограничного контроля. Президент отметил, что для полноценного использования этих технологий погранохране необходимы дополнительные человеческие ресурсы – до 200 сотрудников, чтобы обеспечить быстрое реагирование. Ринкевич подчеркнул, что забор, сенсоры и видеонаблюдение – лишь один из элементов системы, однако необходимые пограничники способны оперативно реагировать на инциденты. По словам президента, это особенно важно с учетом фактов повреждения инфраструктуры на латвийской границе, поскольку в противном случае вложенные в технологии инвестиции не обеспечат необходимой отдачи. Отвечая на вопросы представителей СМИ, Ринкевич вновь подчеркнул, что общество должно быть готово к различного рода провокациям, в том числе к саботажу и диверсиям. Светбанк предупреждает о мошенниках, рассылающих электронные письма с призывом обновить данные. В банке отмечают, что клиенты Светбанк получают целевые мошеннические письма, в которых получатели призывают перейти по ссылке и обновить банковские данные. Представители Светбанк подчеркивают, что они таких писем не рассылают. И если клиент введет запрашиваемую информацию на поддельном сайте, она окажется в распоряжении мошенников. Если данные все же были раскрыты, клиентов просят немедленно связаться с консультационным центром банка. В Светбанк напоминают, что для обновления данных банк использует систему интернет-банка. Клиентам рекомендуется не переходить по ссылкам из электронных писем, а самостоятельно входить в свой интернет-банк, проходить авторизацию и при необходимости обновлять данные там. Также клиентов призывают обращать внимание на признаки мошенничества в получаемых письмах. В данном случае сообщения рассылаются с адреса, не имеющего отношения к банку. Функциональность Е-адреса полностью восстановлена, сообщает Государственное агентство цифрового развития. Пользователям доступны все сообщения и электронные счета, отправленные и полученные через Е-адрес до начала работ. Также восстановлен обмен электронными формами и доступны новые входящие сообщения. Как сообщалось ранее, в выходные Е-адрес был недоступен. Целью технических работ было усиление кибербезопасности и обеспечение соответствия актуальным требованиям безопасности путем переноса решения Е-адреса в облачный сервис. Премьер-министр Андрис Кулбрак заявил, что страны на передовой ЕС и НАТО несут слишком большую долю расходов, связанных с противостоянием Москве, пишет издание «Политико». По его мнению, Брюсселю следовало бы выделить Латвии 7 миллиардов евро для покрытия военных и экономических издержек. Кулбрэкс в интервью «Brussels Playbook» издания «Политико» сказал, что эти средства должны поступить из следующего 7-летнего бюджета ЕС в рамках нового фонда конкурентоспособности и компенсировать увеличение расходов на оборону и обвал торговли с Россией. Эта сумма, которую Рига хочет получить сверх других предусмотренных для страны средств, составляет почти половину от запланированных Латвии расходов на оборону в размере более 15 миллиардов евро за 7-летний бюджетный период, отмечает издание. Кулбрэкс считает, что Латвия заслуживает особого подхода, поскольку вынуждена брать займы, чтобы обеспечивать безопасность стран, находящихся гораздо дальше от линии фронта. Мы доводим дефицит бюджета до максимально возможного уровня и за счет этого долга оплачиваем оборону всей Европы, заявил премьер-министр Латвии. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон.

0: Здравствуйте. Репутация высшего образования в обществе вернулась к исторически максимальному уровню, свидетельствуют результаты исследования репутации сферы высшего образования и латвийских вузов. Исследование, которое в этом году проводилось в 10-й раз, оценивает эмоциональные и рациональные ожидания общества в отношении сферы высшего образования в целом. Индекс репутации отражает оценку жителями не только предоставляемых отраслью услуг и их качества, но и эффективности ее деятельности, социальной ответственности и академических достижений. За 10 лет репутация высшего образования пережила как взлеты, так и падения, однако по сравнению с предыдущим годом наблюдается положительная динамика. Индекс репутации вырос на 2 пункта в целевой группе населения и на 1 пункт среди молодежи. При этом оценка общества вновь достигла исторически максимального уровня 62 индексных пунктов, который ранее был зафиксирован в 2022 году. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что положительная динамика, наблюдаемая с 2023 года, не является кратковременной, а формируется как долгосрочная тенденция. В этом году показатель репутации высшего образования составляет 62 индексных пункта среди населения в целом и 60 пунктов среди молодежи. Такой уровень оценивается как средневысокий. Положительной оценки заслуживает и тот факт, что репутация высшего образования значительно превышает средний показатель репутации всех отраслей Латвии, который составляет 47 индексных пунктов. Это свидетельствует о том, что высшее образование в обществе воспринимается значительно более позитивно, чем многие другие сферы народного хозяйства и государственного сектора страны, отмечают авторы исследования. 4 мужчин, предположительно граждан Камеруна, задержали во вторник утром в Кековском крае. Полицию вызвал местный житель, который сообщил о нескольких мужчинах на обочине и заявил, что они напали на автомобиль. После сообщения экипаж муниципальной полиции отправился на Рижскую объездную дорогу на участок между круговым перекрестком в Даугмале и Рижской ГЭС. Во время осмотра ближайшей территории полицейские обнаружили в канаве 4 мужчин, которые там прятались. На место вызвали госполицию, государственную пограничную охрану. Задержанных передали пограничникам, которые занимаются дальнейшим оформлением дела в соответствии со своей компетенцией. По данным государственной пограничной охраны, за минувшие сутки на латвийско-белорусской границе предотвратили 45 попыток незаконного пересечения. С начала года их число достигло 9932. В Кековской краевой думе призвали жителей сохранять бдительность и сообщать полиции о подозрительных ситуациях. Именно информация местного жителя позволила оперативно направить экипаж к месту происшествия. В первом полугодии этого года в Латвии зарегистрировано 5547 новорожденных. Это на 4,5% или 262 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные, опубликованные Центральным статистическим управлением. В том числе в первом полугодии 2026 года среди зарегистрированных новорожденных было 2827 мальчиков. Это на 6,8% или 206 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и 2720 девочек, что меньше на 2% или 56 младенцев. В июне в Латвии зарегистрировано 958 новорожденных, что на 4,6% или 46 детей меньше, чем в июне 2025-го. Среди них 504 мальчика и 454 девочки. В первые 6 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 13384 умерших, что на 1,1% или 142 человека больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Таким образом, в первом полугодии этого года число зарегистрированных умерших превысило число родившихся на 7837 человек. В первые 6 месяцев 2026 года в Латвии зарегистрировано 3733 брака. Это на 8,9% или 364 брака меньше, чем за аналогичный период 2025 года. По предварительным данным, 1 июля численность населения Латвии составляла 1 832 000 человек. Департамент полиции погранохраны Эстонии передал Латвии 8 нелегальных мигрантов из Сомали. Передача нелегальных мигрантов латвийской погранохране произошла утром 17 августа на погранпереходе Выкла. Все переданные мигранты – мужчины из Сомали, прибывшие в Эстонию в июле и августе через Беларусь и Латвию с целью попасть еще в какую-нибудь страну Шенгенской зоны. В эстонском департаменте полиции погранохраны отметили, что почти половина нелегальных мигрантов, прибывших в Эстонию с начала июля, утверждают, что они не совершают летние. Для установления их фактического возраста образована специальная комиссия, первые заключения которой ожидаются в конце этой недели. Первоначальные признаки указывают на то, что большинство ссылающихся на несовершеннолетие мигрантов занижают свой фактический возраст. С начала года было возбуждено 26 уголовных производств для расследования незаконной перевозки иностранцев через государственную границу, в том числе 17 в июле, когда число случаев незаконной миграции начало расти. Латвии к настоящему времени передано 27 нелегальных мигрантов, а в центре временного содержания в Эстонии находится еще 109 иностранцев. В прошлом году в 47 тяжелых дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на дорогах Латвии, погибли 20 человек. Еще несколько получили тяжелые травмы, поскольку водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в дирекции безопасности дорожного движения. Во вторник дирекция начала кампанию «Последний танец начинается без ремня». «Не ломайся, пристегнись», цель которой – повысить безопасность участников дорожного движения, разъясняя, что использование ремней безопасности в автомобиле является основным условием защиты от последствий ДТП. Глава правления дирекции безопасности дорожного движения Айварс Аксёнакс отметил, что примерно в 80% ДТП автомобили не получают настолько серьезных повреждений и деформаций, чтобы существенно пострадал салон и жизненное пространство водителя и пассажиров. Однако даже при сравнительно небольших деформациях салона автомобиля люди получают тяжелые травмы или погибают исключительно из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности. То есть, если бы все водители и пассажиры транспортных средств, участвовавших в тяжелых ДТП, использовали ремни безопасности, то в 2025 году число погибших в дорожно-транспортных происшествиях не достигло бы 100 человек. Однако в прошлом году на дорогах Латвии погибли 118 человек, подчеркивает Аксёнакс. По данным медиков, наиболее частыми травмами, которые получают в автомобильных авариях непристегнутые люди, являются черепно-мозговые травмы и переломы черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга. Также в этом списке травмы грудной клетки, переломы ребер, повреждения легких и сердца, повреждения органов брюшной полости с внутренним кровотечением, переломы таза и конечностей. Латвия выдвинула на премию «Оскар» художественный фильм режиссера Вейстура Каришса и актера Карлиса Арнольдса Аваца «Уля». Об этом сообщила представитель Национального киноцентра Кристина Матиса. Фильм заявлен на премию Американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм». Заявленные на оценку фильмы рассматривала созданная Национальным киноцентром комиссия отраслевых экспертов, состав которой утвержден Американской киноакадемией. Латвийские кинопродюсеры в этом году представили комиссии два полнометражных фильма. Картину режиссера Дзинтарса Дрейбергса «В сети. Рождение легенды ТТТ» и фильм Кайришса и Аваца «Уля». Оценив качество фильмов, созданных в разной эстетике, Национальная экспертная комиссия решила выдвинуть от Латвии на премию Американской киноакадемии в категории «Лучший международный фильм» картину «Уля», мировая премьера которой состоялась в мае в рамках конкурса Каннского кинофестиваля «Особый взгляд». Авац получил международное признание за роль в этом фильме, удостоившись приза за лучшую роль на Иерусалимском кинофестивале. «Уля» уже названа фильмом-открытием на нескольких фестивалях класса А этой осенью. И такой фон имеет большое значение в контексте премии Американской киноакадемии «Оскар», отмечают представители Национального киноцентра. В латвийский кинопрокат «Уля» выйдет в середине сентября. Фильм является совместным производством Латвии, Эстонии, Польши и Литвы. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статистическом управлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или 46%. Данные свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро, в Курземе 546, в Видземе 519, в Земгале 511, а в Латгале 446 евро в месяц на одного человека. В прошлом году домохозяйства тратили на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в среднем 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. На жилье тратилось 100 евро, на транспорт 74, на отдых, спорт и культуру 51 евро. Реформа больничной сети – это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он считает, что само по себе финансирование не обеспечивает доступность услуг при нехватке врачей и медсестер. Дополнительное финансирование отделений неотложной помощи уже наглядно показало, что одних денег недостаточно, сказал министр. Поэтому, по его мнению, больничные услуги должны быть организованы разумно и ответственно, с концентрацией персонала и компетенций. В Латвии, особенно в регионах и приграничных районах, человеческие ресурсы ограничены и должны быть сконцентрированы, чтобы обеспечить качественное лечение, считает Абумери. Министр напомнил, что цель пересмотра больничной сети – сохранить неотложную помощь и терапию ближе к домам людей, а сложные услуги сосредоточить в региональных и многопрофильных больницах. По его словам, в центре изменений в больничной сети находится человек, и цель состоит в том, чтобы люди получали быструю и качественную помощь независимо от места проживания. Погранохране необходимы дополнительные человеческие ресурсы для обеспечения быстрого реагирования, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич, который вместе с начальником государственной пограничной охраны Гундасом Пуэтсом и командующим национальными вооруженными силами генерал-лейтенантом Каспаром Пуденсом посетил участки латвийско-белорусской границы. В ходе визита Ринкевич получил подтверждение, что до конца года латвийско-белорусская граница будет оснащена технологиями, которые позволят повысить эффективность пограничного контроля. Президент отметил, что для полноценного использования этих технологий погранохране необходимы дополнительные человеческие ресурсы – до 200 сотрудников, чтобы обеспечить быстрое реагирование. Ринкевич подчеркнул, что забор, сенсоры и видеонаблюдение – лишь один из элементов системы, однако необходимые пограничники способны оперативно реагировать на инциденты. По словам президента, это особенно важно с учетом фактов повреждения инфраструктуры на латвийской границе, поскольку в противном случае вложенные в технологии инвестиции не обеспечат необходимой отдачи. Отвечая на вопросы представителей СМИ, Ринкевич вновь подчеркнул, что общество должно быть готово к различного рода провокациям, в том числе к саботажу и диверсиям. Светбанк предупреждает о мошенниках, рассылающих электронные письма с призывом обновить данные. В банке отмечают, что клиенты Светбанк получают целевые мошеннические письма, в которых получатели призывают перейти по ссылке и обновить банковские данные. Представители Светбанк подчеркивают, что они таких писем не рассылают. И если клиент введет запрашиваемую информацию на поддельном сайте, она окажется в распоряжении мошенников. Если данные все же были раскрыты, клиентов просят немедленно связаться с консультационным центром банка. В Светбанк напоминают, что для обновления данных банк использует систему интернет-банка. Клиентам рекомендуется не переходить по ссылкам из электронных писем, а самостоятельно входить в свой интернет-банк, проходить авторизацию и при необходимости обновлять данные там. Также клиентов призывают обращать внимание на признаки мошенничества в получаемых письмах. В данном случае сообщение рассылаются с адреса, не имеющего отношения к банку. Функциональность Е-адреса полностью восстановлена, сообщает Государственное агентство цифрового развития. Пользователям доступны все сообщения и электронные счета, отправленные и полученные через Е-адрес до начала работ. Также восстановлен обмен электронными формами и доступны новые входящие сообщения. Как сообщалось ранее, в выходные Е-адрес был недоступен. Целью технических работ было усиление кибербезопасности и обеспечение соответствия актуальным требованиям безопасности путем переноса решения Е-адреса в облачный сервис. Премьер-министр Андрис Кулбрак заявил, что страны на передовой ЕС и НАТО несут слишком большую долю расходов, связанных с противостоянием Москве, пишет издание «Политико». По его мнению, Брюсселю следовало бы выделить Латвии 7 миллиардов евро для покрытия военных и экономических издержек. Кулбрагс в интервью «Brussels Playbook» издания «Политико» сказал, что эти средства должны поступить из следующего 7-летнего бюджета ЕС в рамках нового фонда конкурентоспособности и компенсировать увеличение расходов на оборону и обвал торговли с Россией. Эта сумма, которую Рига хочет получить сверх других предусмотренных для страны средств, составляет почти половину от запланированных Латвии расходов на оборону в размере более 15 миллиардов евро за 7-летний бюджетный период, отмечает издание. Кулбрагс считает, что Латвия заслуживает особого подхода, поскольку вынуждена брать займы, чтобы обеспечивать безопасность стран, находящихся гораздо дальше от линии фронта. «Мы доводим дефицит бюджета до максимально возможного уровня и за счет этого долга оплачиваем оборону всей Европы», — заявил премьер-министр Латвии. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарств средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В результате кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения получены персональные данные более 1 000 000 человек. Далее об этом и других событиях более подробно. В результате кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения были получены персональные данные 1 200 000 человек, сообщил заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс. Данные были получены из платежей, совершенных на имя дирекции за последние 18 лет. Премьер-министр Андрес Кулбергс не исключил, что это могла быть и кибератака на Латвию, осуществленная другим государством, поскольку конкретный злоумышленник пока неизвестен. Дирекция и CERT.LV обращают внимание общества на риски мошенничества и призывают проявлять особую осторожность при получении сообщений, электронных писем или телефонных звонков, которые якобы отправлены от имени дирекции или других учреждений. Людей призывают обращать внимание не только на содержание сообщения, но и на качество языка и правописания, особенно на отображение личных имен, адресов, других данных. Также не следует открывать ссылки из полученных сообщений или электронных писем. Тейванс сообщил, что инцидент произошел в ночь на субботу, 8 августа, однако дирекция сообщила об инциденте CERT.LV в понедельник, 10 августа вечером. Это объясняется тем, что инцидент произошел в выходные. Он указал, что причиной кибератаки является уязвимость в доступной через интернет информационной системе дирекции, которая не была устранена и по текущей информации не была обнаружена ранее. В ходе расследования было установлено, что не были соблюдены несколько требований, установленных кабинетом министров, например, для систем класса А, должны проводиться тесты на проникновение и использоваться многофункциональная аутентификация. Людям следует быть осторожными с такими решениями для аутентификации, как, например, электронные подписи Smart ID, в которых именем пользователя часто является персональный код. Поэтому нужно обращать внимание на случаи, когда на мобильном устройстве появляется процесс аутентификации, который пользователь не инициировал. Непосредственной угрозы дальнейшей утечки данных нет, но она может возникнуть, если мошенники попытаются аутентифицировать от вашего имени. Получив такой запрос, обратите на него внимание. Если вы сами не инициировали этот процесс аутентификации, не подтверждайте его, сказал Тейванс. Премьер-министр указал, что возникшая ситуация является примером того, как проблема в очередной раз была запущена и проявлено безответственное отношение к данным жителей. Ни в случае САО «Гослиса Латвии», ни в случае Дирекции безопасности дорожного движения не должно быть никаких аргументов о нехватке средств или специалистов, но обе эти компании, очевидно, отнеслись к вопросам кибербезопасности очень халатно, указал Кулбергс. Центр управления кризисами назначен ответственным учреждением, которому вместе с CERT.LV и дирекцией предстоит заниматься ликвидацией последствий. Для этого будет создана рабочая группа. Министерству обороны поручено внести поправки в соответствующие правила Кабинета министров, чтобы услуга CERT.LV стала обязательной для всей критической инфраструктуры. Также Министерству обороны поручено создать круглосуточный национальный центр кибербезопасности. Сейчас у нас такой центр кибербезопасности существует, но будем честны, он у нас больше на бумаге, чем в реальной жизни, сказал Кулбергс. Он также выразил мнение, что правление и совет Дирекции безопасности дорожного движения должны нести полную ответственность за произошедшее, поэтому он поручил министру сообщения оценить соответствие правления и совета дирекции. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, при легком западном юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио Мелодия. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека, мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин, и вот она, серединочка недели, среда, долгожданная среда, 19 августа. Дальше под горку пойдет уже легче. День у нас сегодня получился на редкость масштабный. Тут вам и решающая битва средневековья, и рождение фотографий, и независимость целой страны, и много еще чего, о чем я вам сейчас расскажу в нашем историческом календаре.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 19 августа 1071 года у армянского города Манцикерт произошла битва, которая перекроила карту всего Ближнего Востока. Сельджукский султан Алп-Арслан разгромил войска византийского императора Романа IV Диогена и взял его в плен. Это поражение открыло сельджукам дорогу в Малую Азию, территорию, которая с тех пор постепенно превратится в турецкую, а сама Византия так до конца и не оправится от этого удара. 1839 год, Париж. 19 августа на объединенном заседании французских академий наук и изящных искусств физик Франсуа Араго торжественно представил миру технологию дагеротипии – способ навсегда фиксировать изображение на серебряной пластине. Правительство Франции выкупило патент у изобретателя Луи Дагера и великодушно объявило технологию достоянием всего человечества, назначив автору пожизненную пенсию. Именно в честь этого дня сегодня отмечают Всемирный день фотографии. 1944 год. Оккупированный Париж. 19 августа в городе началось стихийное восстание против немецких войск. Бойцы сопротивления захватили здание парижской мэрии и десятки других стратегических точек, а через несколько дней в город войдут союзные войска и части генерала де Голля. И, наконец, история совсем недавняя. 19 августа 2004 года компания Google провела первичное размещение акций на бирже NASDAQ. Довольно необычным способом аукциона, придуманным основателями специально, чтобы не отдавать контроль над компанией крупным инвестиционным банкам. Начальная цена акции составила $85. Сегодня, после нескольких дроблений, стоимость этих же бумаг выросла в десятки раз. Ну а теперь к именинникам. В 1883-м родилась Коко Шанель, французский модельер, основательница модного дома, носящего ее имя. Женщина, которая освободила женскую моду от корсетов, придумала маленькое черное платье и создала один из самых узнаваемых ароматов в истории парфюмерии. 1945-й подарил миру Иэна Гиллана, британского рок-музыканта, легендарного вокалиста Deep Purple, чей голос звучит в таких хитах, как «Smoke on the Water» и многих других. В 1951-м родился Джон Дикон, британский бас-гитарист, участник группы Queen, автор песен таких, как

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман.

0: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». И наш корреспондент Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью «Independent», посвященную триумфальному возвращению банданы в современную моду. Давайте узнаем, где тут ностальгия по 90-м, ну и где практичное средство защиты от перегрева во время аномальной жары.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Знаешь, забавно наблюдать за модой. Вот мы сегодня делаем этот детальный разбор свежей статьи из Independent о возвращении бандан. И я прям вспомнила начало 2000-х.
3: О, да. Эти плакаты из журналов на стенах и музыкальные клипы.
2: Вот именно. Ну, типа, клип Кристины Агилеры на песню «Диорти» или... группа S-Club 7. Мы же прятали все эти банданы на чердаках лет 20, а этим летом 2026 года они просто повсюду.
3: Ну, это классика, как бы, стандартный 20-летний цикл ностальгии. Он же совсем недавно вернул нам балетки и те же угги. Но с банданой есть одно важное отличие.
2: Да. И в чем же оно?
3: Это не просто эстетика. Возвращение банданы сейчас продиктовано строгой утилитарностью. У нас ведь аномальная жара, и это буквально самый простой способ спасти голову от палящего солнца.
2: А, ну да, я согласна. То есть, когда мы видим Дуа Липу в отпуске, которая, ну, почти не снимает классическую красную бандану, это не только ради стиля.
3: Конечно.
2: И зумеры, которые носят модели в горошек от Asos с таким огромным оверсайзом, это, по сути, просто отчаянная попытка не превратиться в вареного лобстера на солнце, Пеки.
3: Абсолютно. Защита от солнца сейчас – это мощнейший катализатор трендов.
2: А Зендея вообще пошла дальше. В статье упоминается ее недавний фотокол, где она надела белый платок как бандану. И, кстати, дополнила образ сергами из иранских артефактов 700 года до нашей эры.
3: Да, я читал об этом, это вызвало прям бурные споры.
2: О да, дискуссий в сети было много. И хотя мы в нашем разборе не занимаем чью-либо сторону в этих культурных и политических дебатах, сам факт того, что бандана стала частью такого громкого образа, очень показателен.
3: И знаешь, что самое интересное? У этого небольшого куска ткани совершенно поразительная история. Само слово «бандана» пришло из хинди.
2: Серьезно? Прямо из хинди?
3: Да. Глагол «бандхна» переводится как «завязывать». Это прямая отсылка к южноазиатской технике тай-дай, когда ткань, ну, ее туго перевязывают нитями перед окрашиванием.
2: Слушай, а как они вообще попали на Запад?
3: Их завезла Ост-Индская компания в Англию еще в 18 веке. И тут кроется главный сюрприз.
2: Так, заинтриговал.
3: Их просто обожали любители нюхательного табака. Белые носовые платки моментально пачкались, а узоры бандан отлично скрывали эти въевшиеся желто-коричневые пятна.
2: Ого, ничего себе! Это же невероятно похоже на то, как сейчас люди покупают какие-нибудь чехлы для смартфонов, чтобы спрятать царапины и грязь. То есть знаменитый узор пейсли, ну эти огурцы, это изначально просто камуфляж.
3: Именно так.
1: Мы продолжим рассказ об истории бандан буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном, юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность и легкий ветер, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: В каждое буднее утро мы знаем... Мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numis Med, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Большие города.
4: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
5: Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
6: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала».
7: Люди ночами.
4: Билеты на fridayticket.com.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Возвращаемся к на радио «Мелодия» к теме триумфального возвращения банданы в современную моду. И авторы статьи в Independent, которую изучали наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович, рассматривают этот аксессуар не только как стильный элемент в духе ностальгии, но и как практичное средство защиты от перегрева.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
9: И этот же принцип маскировки и практичности стал ключом к ее популярности в американской истории.
10: В смысле, у ковбоев?
9: И у них тоже. Они защищали лицо от пыли. Но еще раньше Марта Вашингтон заказала бандану с принтом Джорджа Вашингтона и надписью «Защитник свободы». По сути, она создала первый политический мерч.
10: Ничего себе. Ну, слушай, одно дело физическая защита, как у тех же ковбоев, или когда женщины на заводах прятали волосы от станков во время Второй мировой, ну, как на плакатах склепальщицы и Рози.
9: Угу. Классический образ.
10: Но как рабочий аксессуар стал символом хип-хопа, квир-сообщества или даже банд в Лос-Анджелесе? Ну, вот эти красные блацы и синие крипс.
9: Весь секрет в формате. Бандана невероятно дешевая в производстве, у нее один универсальный размер. И она очень яркая. Если нужно подать сигнал толпе, например, показать солидарность с профсоюзом или обозначить территорию банды, лучшего маркера просто не найти.
10: Идеальный холст для любых заявлений, получается. Но тут в статье возникает очень забавный парадокс современности.
9: Какой?
10: Автор пишет, что хочет купить бандану в пурпурную клетку от бренда Dems & Mother, но боится...
9: Боится выглядеть не так.
10: Да, она опасается, что будет похожа либо на персонажа ретро-сериала «Маленький домик в прериях», либо на стереотипную традиционную жену, ну вот этот тренд «тредвайф» из соцсетей. Как вообще одна вещь может ассоциироваться и с гангстерами, и с консервативными домохозяйками?
9: В этом и есть гениальность банданы, она как бы хамелеон. Все решает контекст и конкретный узор. Клетка моментально отсылает к фермерскому быту, а пейзли – к бунту и улицам. Ткань одна, а смыслы конструируем мы сами.
10: Да, если подводить итог нашего разбора, Обычный квадратный отрез хлопка – это не просто стильное спасение от теплового удара. Это универсальный инструмент, который бесшовно объединил древние традиции окрашивания, защиту от сурового климата и поп-культуру нулевых.
9: 100%. И то, что вещь, созданная века назад для простых утилитарных задач, так легко адаптируется к современным реалиям, наводит на масштабное размышление.
10: Абсолютно. Если простой платок, изначально маскировавший пятна от табака, стал мощным символом стольких субкультур, то что будет дальше? Какие из сегодняшних чисто утилитарных вещей станут символом бунтарства или предметом ностальгии для будущих поколений? Возможно, этот будущий великий символ лежит у нас прямо на рабочем столе, а мы этого даже не подозреваем.
8: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Бека. И на календаре у нас сегодня 19 августа, среда. Сегодня мы не только пересекаем экватор недели, но и, по мнению астрологов, сегодняшняя среда может оказаться заметно менее предсказуемой, чем хотелось бы любителям четких планов. Поэтому лучший сценарий дня — не цепляться за какой-то первоначальный вариант, но и не принимать резких решений на эмоциях.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, планы могут измениться буквально на ходу, но новый вариант окажется интереснее первоначального. Совет: если появится хорошая альтернатива, не отвергайте ее только потому, что вы уже все решили. Телец. Сегодня привычный порядок может слегка нарушиться, и именно это неожиданно пойдет вам на пользу. Совет: попробуйте еще один новый способ сделать то, что обычно выполняете автоматически. Близнецы. Случайное сообщение, предложение или встреча способны добавить дню совершенно новое направление. Совет: оставьте в расписании немного свободного места для того, чего вы еще пока не планировали. Раки. Неожиданная перемена сначала может вызвать раздражение, но вскоре обнаружится ее плюс. Совет: прежде чем отказываться от нового варианта, дайте себе несколько минут его обдумать. Лев. Сегодня кто-то может предложить вам участие в деле, встрече или событии, которого не было в ваших планах. Совет: если предложение вызовет живой интерес, соглашайтесь. Иногда удачный день начинается именно так. Дева. Чрезмерно подробный план сегодня способен помешать больше, чем помогать. Совет: определите главное, а способ достижения цели разрешите себе менять по обстоятельствам. Весы. Незапланированный разговор может оказаться приятнее официально назначенной встречи. Совет: не заканчивайте беседу только потому, что собирались заняться чем-то другим. Скорпион. Первая половина дня может быть эмоционально насыщенной, поэтому желание резко что-то изменить лучше сначала проверить временем. Совет: соглашайтесь на приятные неожиданности, но серьезные решения принимайте без спешки. Стрелец. После перехода Луны в ваш знак энергии станет больше, а вместе с ней появится желание вырваться из рутины. Совет: придумайте небольшое приключение. Новое место, маршрут или занятие вполне подойдет. Козерог. Сегодня полный результат может прийти не тем способом, который вы заранее предусмотрели. Совет: если привычная схема не работает, не чините ее бесконечно. Попробуйте другой путь. Водолей. Ваш любимый элемент неожиданности сегодня вполне способен сыграть на вашей стороне. Новое знакомство или случайная идея могут оказаться перспективными. Совет: запишите или проверьте то, что неожиданно вас заинтересовало. Рыбы. Интуиция может подтолкнуть вас туда, куда вы совсем не собирались идти, в прямом и в переносном смысле. Совет: разрешите себе небольшой экспромт, если он принесет радость и никому не создает проблем. Так что сегодня лучше не пытаться расписывать жизнь поминутно. Астрологический фон сочетает эмоциональную напряженность со свободолюбивым настроением. Именно поэтому разумная гибкость может оказаться полезнее безупречного плана.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: только на Бельшосервис ЛВ.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
3: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билетсервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
9: Улицы мира на радио «Мелодия».
10: Улица Паса. В Испании существует пословица: кто ни разу не прошел по улице Паса, тот никогда не женится. Сейчас это высказывание о старинной мадридской улочке воспринимается просто как шутливая примета. Но на самом деле, раньше в нем было намного больше логики и здравого смысла. Когда-то именно на улице Паса располагался мадридский викариат, в который местные жители приходили, чтобы получить благословение на свадьбу. Так что действительно, человек, ни разу не посетивший Паса, вряд ли мог рассчитывать на семейную жизнь. Начинается улица на площади Пуэрта-Серада. Когда-то на месте этой площади была городская стена и ворота, которые назывались Пуэрта-де-ла-Кулебра – «Змеиные врата», в честь изображенного на них дракона. Эти ворота практически все время были закрыты, поэтому в народе их стали называть «Пуэрта-Серада» – «Закрытые врата». Это имя за ними закрепилось и в будущем перешло к площади. На площади расположен епископский дворец, с которым связан обычай, давший имя улице Паса. Слово «паса» с испанского языка переводится как «изюм». По традиции, через дверь епископского дворца бедным раздавали горстки изюма, а из окна – булочки, которые назывались «панесио». Кстати, параллельно с улицей Паса расположена улочка, названная как раз в честь этих булок – «панесио». Упирается улица Паса еще в одну площадь – «Пласа дель Конде де Барахас», хорошо знакомую любителям искусства. Каждое воскресенье здесь с самого утра собираются художники, устраивают уличные выставки и рисуют на свежем воздухе.
9: Улицы мира на радио «Мелодия».
8: Музыка без слов на радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Начат уголовный процесс по факту кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения. Далее об этом и других событиях более подробно. Государственная полиция начала уголовный процесс по факту кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения. Полиция еще на прошлой неделе сообщила, что по своей инициативе начала ведомственную проверку. А во вторник в полиции агентству «Лето» подтвердили, что начат уголовный процесс по двум статьям уголовного закона. Самовольный доступ к автоматизированной системе обработки данных и незаконные действия с устройствами воздействия на ресурсы автоматизированной системы обработки данных. В настоящее время неясно, с какой целью были получены данные дирекции безопасности дорожного движения. Также нет информации о том, что произошла публичная утечка данных. С 20 августа по 30 сентября во время строительства велодорожки на набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до Железнодорожного моста будет ограничено движение транспорта и пешеходов, сообщает отдел внешних коммуникаций Рижской думы. На набережной 11 ноября планируется построить около 1 километра 100 метров велодорожки, отделенной от автомобильного и пешеходного движения. Она станет частью общего веломаршрута «Центр», «Кенгаракс», «Румбула», «Дарзи», протяженность которого от Вантового моста до района Дарзини составит около 14 километров. Проект будет реализован в два этапа. Первый этап работ пройдет на участке от Каменного моста до Железнодорожного моста. Здесь построят отдельную велодорожку и обновят пешеходную инфраструктуру. На втором этапе на участке от Вантового моста до Каменного моста движение велосипедистов организуют с помощью соответствующих решений по организации движения и дорожной разметки. После реализации обоих этапов будет обеспечено непрерывное и безопасное велосипедное сообщение с Каменным мостом, Старой Ригой, сетью велоинфраструктуры в районе Центрального рынка и велодорожкой на набережной генерала Радзиня. На реализацию проекта из бюджета Риги выделен 1 миллион 285 тысяч 709 евро. Ожидается, что строительные работы завершатся в течение 4 месяцев с момента их начала. Это позволит быстро улучшить городскую инфраструктуру и создать для жителей безопасный и удобный велосипедный маршрут. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, при легком западном юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пек, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Мы вот привыкли считать общение приятной частью жизни. Ну, встретиться с друзьями, там, поговорить с соседями, позвонить родственникам. Что еще? Ну, поспорить с кем-нибудь о кино, там, о политике, муж, конечно. Но оказывается, для мозга такие разговоры могут быть еще и своеобразной тренировкой. Ученые обнаружили, что у пожилых людей, которые сохраняют активные социальные связи, память и мышление с возрастом в среднем ухудшаются медленнее. Почему общение помогает мозгу дольше оставаться в форме, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ученые выяснили, что активное общение связано с более здоровым старением мозга. У пожилых людей, которые много контактируют с окружающими, познавательные функции снижаются медленнее. Исследователи опирались на данные крупного американского проекта по наблюдению за здоровьем и старением National Health and Aging Trends Study, в котором участвуют пожилые жители США. Ученые сопоставили уровень социальной активности участников с траекториями их когнитивных функций, учитывающими состояние структуры мозга. Оказалось, что чем активнее человек вовлечен в общение, тем благоприятнее выглядят эти траектории, то есть тем медленнее в среднем ухудшаются память и мышление с возрастом. Социальная активность, по мнению авторов, поддерживает мозг сразу несколькими путями. Она стимулирует познавательную деятельность, снижает стресс и связана с более здоровым образом жизни в целом. Исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Однако его результаты укладываются в накопленные данные о пользе общения для мозга. Авторы предлагают рассматривать регулярные социальные контакты как доступный способ поддержать когнитивное здоровье в пожилом возрасте.
1: Мне кажется, в этой новости особенно приятно то, что речь идет о совершенно доступной вещи. Не о сложной процедуре, не о специальном тренажере для мозга. Иногда достаточно просто не выпадать из общения с другими людьми. Ведь хороший разговор – это действительно довольно серьезная интеллектуальная работа. Нужно слушать собеседника, вспоминать факты, формулировать мысли, реагировать на шутки, следить за темой. Ну а если разговор особенно оживленный, так еще и убедительно доказывать, что именно вы помните все правильно. Но ученые здесь осторожны. Исследование показывает связь, а не доказывает, что именно общение напрямую замедляет старение мозга. Ну, знаете, ведь, возможно, более здоровые и активные люди просто чаще поддерживают социальные контакты. Скорее всего, здесь работает сразу несколько факторов. Но польза от общения в любом случае остается. Оно помогает справляться с одиночеством, дает эмоциональную поддержку и заставляет человека оставаться включенным в происходящее вокруг. Так что с возрастом стоит беречь не только здоровье, но и свой круг общения. Звонить друзьям, встречаться, ходить в гости, обсуждать новости. А если кто-нибудь скажет, что вы слишком долго разговариваете по телефону, теперь можно ответить вполне солидно. Не мешайте, я занимаюсь когнитивным здоровьем.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Признаться, интересно следить за тем, как разворачиваются события вокруг ремонта Вантового моста. Предложений уйма, серьезно рассматриваются варианты с построением понтонного моста, как в былые времена, или запустить водный общественный транспорт между центром Весмилгрависом и Балдырай. Если история с понтонным мостом скорее малореалистичная, то по вопросу корабликов, курсирующих по Даугаве, похоже, решение принято. Вантовый мост начнут ремонтировать в следующем году. При этом с весны в любом случае будет запущено речное сообщение в теплый сезон с мая до конца сентября. При этом стоимость билета планируется на уровне 1,5 евро.
2: Это должно обеспечить пассажиропоток и уменьшить нагрузку на городские улицы и мосты. Рижане получат более быстрый способ передвижения, а предприниматели новый поток клиентов и возможности для бизнеса. В частности, об этом заявил председатель комитета по городскому развитию Рижской думы Эдгар Бергхольц. Ну что ж, решение соединить Балдырай и Весмилгравис напрашивалось давно, а если заодно можно еще и в центр по воде подъехать, то вообще нет слов. А нам пора вернуться на магистрали улицы латвийской столицы, где летний трафик пока не дает оснований для беспокойства. Движение в пределах 3 баллов в топе заторов Густава Земгалагатвы перед Бриебас со стороны восточной магистрали, а также улица Круспилс
3: и Накраста авария перед Молсом в сторону центра. Подробности с улицы Краста от Алексея Счастливчика.
4: Утречко доброе, дорожная информация. Возле Молса на Краста в правом ряду грузовик потерял груз. Из-за этого полоса перекрыта, собирается пробочка. Всем удачи на дорогах.
0: Реклама на радио «Мелодия».
5: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
6: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
7: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления.

0: приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
1: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Знаете, говорят, что интернет ничего не забывает. И иногда это приводит к очень странным совпадениям. Пользователи обнаружили публикацию, сделанную еще в 2012 году, в которой буквально написано три слова. «Стоп, чат GPT». Проблема только в одном. До появления чата GPT оставалось еще 10 лет. Разумеется, интернет немедленно вспомнил про путешественников во времени, тайные разработки, предупреждения из будущего, но у загадки нашлось и более земное объяснение. Об этом интернет-послании, которое немного опередило свое время, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: X пользователи нашли публикацию 2012 года, в которой содержится призыв остановить чат GPT. Необычный пост тут же стал поводом для оживленных дискуссий и породил много конспирологических теорий. Запись появилась 5 октября 2012 года на странице пользователя с никнеймом MateRulers17. Известно, что аккаунт принадлежит девушке из Индонезии. Дело в том, что первая версия нейросети ChatGPT была представлена компанией-разработчика Сэма Альтмана OpenAI только в 2022 году, спустя 10 лет после публикации в соцсети X, которая в 2012 году еще называлась Twitter. Среди теорий есть как путешествие во времени, так и возможные предупреждения от людей, принимавших участие в разработке искусственного интеллекта. Однако есть один нюанс. Несмотря на то, что в публикации указано название конкретной нейросети от Сэма Кальтмана, оно написано с ошибкой. Так, название написано маленькими буквами, а его части разделены пробелом. Стоп, чат GPT. По словам некоторых пользователей, на индонезийском сокращение GPT может значить «гапентин», то есть «бессмысленный чат». В таком случае сообщение может содержать простой призыв «прекратите спамить», а не «остановите чат GPT». Однако интерпретация слов индонезийки остается лишь домыслами пользователей. Сама владелица аккаунта не комментировала свою старую публикацию. Тем временем пост набрал уже более 120 тысяч лайков и 2000 комментариев.
1: Вот так и рождаются прекрасные конспирологические теории. Берем старую запись, добавляем удивительное совпадение, и через несколько часов путешественник во времени практически готов. Хотя реальное объяснение, как уже нам рассказывал Виталий Дубский, могло быть значительно проще, если в Индонезии сочетание букв GPT использовалось как сокращение выражения «бессмысленный» или «неважный». Но, согласитесь, вариант с человеком из будущего значительно интереснее, поэтому именно он собирает тысячи комментариев. А вообще, эта история прекрасно показывает, насколько сильно контекст меняет смысл слов. В 2012 году буквы GPT никому ничего не говорили. Сегодня достаточно написать «чат GPT», и мы моментально видим в старой фразе пророчество. И если когда-нибудь обнаружится публикация 2005 года со словами «хватит уже этих нейросетей», вот тогда, наверное, можно начинать немножко волноваться. Ну а пока машина времени отменяется, скорее всего, перед нами просто совпадение.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном, юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность и легкий ветер, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
2: В каждое буднее утро мы знаем... Мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Зинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Более 30 лет они покоряют

0: только на Бельшосервис ЛВ. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. История Земли довольно убедительно показывает, жизнь на нашей планете умеет переживать невероятные потрясения. Но бывают периоды, когда привычное равновесие нарушается, и биосфера становится особо хрупкой. Ученые проследили эту закономерность на огромном отрезке, более чем за 500 000 лет. И выяснили, что крупнейшим массовым вымиранием часто предшествовали эпохи резких климатических и химических перемен. Что удалось обнаружить исследователям, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Резкие изменения климата и химического состава Земли делали биосферу особенно уязвимой, после чего планету сотрясали крупнейшие массовые вымирания. К такому выводу пришла группа ученых в ходе анализа 539 миллионов лет истории Земли. Исследователи проанализировали изменения биоразнообразия и темпы появления и исчезновения видов, и на их основе расчтены показатель уязвимости биосферы. Он отражает, насколько экосистема нестабильна и восприимчива к масштабным изменениям. Ученые выделили 5 продолжительных периодов, названных периодами Хаггиса. Они длились от 10 до более чем 100 миллионов лет. Исследование показало, что в более теплые эпохи фоновая уязвимость биосферы в целом была выше. Однако особенно резко показатель возрастал в моменты перехода от одного климатического режима к другому. Именно на такие переходные периоды пришлись пики уязвимости, связанные с 5 крупнейшими массовыми вымираниями в истории планеты. По мнению авторов, резкие изменения окружающей среды могли делать экосистемы менее устойчивыми и тем самым повышать последствия других катастрофических событий. При этом изменение климата не всегда напрямую вызывало массовые вымирания. Например, некоторые из них были связаны с мощными извержениями вулканов или падением астероидов. Однако нестабильность климата и химического состава Земли могла создавать условия, при которых биосфера становилась особенно уязвимой, отметили ученые. По словам исследователей, резкий рост показателя уязвимости может рассматриваться как своеобразный сигнал приближения масштабных изменений в биосфере. При этом исследователи отмечают, что в настоящее время подобных катастроф не ожидается. Нынешняя кайнозойская эра, по их оценке, отличается относительно стабильными условиями и низкой фоновой уязвимостью. Исследование описывает закономерности прошлого и не позволяет предсказать последствия современного климатического кризиса.
1: Наверное, здесь самая интересная идея уязвимости биосферы. Катастрофа может произойти внезапно, но состояние планеты в момент удара имеет огромное значение. Можно провести простую аналогию с лесом. В обычных условиях одна искорка может погаснуть сама. После долгой засухи та же самая искра способна вызвать огромный пожар. Похожую картину ученые увидели и в истории Земли. Не каждое массовое вымирание начиналось непосредственно из-за изменения климата. Где-то происходили колоссальные извержения вулканов, где-то вмешивался астероид. Но если экосистемы к этому моменту уже находились в нестабильном состоянии, последствия становились гораздо тяжелее. Жизнь на Земле оказалась невероятно живучей. 5 великих массовых вымираний она уже пережила. Правда, для огромного количества видов в каждом из этих случаев это было довольно слабым утешением.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Бека. И на календаре у нас сегодня 19 августа, среда. Сегодня мы не только пересекаем экватор недели, но и, по мнению астрологов, сегодняшняя среда может оказаться заметно менее предсказуемой, чем хотелось бы любителям четких планов. Поэтому лучший сценарий дня — не цепляться за какой-то первоначальный вариант, но и не принимать резких решений на эмоциях.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, планы могут измениться буквально на ходу, но новый вариант окажется интереснее первоначального. Совет: если появится хорошая альтернатива, не отвергайте ее только потому, что вы уже все решили. Телец. Сегодня привычный порядок может слегка нарушиться, и именно это неожиданно пойдет вам на пользу. Совет: попробуйте еще один новый способ сделать то, что обычно выполняете автоматически. Близнецы. Случайное сообщение, предложение или встреча способны добавить дню совершенно новое направление. Совет: оставьте в расписании немного свободного места для того, чего вы еще пока не планировали. Раки. Неожиданная перемена сначала может вызвать раздражение, но вскоре обнаружится ее плюс. Совет: прежде чем отказываться от нового варианта, дайте себе несколько минут его обдумать. Лев. Сегодня кто-то может предложить вам участие в деле, встрече или событии, которого не было в ваших планах. Совет: если предложение вызовет живой интерес, соглашайтесь. Иногда удачный день начинается именно так. Дева. Чрезмерно подробный план сегодня способен помешать больше, чем помогать. Совет: определите главное, а способ достижения цели разрешите себе менять по обстоятельствам. Весы. Незапланированный разговор может оказаться приятнее официально назначенной встречи. Совет: не заканчивайте беседу только потому, что собирались заняться чем-то другим. Скорпион. Первая половина дня может быть эмоционально насыщенной, поэтому желание резко что-то изменить лучше сначала проверить временем. Совет: соглашайтесь на приятные неожиданности, но серьезные решения принимайте без спешки. Стрелец. После перехода Луны ваш знак энергии станет больше, а вместе с ней появится желание вырваться из рутины. Совет: придумайте небольшое приключение. Новое место, маршрут или занятие вполне подойдет. Козерог. Сегодня полный результат может прийти не тем способом, который вы заранее предусмотрели. Совет: если привычная схема не работает, не чините ее бесконечно. Попробуйте другой путь. Водолей. Ваш любимый элемент неожиданности сегодня вполне способен сыграть на вашей стороне. Новое знакомство или случайная идея могут оказаться перспективными. Совет: запишите или проверьте то, что неожиданно вас заинтересовало. Рыбы. Интуиция может подтолкнуть вас туда, куда вы совсем не собирались идти, в прямом и в переносном смысле. Совет: разрешите себе небольшой экспромт, если он принесет радость и никому не создает проблем. Так что сегодня лучше не пытаться расписывать жизнь поминутно. Астрологический фон сочетает эмоциональную напряженность со свободолюбивым настроением. Именно поэтому разумная гибкость может оказаться полезнее безупречного плана.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Доброе утро, коллеги. На Красках, в сторону центра, мол, светофор. В правой стороне у фуры слетел груз, собирается пробочка. Да, так что внимательнее, ну и терпение вам, пробочка. Хорошего дня всем. Пока.
2: Спасибо Ольге. Она прислала сообщение на ту же тему, что и Алексей Счастливчик полчаса назад. Пробка на Красно в сторону центра действительно собралась. От 5 до 10 минут здесь можно оставить. Судя по всему, с грузом так быстро не разберутся. Это железобетонные плиты, но главное, чтобы водитель не пострадал, потому что съехали они в том числе на кабину. На какое-то время правая полоса останется перекрытой. Посмотрим на другие участки дорог, где в утренний час пик видны затруднения. Это Густава Земгалагатва перед Бриеба со стороны Восточной магистрали. Отметим также сложности со стороны Пардаугавы на Каменном мосту, на бульваре Узворос и прилегающих улицах. В целом по городу монитор показывает от 4 до 5 баллов. После 9 часов на дорогах станет полегче. В общем, все идет пока по летнему сценарию. При этом остаемся внимательными и не отвлекаемся от дороги. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю легкой среды и пусть движение будет безопасным.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС-4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС-4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС-4 – тишина, которую вы выбираете сами.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
9: Мюнхенская колбаска.
10: Если вы когда-нибудь бывали в столице Баварии, Мюнхене, вам наверняка довелось попробовать местную закуску – мюнхенские колбаски. От других видов колбасы отличить их очень просто. Они белые. А все потому, что в процессе их приготовления не используются нитраты, из-за чего колбаса приобретает бело-серый цвет. Делаются же они из обычного мяса. На три четверти мюнхенские колбаски состоят из телятины, а на одну – из свинины. Как говорят баварцы, мюнхенские колбаски не должны слышать полуденного звона церковных колоколов. Традиционно это блюдо готовится рано утром, и считается, что употребить в пищу его обязательно нужно в первой половине дня. Раньше такая спешка объяснялась исключительно соображениями безопасности. Нежное мясо быстро портилось, а способов заморозки или консервирования люди не знали. Теперь это уже просто стало традицией – есть колбасу в качестве закуски между завтраком и обедом. Если есть блюдо по всем правилам, то нужно надрезать кожу колбаски и высосать ее содержимое. Так как в процессе ее приготовления фарш разминается настолько тщательно, что становится почти жидким. Мюнхенские колбаски стали настоящим символом Баварии. И не только кулинарным. Существует даже такое понятие, как экватор белых сосисок. Так в шутку называют предполагаемую культурную границу между старой Баварией, где утром вы всегда можете отведать мюнхенские колбаски, и остальной Германией, где это блюдо встретить практически невозможно.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Работа руководства Дирекции безопасности дорожного движения под вопросом. Далее об этом и других событиях более подробно. Руководство Дирекции безопасности дорожного движения не может продолжать работу после массовой утечки данных, считает президент Эдгар Ринкевич. В социальных сетях он заявил, что кибератака на информационные системы дирекции и массовая утечка данных являются существенной угрозой национальной безопасности. По мнению Ринкевича, репутация Дирекции безопасности дорожного движения и доверие общества к этому учреждению подорваны. Премьер-министр Андрес Кулбергс потребует от Министерства земледелия, как держателя долей капитала АО «Государственные леса Латвии», оценить ответственность Совета и правления предприятия в связи с произошедшей на предприятии кибератакой и привлечь возможных виновных к ответственности, сообщила агентству «Лето» советник по коммуникациям премьер-министра Элина Шверна. Кулбергс во вторник сообщил, что поручил министру сообщения оценить соответствие правления Совета дирекции безопасности дорожного движения занимаемым должностям в связи с кибератакой на дирекцию. На вопрос, почему оценку ответственности правления и совета дирекции потребуют после произошедшей кибератаки, но этого не было сделано после инцидента в АО «Гослеса Латвии», Шверна ответила, что премьер-министр сделает это. Председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения Айварс Аксенокс не планирует уходить в отставку в связи с полученными в ходе кибератаки на дирекцию персональными данными людей. «В настоящее время не вижу нарушений со стороны правления дирекции», заявил председатель правления. Он указал, что совет дирекции поручил провести внеплановый аудит. К тому же в дирекции есть внутренняя структура, комитет по безопасности информационных систем, который начал внутреннюю углубленную проверку по всем связанным с кибератакой вопросам. Государственная полиция начала уголовный процесс по факту кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения. Мероприятие в честь 825-го дня рождения Риги по подсчетам организаторов посетили около 300 тысяч рижан и гостей города. Праздничный месяц еще продолжается программами музыкальных парков и мероприятиями месяца уличного искусства. В конце августа 29 числа ожидается праздник традиционной культуры Рига-Рада, а также ночь древних огней на пляже в Акарбуле. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека, мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин, и вот она, серединочка недели, среда, долгожданная среда, 19 августа. Дальше под горку пойдет уже легче. День у нас сегодня получился на редкость масштабный. Тут вам и решающая битва средневековья, и рождение фотографий, и независимость целой страны, и много еще чего, о чем я вам сейчас расскажу в нашем историческом календаре.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 19 августа 1071 года у армянского города Манцикерт произошла битва, которая перекроила карту всего Ближнего Востока. Сельджукский султан Алп-Арслан разгромил войска византийского императора Романа IV Диогена и взял его в плен. Это поражение открыло сельджукам дорогу в Малую Азию, территорию, которая с тех пор постепенно превратится в турецкую, а сама Византия так до конца и не оправится от этого удара. 1839 год, Париж. 19 августа на объединенном заседании французских академий наук и изящных искусств физик Франсуа Араго торжественно представил миру технологию дагеротипии – способ навсегда фиксировать изображение на серебряной пластине. Правительство Франции выкупило патент у изобретателя Луи Дагера и великодушно объявило технологию достоянием всего человечества, назначив автору пожизненную пенсию. Именно в честь этого дня сегодня отмечают Всемирный день фотографии. 1944 год. Оккупированный Париж. 19 августа в городе началось стихийное восстание против немецких войск. Бойцы сопротивления захватили здание парижской мэрии и десятки других стратегических точек, а через несколько дней в город войдут союзные войска и части генерала де Голля. И, наконец, история совсем недавняя. 19 августа 2004 года компания Google провела первичное размещение акций на бирже NASDAQ. Довольно необычным способом аукциона, придуманным основателями специально, чтобы не отдавать контроль над компанией крупным инвестиционным банкам. Начальная цена акции составила $85. Сегодня, после нескольких дроблений, стоимость этих же бумаг выросла в десятки раз. Ну а теперь к именинникам. В 1883-м родилась Коко Шанель, французский модельер, основательница модного дома, носящего ее имя. Женщина, которая освободила женскую моду от корсетов, придумала маленькое черное платье и создала один из самых узнаваемых ароматов в истории парфюмерии. 1945-й подарил миру Иэна Гиллана, британского рок-музыканта, легендарного вокалиста Deep Purple, чей голос звучит в таких хитах, как «Smoke on the Water» и многих других. В 1951-м родился Джон Дикон, британский бас-гитарист, участник группы Queen, автор песен таких, как «Another One Bites the Dust» и «I Want to Break Free». Человек, который после смерти Фредди Меркьюри тихо ушел из музыки и ни разу не появился на сцене с бывшими коллегами. И, наконец, в 1969-м родился Мэтью Перри, канадско-американский актер, покоривший весь мир ролью саркастичного Чендлера Бинга в сериале «Друзья».
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespiena sieriņš Magija šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Жара в Европе этим летом создает самые разные проблемы. Где-то не хватает воды, где-то люди спасаются от солнца, а спрос на кондиционеры вырос настолько, что климатическая техника, похоже, превратилась в особо привлекательный товар для преступников. Под Парижем неизвестные сумели практически бесшумно разгрузить припаркованную фуру. Об этой необычной краже расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В пригороде столицы Франции Парижа, на территории департамента Сена и Марна, злоумышленники обокрали грузовой автомобиль турецкой логистической компании, похитив из прицепа 86 кондиционеров на общую сумму почти 18 тысяч евро. Об этом сообщила газета «Ле Фигаро» на источнике в правоохранительных органах. Два водителя спали рядом с грузовиком в момент совершения преступления. Ни один, ни другой не слышал, как злоумышленники частично опустошили прицеп с кондиционерами. Воры унесли 86 кондиционеров, что нанесло ущерб почти на 18 тысяч евро, базирующейся в Турции логистической компании, которая владела товаром, говорится в публикации. Всего фургон перевозил более 440 устройств, и пропажа вскрылась лишь под утро, после чего водители подали заявление в полицию. Расследование осложняется полным отсутствием свидетелей и камер видеонаблюдения на месте парковки. Преступление произошло на фоне продолжающейся в Южной и Западной Европе аномальной жары, которая уже спровоцировала серьезный дефицит климатической техники и даже стычки в магазинах.
1: В этой истории особенно впечатляет количество – 86 кондиционеров. Это ведь уже не кошелек из кармана вытащить. Нужно приехать с транспортом, открыть прицеп, перенести десятки довольно крупных коробок и сделать это все настолько тихо, чтобы два человека рядом ничего не услышали. Можно сказать, воры обеспечили себе прохладу с поистине промышленным размахом. Но жара действительно меняет даже криминальный рынок. Когда какой-то товар становился дефицитным, его готовы покупать немедленно. Он автоматически привлекает внимание тех, кто хочет заработать не самым законным способом. В данном случае выбор пал не на дорогую электронику или какие-нибудь ювелирные украшения, а на бытовые кондиционеры. Причем преступники проявили некоторую умеренность. В грузовике было больше 440 устройств, а замрали только часть. Возможно, больше просто не поместилось. Мораль здесь неожиданно сезонная. В разгар аномальной жары кондиционер становится настолько ценным имуществом, что его уже впору охранять почти как ювелирное изделие. Хотя 86 штук – это же не попытка охладить квартиру. Это заявка на свой собственный климатический фронт.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном, юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность и легкий ветер, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: В каждое буднее утро мы знаем... Мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пеков. Музыка в машине – вещь почти обязательная. Она помогает скоротать дорогу, поднимает настроение, а иногда превращает обычную поездку на работу в маленький персональный концерт. Но ученые обнаружили довольно неожиданную статистическую связь. В дни, когда большие музыкальные звезды выпускают долгожданные альбомы, на американских дорогах одновременно растет число смертельных аварий. И дело, конечно, не в какой-то особой опасности песен Тейлор Свифт или Гарри Стайлса. Что же происходит все-таки с водителями, разбирался наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Ученые из Гарвардской школы медицины обнаружили связь между выходом альбомов популярных исполнителей и увеличением количества ДТП на дорогах в США. Об этом сообщила британская газета The Times. С помощью анализа событийных данных мы обнаружили, что потоковое воспроизведение музыки, показатель использования смартфонов, резко возрастает, почти на 40%, в дни выхода знаковых музыкальных альбомов, в то время как число смертельных случаев в результате ДТП в США в те же дни увеличивается почти на 15%, говорится в исследовании. Ученые изучили количество прослушиваний альбомов нескольких популярных артистов, сопоставили их со сводками смертельных ДТП на дорогах в США и пришли к выводу, что в дни выхода новых работ американской поп-певицы Тейлор Свифт, канадского рэпера Дрейка, исполнителей рэпа из США Кендрика Ламара и Канье Уэста, а также британского певца и актера Гарри Стайлса, водители чаще отвлекались на громкую музыку и попадали в аварии. По словам авторов исследования, такая статистика напрямую связана с нарушением правил дорожного движения, происходящим не из-за выхода самих альбомов, а по вине людей, которые не смотрят на дорогу, всецело отдаваясь прослушиванию музыки или отвлекаясь на смартфон за рулем.
6: Здесь важно не перепутать причину и совпадение. Исследователи вовсе не утверждают, что новый альбом автоматически увеличивает аварийность. Скорее, музыкальная премьера дает возможность увидеть в больших масштабах, что происходит, когда миллионы людей начинают активнее пользоваться смартфонами. Прослушивания в такие дни подскакивают почти на 40%, а смертельные ДТП примерно на 15%. Цифры, как минимум, заставляют задуматься. Потому что любимая музыка сама по себе водителю не мешает. Проблема начинается, когда хочется прямо за рулем найти новый альбом, переключить трек, посмотреть название песни или ответить на сообщение, которое появилось на экране. а смартфон в этом смысле очень коварный пассажир. Кажется, что отвлекся буквально на секунду. Но при скорости 90 км в час автомобиль за эту секунду проходит 25 метров. Так что новый альбом любимого исполнителя лучше все-таки включить до начала движения. А дальше уж пусть он играет хоть весь целиком. И если песня настолько хороша, что хочется немедленно взять телефон и поставить лайк, написать друзьям, узнать, кто ее продюсировал, это отличный комплимент артисту. Но сначала лучше все-таки припарковаться.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз хочу пожелать добрейшего утра, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». Все три часа для вас работал Олег Пека. В эфире мне помогал звукорежиссер Евгений Копейн. И напоследок новости кино. Знаете, вот история «Форсажа», которая началась четверть века назад с уличных гонок и сравнительно простого криминального сюжета, постепенно подходит к финалу. Вин Дизель рассказал, что съемки фильма «Fast Forever» должны начаться уже в декабре, если студия окончательно утвердит график.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Это будет уже 11-я и последняя основная часть франшизы. Премьера назначена на 17 марта 2028 года, и для Universal это действительно завершение целой эпохи. «Форсаж» остается самой долгой и самой прибыльной серией студии. Общие мировые сборы уже достигли примерно 7,3 миллиарда долларов. Сам Дизель говорит, что путь к финальному сценарию был непростым. Над проектом сменилось 4 группы сценаристов. Работа шла 4 года, и только совсем недавно он получил текст, который, по его словам, действительно показался ему достойным завершением всей истории. Причем Дизель признался, что сценарий его буквально растрогал. По его словам, первую слезу он пустил уже примерно на середине сценария, а к финалу читать спокойно без носового платочка уже не мог. Для человека, который на экране уже много лет изображает несокрушимого Доминика Торетто, это звучит довольно символично. Сам актер так и сказал зрителям на юбилейном показе первого «Форсажа». Даже самым суровым парням иногда нужно поплакать. И, пожалуй, это хорошо объясняет, каким авторы хотят сделать финал. Не просто еще одной гонкой с машинами, которые нарушают все известные законы физики, а своеобразным эмоциональным прощанием с героями, с которыми публика прожила уже больше 25 лет. Хотя вокруг проекта пока остается немало неопределенности. Например, режиссер Луи Летерье недавно признался, что сам еще не читал окончательную версию сценария. Он только подтвердил, что у истории будет полноценный финал и что надеется снова принять участие в работе над фильмом. То есть Вин Дизель уже плачет над сценарием, а режиссер еще пока только ждет, когда же ему наконец дадут прочитать вот этот намоченный слезами, я понимаю, Вина Дизеля сценарий. Для большого Голливуда это нормальный, говорят, рабочий процесс. Интересно и то, насколько далеко франшиза ушла от своих первоначальных собственных корней. Первый «Форсаж» вышел в 2001 году. Был он в первую очередь фильмом про уличные гонки автомобилей и небольшую группу героев. Уже потом появились международные заговоры, спецслужбы, самолеты, подводные лодки и даже полеты в космос. Но при всех этих масштабах авторы годами повторяли одну и ту же тему – семью. И если судить по реакции Дизеля, именно на ней финал, похоже, снова будет строиться. Возможно, поэтому само название «Fast Forever» – «Форсаж навсегда» звучит здесь не только как очередной громкий слоган. Для зрителей, которые начали смотреть эти фильмы еще подростками, эта серия действительно стала частью нескольких десятилетий жизни. Так что в 2028 году речь будет не просто о том, кто выиграет последнюю гонку. Главный вопрос – сумеет ли франшиза, которая так долго отказывалась тормозить, наконец красиво остановиться? Это «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. Всем удачного дня и встречаемся после 16 часов.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Утренний час пик в латвийской столице, по сути, завершился. 5 баллов было на максимуме перед 9 часами. Это, конечно, не осенние пробки, но тоже прилично. Главное происшествие утром было на Краста, где в сторону центра перед перекрестком от Мулса в правой полосе из грузовика выпал груз бетонные плиты. Это случилось еще до 8 часов. Все это время наблюдалась пробка, ну а ближе к 9 приехал кран. Последствия этого происшествия устраняются, а затор наблюдается до сих пор. В остальном ничем не примечательный утренний заезд на трудовые места, кому-то по работе, по делам. В общем, к этой минуте трафик вернулся в диапазон от 3 до 4 баллов. Мы же переходим к сводке госполиции за минувший вторник. По Риге и столичному региону 86 ДТП, 4 человека пострадали, в том числе 3 велосипедиста. Патрульные постарались на славу, развесили 106 протоколов, задержали водителя в состоянии алкогольного опьянения. Более 1,5 промилле, уголовное дело, лишение прав, крупный штраф, машина конфискована, зато выпил. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пусть дороги будут безопасными, а день удачным.

0: «Новые полисы мира» на радио «Мелодия».
1: Кейптаун. Самый красивый город Южной Африки. Одна из трех столиц страны и лучший город Земли 2014. Все это Кейптаун. Здесь намешано много национальностей, которые говорят на 11 официальных языках, и все поголовно знают английский. Здесь в любом ларьке принимают карты, но в день зарплаты горожане стоят в очередях к банкоматам, чтобы снять наличные. Свет и воду отключают в целях экономии по несколько раз в неделю. Но местные жители, несмотря на все трудности, сохраняют позитив и доброжелательность. Кейптаун – законодательная столица Южной Африки. Но, несмотря на это, с соблюдением законов здесь не все гладко. Об этом говорит хотя бы тот факт, что большинство заведений в городе обнесены не просто забором, но колючей проволокой под напряжением. А самая популярная и хорошо оплачиваемая профессия – охранник. Отдельная проблема – эхо апартеида. Несмотря на большое количество законов в поддержку коренного населения, темнокожие по-прежнему время от времени сталкиваются с притеснением со стороны белых. Впрочем, есть кое-что, что точно объединяет всех жителей Кейптауна. Это популярные варианты досуга. Местные жители чуть ли не поголовно фанаты регби. Если по телевизору или на стадионе проходит матч, жизнь в городе замирает. ЮАР находится как бы на отшибе. Здесь практически нет культурной жизни. Даже в кино ходить особо не принято. Поэтому основное развлечение для местных – это шопинг в торговых центрах. Другой вид досуга – горячо любимый южноафриканцами брай. Так здесь называют барбекю. Жаркое мясо на костре здесь – это целая культура. И у каждого местного жителя есть свой рецепт приготовления. По выходным люди собираются вместе, чтобы с шутками и прибаутками разводить огонь, настраивать гриль, а потом долго жарить на нем мясо. Еще одно любимое развлечение доступно ежедневно – любование закатами на набережной. Причем делают это кейптаунцы удивительным способом, не выходя из машины. По вечерам на побережье можно часто наблюдать, как приезжают машины, паркуются, дожидаются захода солнца и уезжают. Почему так, неизвестно. Вероятно, потому что считается, что пешком ходят только бедняки, у которых нет машины. Кстати, машина в Кейптауне – это не только роскошь, но и реальная необходимость. Несмотря на относительно небольшие расстояния, в городе практически нет оборудованных тротуаров и пешеходных переходов. Общественный транспорт тоже развит плохо. Оттого у местных и нет привычки свободно гулять по улицам, даже там, где это можно делать вполне безопасно. Зато автомобильные дороги отличные. И по качеству покрытия, и по видам, которые открываются в поездках. А еще в Кейптауне легко можно встретить и довольно необычные дорожные знаки, предупреждающие о том, что на перерез машинам могут внезапно выскочить антилопы или выйти слоны.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр благосостояния Рейни Сузулник сообщил, что после индексации пенсии для людей с пенсией в размере около 700 евро она в среднем вырастет на 30-40 евро. Министр признал, что это повышение незначительно, конечно, но и инфляция за последние 12 месяцев составила около 2,5%, отметил министр. Он также добавил, что будет стремиться к тому, чтобы с будущего года была введена базовая пенсия. По словам Узулникса, соответствующая идея по-прежнему лежит в ящике кабинета министров, но ее введению в этом году помешала вражда в прежней коалиции. С 20 августа по 30 сентября во время строительства велодорожки на набережной 11 ноября в Риге на участке от Каменного до железнодорожного моста будет ограничено движение транспорта и пешеходов, сообщает отдел внешних коммуникаций Рижской думы. На набережной 11 ноября планируется построить более 1 километра велодорожки, отделенной от автомобильного и пешеходного движения. Она станет частью общего веломаршрута «Центр Кенгаракс-Румбула-Дарзани», протяженность которого от Вантового моста до района Дарзани составит около 14 километров. Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют – желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный и юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Йосемити.
2: История образования национального парка Йосемити, расположенного в американском штате Калифорния, началась задолго до появления самих американцев. Примерно 400 миллионов лет назад, в результате тектонических процессов, эта территория поднялась со дна огромного ледникового озера. Вокруг вырос горный хребет Сьерра-Невада, а реки, стекающие по западным склонам гор, сформировали долины и ущелья. С давних пор в этой местности, в окружении гигантских секвой, живописных водопадов и красивейших цветов, жили индейские племена. Но все изменилось с началом золотой лихорадки. В 1848 году в красивейшую Калифорнийскую долину хлынули бесчисленные потоки искателей золота, и начались постоянные стычки с индейцами. Власти Калифорнии направили туда карательную экспедицию, которая покончила с аборигенами. Впрочем, благодаря ей территория обрела и свое название. На языке одного из местных племен Йосемити означает «они убивают». Исчезновение индейцев, защищавших природу долины Йосемити, не сулило этой местности ничего хорошего. И действительно, туда потянулись белые переселенцы, которые ради домов и пастбищ стали вырубать девственные леса. Следом за ними в долину начали приезжать и многочисленные туристы. К счастью, слухи о неутешительном положении дел в Йосемити дошли до американского президента Линкольна, который подписал закон о создании на территории долины Йосемити и прилегающей к ней рощи Марипоса национального парка, что делает его старейшим в США. Сегодня почти 95% этой местности считается зоной дикой природы. Здесь все так же растут тысячелетние секвои, возвышаются над долиной заснеженные горные вершины, а еще здесь живет медведь-гризли. Именно благодаря своим природным достопримечательностям парк Йосемити получил всемирную известность. Одна из главных точек притяжения — отвесные утесы, привлекающие ежегодно тысячи скалолазов. Любители природы обязательно едут в рощу Марипоса смотреть на секвои и дерево Вавона, окружность которого составляет 27 метров. В конце 19 века в его 2000-летнем стволе проделали тоннель, по которому можно перебраться на другую сторону парка. Еще одно из красивейших мест парка — озеро Миррор. Его зеркальная поверхность, отражающая стоящие вокруг горы, неизменно завораживает всех, кто сюда добирается. Этот и другие пейзажи Йосемити каждый год попадают в фотообъективы 5 миллионов туристов. К счастью, люди больше не наносят вреда этому великолепному парку.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном, юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность и легкий ветер, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
2: Реклама на радио «Мелодия».
4: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
5: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
6: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
7: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала».
8: Люди ночами.
7: Билеты на fridayticket.com.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости. Недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В прошлом году в 47 тяжелых дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на дорогах Латвии, погибли 20 человек и еще несколько получили тяжелые травмы, поскольку водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в дирекции безопасности дорожного движения. Во вторник ЦСДД начала кампанию «Последний танец начинается без ремня», цель которой – повысить безопасность участников дорожного движения, разъясняя, что использование ремней безопасности в автомобиле является основным условием защиты от последствий ДТП. Представители ЦСДД отмечают, что примерно в 80% ДТП автомобили не получают настолько серьезных повреждений и деформаций, чтобы существенно пострадал салон и жизненное пространство водителя и пассажиров. Однако, даже при сравнительно небольших деформациях салона автомобиля, люди получают тяжелые травмы или погибают исключительно из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности. По данным медиков, наиболее частыми травмами, которые получают в автомобильных авариях непристегнутые люди, являются черепно-мозговые травмы и переломы черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга. В прошлом году на дорогах Латвии погибли 118 человек. Но если бы все водители и пассажиры транспортных средств, участвовавших в тяжелых ДТП, использовали ремни безопасности, то в 2025 году число погибших в дорожно-транспортных происшествиях не достигло бы сотни, подчеркивают в дирекции безопасности дорожного движения. 22 августа в Латвии станет на один город больше, поскольку Царникове присвоили отдельный код в классификаторе административной территории и территориальных единиц Латвии в качестве города. Соответствующее решение правительство приняло вчера, 18 августа. Ранее Сейм принял поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, согласно которым Царникове присваивается статус города. Министерство экономики поясняет, что в действующем классификаторе административных территорий и территориальных единиц городам присваиваются отдельные коды. До сих пор Царникова не была выделена в классификаторе отдельно и не имела соответствующего кода. В связи с этим были внесены изменения в кодировку Царниковской волости, в результате чего Царникова теперь выделена в классификаторе как отдельный город. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Nivona на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Nivona – идеальный кофе. Каждый день.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: нескучное путешествие. На радио «Мелодия».
1: Смекалка и родственные чувства творят чудеса в любом возрасте.

0: Это с успехом доказал американец Элвин Стрейт, проехавший почти 400 километров на газонокосилке, чтобы проведать заболевшего брата. В 1994 году к 73-летнему Элвину из Айовы пришла тревожная новость. У его старшего брата, жившего в штате Висконсин, случился инсульт. Получить водительские права Стрейт в свое время не смог из-за плохого зрения, а длинные переезды на автобусе просто не выносил. К тому же до дома брата автобусы не ходили. И тогда к пенсионеру пришла неожиданная мысль. А не прокатиться ли в соседний штат на бензиновой газонокосилке? К путешествию Элвин Стрейт подготовился основательно. Он прицепил к своему транспортному средству прицеп и заполнил его канистрами с бензином, едой, сменной одеждой и туристическим снаряжением. Предусмотрев, казалось бы, все, американский пенсионер со скоростью 8 км в час отправился в путешествие по обочинам автомобильных дорог. 4 дня спустя газонокосилка сломалась в 30 километрах от начальной точки маршрута. Элвину пришлось потратить время и около 250 долларов, чтобы заменить в ней конденсатор, свечи, генератор и стартер. Еще через 140 километров у Стрейта закончились деньги, и ему пришлось несколько недель дожидаться очередной пенсии. За это время он успел пообщаться с местными журналистами, и история необычного путешествия начала становиться известной. Когда же до пункта назначения оставалось 3 километра, газонокосилка Стрейта снова сломалась, и какой-то местный фермер помог старику дотолкать ее до конца маршрута. Все путешествие заняло у Элвина Стрейта 6 недель. За это время он преодолел 400 километров и стал объектом повышенного внимания. Пожилому путешественнику несколько раз предлагали рассказать о своем приключении в популярных телешоу. Однако он неизменно отвечал отказом, говоря, что отправился в путь не в поисках славы, а всего лишь чтобы увидеться с братом. Тем не менее, путешествие Элвина Стрейта легло в основу фильма Дэвида Линча «Простая история», который еще больше прославил его.
1: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном, юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность и легкий ветер, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
6: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Совет дирекции безопасности дорожного движения направил министру сообщения Рихарду Козловскису заявление об отставке. В свою очередь глава Минсообщения призвал уйти в отставку всех членов правления ЦСДД. В среду утром министр созвал на срочное совещание весь совет и правление дирекции безопасности дорожного движения. Перед встречей было получено заявление совета об уходе. Козловскис инициировал служебное расследование, которое должно быть проведено в ускоренном порядке, чтобы выяснить все обстоятельства и ответственных в связи с произошедшей кибератакой и масштабной утечкой данных. Министр подчеркнул, что в настоящее время важнейшей задачей является обеспечение непрерывности работы ЦСДД и безопасности данных, а также восстановление репутации дирекции. Также специалисты должны предоставить общественности ясную информацию о том, как клиентам ЦСДД следует действовать, чтобы защитить свои данные. Как уже сообщалось, в ночь с 7 на 8 августа ЦСДД подверглась кибератаке. В результате были похищены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек и данные примерно 200 тысяч юридических лиц. Министр благосостояния Рейни Сузулник сообщил, что после индексации пенсии для людей с пенсией в размере около 700 евро она в среднем вырастет на 30-40 евро. Министр признал, что это повышение незначительно, конечно, но и инфляция за последние 12 месяцев составила около 2,5%, отметил министр. Он также добавил, что будет стремиться к тому, чтобы с будущего года была введена базовая пенсия. По словам Узулникса, соответствующая идея по-прежнему ему лежит в ящике кабинета министров, но ее введению в этом году помешала вражда в прежней коалиции. Компания ТЭД, контролирующая инфраструктуру информационных технологий Дирекции безопасности дорожного движения, не обнаружила кибератаку, заявил председатель правления ЦСДД Айвар Саксенокс. Он пояснил, что ЦСДД заключила пятилетний договор с телекоммуникационной и технологической компанией ТЭД, согласно которому ТЭД обеспечивает инфраструктуру ЦСДД, ее обслуживание и непрерывный контроль, в том числе работу межсетевого экрана и мониторинг инцидентов. Однако в момент кибератаки ЦСДД не получила от ТЭД никаких сообщений. Аксенокс подчеркнул, что атаку обнаружили сами специалисты ЦСДД, и в течение нескольких часов она была остановлена. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Статуя Давида.
2: Одна из самых знаменитых скульптур в мире, статуя Давида, вызывает восхищение ценителей искусства уже более 500 лет. На ее создание ушло в общей сложности почти полстолетия. В середине 15 века правительство Флоренции решило украсить городской собор статуями 12 ветхозаветных персонажей. Работу поручили скульптору Донателло. Для создания Давида, готовящегося к схватке с Голиафом, во Флоренцию привезли огромный кусок каррарского мрамора. Однако Донателло умер, даже не успев толком начать, и работа остановилась на 40 лет, пока завершить начатое не взялся амбициозный молодой скульптор Микеланджело. За 2 года он выточил из мрамора эталон человеческого тела, увидев который принимающая комиссия

0: постановила, что статуя настолько восхитительна, что ее необходимо защитить от разрушительных сил природы. Поэтому вместо крыши Флорентийского собора пятиметрового Давида установили в Академии искусств. Сегодня Давид – одно из популярнейших произведений искусства. Неудивительно, что в мире созданы миллионы его копий разных размеров и из разных материалов. Самых известных – четыре. Две во Флоренции и по одной в Москве и Лондоне. А вот власти Иерусалима в 20 веке слепок со знаменитой статуей не взяли, обидевшись, что герой израильского народа изображен в облике итальянца 16 века.
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном, юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность и легкий ветер, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
2: Реклама на радио «Мелодия».
4: Более 30 лет они покоряют.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Крупнейший железнодорожный проект «Рейл Балтика» не будет завершен к 2030 году, заявил бывший министр финансов Арвил Сашраденс. По его мнению, Латвия вместе с Эстонией и Литвой должны согласовать минимальный и финансово осуществимый вариант проекта. Сашраденс признал, что первоначально запланированную скорость поездов также следует пересмотреть для снижения затрат. «Я думаю, что 180 км в час также были бы очень хорошим решением для Балтийской железной дороги», — сказал политик. На вопрос о том, когда жители Латвии смогут начать пользоваться новой железнодорожной линией, Сашраденс предположил, что ответ на этот вопрос может быть получен через год. Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют – желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествия. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность. С 20 августа по 30 сентября во время строительства велодорожки на набережной 11 ноября в Риге на участке от Каменного до железнодорожного моста будет ограничено движение транспорта и пешеходов, сообщает отдел внешних коммуникаций Рижской думы. На набережной 11 ноября планируется построить более 1 километра велодорожки, отделенной от автомобильного и пешеходного движения. Она станет частью общего веломаршрута «Центр Кенгаракс Румбула Дарзани», протяженность которой от Вантового моста до района Дарзани составит около 14 километров. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радіо Мелодія. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтарі. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на biletoservice.lv.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Мюнхенская колбаска.
2: Если вы когда-нибудь бывали в столице Баварии, Мюнхене, вам наверняка довелось попробовать местную закуску – мюнхенские колбаски. От других видов колбасы отличить их очень просто. Они белые. А все потому, что в процессе их приготовления не используются нитраты, из-за чего колбаса приобретает бело-серый цвет. Делаются же они из обычного мяса. На три четверти мюнхенские колбаски состоят из телятины, а на одну – из свинины. Как говорят баварцы, мюнхенские колбаски не должны слышать полуденного звона церковных колоколов. Традиционно это блюдо готовится рано утром, и считается, что употребить в пищу его обязательно нужно в первой половине дня. Раньше такая спешка объяснялась исключительно соображениями безопасности. Нежное мясо быстро портилось, а способов заморозки или консервирования люди не знали. Теперь это уже просто стало традицией – есть колбасу в качестве закуски между завтраком и обедом. Если есть блюдо по всем правилам, то нужно надрезать кожу колбаски и высосать ее содержимое. Так как в процессе ее приготовления фарш разминается настолько тщательно, что становится почти жидким. Мюнхенские колбаски стали настоящим символом Баварии. И не только кулинарным. Существует даже такое понятие, как экватор белых сосисок. Так в шутку называют предполагаемую культурную границу между старой Баварией, где утром вы всегда можете отведать мюнхенские колбаски, и остальной Германией, где это блюдо встретить практически невозможно.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном, юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность и легкий ветер, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: Предложение в аптеках Апотека в июне. Таблетки Флебодия, покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель Сиатамру. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу Сервис».

И что с того, что льет как из ведра? Если ты по-настоящему счастлив, можно танцевать в лужах и петь, размахивая зонтами. «Singing in the Rain» — одна из самых узнаваемых песен в истории кино. Но мало кто знает, к моменту выхода одноименного фильма в 1952 году песне уже было почти 30 лет. Ее написали Артур Фрид и Насио Херр Браун в 1929-м. Первым исполнителем был Клифф Эдвардс, а сама песня звучала в музыкальной комедии «The Hollywood Review» 1929 года. С тех пор ее перепевали десятки исполнителей, но никто не дал ей такого импульса, как Джин Келли.

Фильм «Singing in the Rain» создавался вокруг уже существующих песен студии MGM. И эта композиция стала центром притяжения. Сцена, в которой Джин Келли, влюбленный, промокший, но счастливый, шагает по вечернему городу и поет, стала одним из самых культовых эпизодов в истории мирового кино. Зонтик, лужи, столб фонаря – все это еще потом десятилетиями будет цитироваться в рекламе, клипах, театре, мультфильмах. А сам Келли, между прочим, в тот день снимался с температуры под 39. Но даже лихорадка не помешала, потому что в этой песне действительно есть что-то, что лечит. Оптимизм не ироничный, а искренний. С тех пор песню исполняли Дорис Дэй, Джейми Каллум, Арета Фрэнклин, Джуди Гарланд, Лайза Минелли.

была кавер-версия «Aunt Meat Royale», которая в нулевых снова попала в британские чарты благодаря роли в рекламе стирального порошка.

Сегодня Singing in the Rain – это почти музыкальный символ состояния души. Когда все плохо, включаешь эту песню, и становится как-то легче. Ведь, как пел Джин Келли, «Ну и пусть льет дождь на моем лице улыбка».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала.
1: Люди ночами.
4: Билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом. Два часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В прошлом году в 47 тяжелых дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на дорогах Латвии, погибли 20 человек и еще несколько получили тяжелые травмы, поскольку водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в дирекции безопасности дорожного движения. Во вторник ЦСДД начала кампанию «Последний танец начинается без ремня», цель которой – повысить безопасность участников дорожного движения, разъясняя, что использование ремней безопасности в автомобиле является основным условием защиты от последствий ДТП. Представители ЦСДД отмечают, что примерно в 80% ДТП автомобили не получают настолько серьезных повреждений и деформаций, чтобы существенно пострадал салон и жизненное пространство водителя и пассажиров. Однако, даже при сравнительно небольших деформациях салона автомобиля, люди получают тяжелые травмы или погибают исключительно из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности. По данным медиков, наиболее частыми травмами, которые получают в автомобильных авариях непристегнутые люди, являются черепно-мозговые травмы и переломы черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга. В прошлом году на дорогах Латвии погибли 118 человек. Но если бы все водители и пассажиры транспортных средств, участвовавших в тяжелых ДТП, использовали ремни безопасности, то в 2025 году число погибших в дорожно-транспортных происшествиях не достигло бы сотни, подчеркивают в дирекции безопасности дорожного движения. 22 августа в Латвии станет на один город больше, поскольку Царникове присвоили отдельный код в классификаторе административной территории и территориальных единиц Латвии в качестве города. Соответствующее решение правительство приняло вчера, 18 августа. Ранее Сейм принял поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, согласно которым Царникове присваивается статус города. Министерство экономики поясняет, что в действующем классификаторе административных территорий и территориальных единиц городам присваиваются отдельные коды. До сих пор Царникова не была выделена в классификаторе отдельно и не имела соответствующего кода. В связи с этим были внесены изменения в кодировку Царниковской волости, в результате чего Царникова теперь выделена в классификаторе как отдельный город. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

Реклама на Радио Мелодия. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты в зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Йосемити.
1: История образования национального парка Йосемити, расположенного в американском штате Калифорния, началась задолго до появления самих американцев. Примерно 400 миллионов лет назад, в результате тектонических процессов, эта территория поднялась со дна огромного ледникового озера. Вокруг вырос горный хребет Сьерра-Невада, а реки, стекающие по западным склонам гор, сформировали долины и ущелья. С давних пор в этой местности, в окружении гигантских секвой, живописных водопадов и красивейших цветов, жили индейские племена. Но все изменилось с началом золотой лихорадки. В 1848 году в красивейшую Калифорнийскую долину хлынули бесчисленные потоки искателей золота, и начались постоянные стычки с индейцами. Власти Калифорнии направили туда карательную экспедицию, которая покончила с аборигенами. Впрочем, благодаря ей территория обрела и свое название. На языке одного из местных племен Йосемити означает «они убивают». Исчезновение индейцев, защищавших природу долины Йосемити, не сулило этой местности ничего хорошего. И действительно, туда потянулись белые переселенцы, которые ради домов и пастбищ стали вырубать девственные леса. Следом за ними в долину начали приезжать и многочисленные туристы. К счастью, слухи о неутешительном положении дел в Йосемити дошли до американского президента Линкольна, который подписал закон о создании на территории долины Йосемити и прилегающей к ней рощи Марипоса национального парка, что делает его старейшим в США. Сегодня почти 95% этой местности считается зоной дикой природы. Здесь все так же растут тысячелетия.

0: Ни секвои возвышаются над долиной заснеженные горные вершины, а еще здесь живет медведь-гризли. Именно благодаря своим природным достопримечательностям парк Йосемити получил всемирную известность. Одна из главных точек притяжения – отвесные утесы, привлекающие ежегодно тысячи скалолазов. Любители природы обязательно едут в рощу Марипоса смотреть на секвои и дерево Вавона, окружность которого составляет 27 метров. В конце 19 века в его 2000-летнем стволе проделали тоннель, по которому можно перебраться на другую сторону парка. Еще одно из красивейших мест парка – озеро Миррор. Его зеркальная поверхность, отражающая стоящие вокруг горы, неизменно завораживает всех, кто сюда добирается. Этот и другие пейзажи Йосемити каждый год попадают в фотообъективы 5 миллионов туристов. К счастью, люди больше не наносят вреда этому великолепному парку.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Более 30 лет они покоряют.

0: высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на биржу-сервис ЛВ. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Совет общественных электронных СМИ призывает Сейм предусмотреть в законодательстве исключение, предусматривающее, что при показе фильмов по телевидению иностранный язык может использоваться как средство художественной выразительности. Напомним, что в конце июля Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об электронных СМИ. Они, в частности, предусматривают, что фильмы на языках государств-членов Евросоюза должны озвучиваться, дублироваться или снабжаться субтитрами на государственном языке. В свою очередь, фильмы на других иностранных языках должны озвучиваться или дублироваться на государственном языке. Одних субтитров в данном случае будет недостаточно. По мнению Совета общественных электронных СМИ, если законодатель не предусмотрит исключения для ограниченного использования иностранного языка в качестве средства художественной выразительности, могут возникнуть ситуации, при которых исторически созданные в Латвии фильмы без дополнительного озвучивания или дублирования нельзя будет показывать в программах общественного телевидения, если в фильме звучат хотя бы несколько предложений на русском языке. Крупнейший железнодорожный проект «Рейл Балтика» не будет завершен к 2030 году, заявил бывший министр финансов Арвил Сашараденс. По его мнению, Латвия вместе с Эстонией и Литвой должны согласовать минимальный и финансово осуществимый вариант проекта. Сашараденс признал, что первоначально запланированную скорость поездов также следует пересмотреть для снижения затрат. «Я думаю, что 180 км в час также были бы очень хорошим решением для Балтийской железной дороги», — сказал политик. На вопрос о том, когда жители Латвии смогут начать пользоваться новой железнодорожной линией, Сашараденс предположил, что ответ на этот вопрос может быть получен через год. Компания ТЭД, контролирующая инфраструктуру информационных технологий Дирекции безопасности дорожного движения, не обнаружила кибератаку, заявил председатель правления ЦСДД Айвар Саксенокс. Он пояснил, что ЦСДД заключила 5-летний договор с телекоммуникационной и технологической компанией ТЭД, согласно которому ТЭД обеспечивает инфраструктуру ЦСДД, ее обслуживание и непрерывный контроль, в том числе работу межсетевого экрана и мониторинг инцидентов. Однако в момент кибератаки ЦСДД не получила от ТЭД никаких сообщений. Аксенокс подчеркнул, что атаку обнаружили сами специалисты ЦСДД, и в течение нескольких часов она была остановлена. В четверг, 20 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Предложение в аптеках Апотека в июне. Таблетки Флебодия, покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента Диасминум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель Сиатамру. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksīmā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksīmā, lai nekā netrūktu.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Мотоциклы.
1: Одно из самых распространенных хобби у влиятельных людей – коллекционирование автомобилей. Кто-то собирает редкие экземпляры ретро-автопрома, кто-то – суперсовременные спорткары. Но есть среди селебрити те, кто любому автомобилю предпочитает мотоциклы и готов выложить кругленькую сумму ради нового эксклюзивного экземпляра. Мало кто знает, но один из самых преданных фанатов мотоциклов – актер Киану Ривз. Звезда даже является совладельцем компании по производству мотоциклов Arch. Ее создание началось со знакомства актера с Гардом Холлинджером, который сделал для него эксклюзивный байк. Кстати, Киану и сам в рамках совместного предприятия сконструировал три модели мотоциклов. Еще один знаменитый любитель байков – Микки Рурк. Актер провел в седле добрую половину своей жизни. А в фильме «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо» Рурк не только играет практически самого себя, но еще и ездит на собственном мотоцикле, сделанном специально для него по его эскизу. В звездные годы Микки охотно спускал свои гонорары на мотоциклы и собрал внушительную коллекцию. Правда, потом ее пришлось продать, чтобы поправить пошатнувшееся финансовое положение. Но актер по-прежнему питает слабость к двухколесным железным коням.
0: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Совет и правление дирекции безопасности дорожного движения уходят в отставку. Далее об этом и других событиях более подробно. Правление дирекции безопасности дорожного движения приняло решение уйти с занимаемых должностей, сообщил председатель правления дирекции Айварс Аксенокс. Правление покинет свои посты в четверг, 20 августа. Аксенокс сказал, что более подробных комментариев этого решения не будет. Ранее сегодня совет дирекции безопасности дорожного движения подал министру сообщения Рихарду Козловскису заявление о своем уходе, а министр призвал уйти в отставку и всех членов правления. Утром в среду министр пригласил на встречу совет и правление дирекции безопасности дорожного движения в полном составе. Перед встречей было получено заявление совета об уходе, а в разговоре с должностными лицами дирекции Козловский сказал, что в нынешних обстоятельствах не видит возможности для правления продолжать работу, поэтому призвал и всех членов правления уйти. Министр инициировал служебное расследование, которое должно быть проведено в ускоренном порядке, чтобы выяснить все обстоятельства и ответственных в связи с произошедшей кибератакой и масштабной утечкой данных. В ходе расследования, среди прочего, нужно дать оценку договору дирекции безопасности дорожного движения с ООО ТЭТ о предоставлении услуг кибербезопасности. Министр указал, что за эти услуги дирекция ежемесячно платит значительную сумму. Министр подчеркнул, что в настоящее время важнейшей задачей является обеспечение непрерывности работы дирекции безопасности дорожного движения и безопасности данных, а также восстановление репутации дирекции. Также дирекция учреждения по предотвращению инцидентов ИТ-безопасности CERT.LV должны предоставить общественности ясную информацию о том, как клиентам дирекции следует действовать, чтобы защитить свои данные. Председателем Совета дирекции безопасности дорожного движения является Кристианс Годинш, а независимыми членами Совета Янис Бразовскис и Марис Мациевскис. В свою очередь, председателем правления дирекции является Айварс Аксенокс, а членами правления – Даце Бенхена и Янис Лейпинш. По мнению Совета, для объективной оценки ситуации, внешний и внутренний аудит IT-безопасности должен быть проведен как полноценный и независимый процесс. На этой неделе погоду в Латвии продолжит определять деятельность циклонов, но на следующей неделе возможен антициклон и более сухая погода, прогнозируют синоптики. В ближайшие сутки временами ожидается дождь, временами будет светить солнце. Местами пройдут сильные дожди, прогремят грозы, а также кратковременно усилится ветер. В субботу с юга придет циклон, который принесет сильный дождь на обширной территории, но прогнозы о движении циклона пока разнятся. Во второй половине этой недели температура воздуха ночью составит плюс 9, плюс 16. Максимальная температура днем достигнет в среднем плюс 17 плюс 23 градусов. На следующей неделе резких изменений температуры не прогнозируется. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на следующей неделе, как и на этой, ожидается на 1-2 градуса ниже нормы. Количество осадков может быть меньше, чем обычно в конце августа. В сентябре и температура, и количество осадков прогнозируются близкими к многолетним средним показателям. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». В студию возвращается Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. Ну и, как всегда, у меня для вас невероятные истории. Историй этих будет много на протяжении всех трех часов нашего сегодняшнего вечернего эфира. Но давайте начнем вот с какой. Вот представьте себе, идет урок, учитель что-то монотонно объясняет, а вы вместо того, чтобы писать конспект того, что надиктовывает учитель, украдкой рисуете на полях тетрадки человечков с мечами. Я думаю, знакомая ситуация для всех, кто когда-то ходил в школу, сидел где-нибудь на задней парте и скучал. А вот теперь очень важная деталь. Этому рисунку 800 лет.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Да-да, историки и археологи представили результаты изучения берестяных грамот новгородского мальчика по имени Онфим. Жил этот мальчик в 13 веке, учился грамоте, как и все дети того времени, на бересте с палочкой. Но вместо аккуратных буквиц на полях его грамот то и дело появляются воины с копьями, дикие звери. А причем и сам Онфим, верхом на коне в образе бесстрашного всадника, побеждающего врагов. Судя по всему, парню было куда интереснее рисовать себя героем, чем выводить очередную букву алфавита. И знаете что, вот говорят ученые, что почерк у него, честно говоря, был так себе, а художник вот в нем как раз явно рос неплохой. И вот тут начинается самое приятное. 800 лет, три смены технологии письма, десятки поколений учителей, которые грозили пальцем и говорили «не отвлекайся», а результат один и тот же. Ребенок за партой отвлекается по-прежнему и рисует человечков что при царе, что при телефоне с играми, что 400 лет назад с гусиным пером. Меняется инструмент, береста, тетрадь, планшет, а суть детства остается ровно той же самой. Может быть, в этом даже больше правды о человеке, чем во всех учебниках истории вместе взятых. Мы предсказуемы в самом трогательном смысле этого слова. Так что если ваш ребенок сегодня вместо домашнего задания рисует драконов где-нибудь на полях тетради, не ругайте его слишком строго. У него, возможно, богатая компания вот за эти 8 прошедших столетий. И как знать, может, лет через 800 кто-нибудь также с умилением найдет файл с его рисунками и покажет своим детям. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда находим повод для урока рисовать вместо того, чтобы писать конспект.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
5: Iconic Voices of Enigma 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Жара в Европе этим летом создает самые разные проблемы. Где-то не хватает воды, где-то люди спасаются от солнца, а спрос на кондиционеры вырос настолько, что климатическая техника, похоже, превратилась в особо привлекательный товар для преступников. Под Парижем неизвестные сумели практически бесшумно разгрузить припаркованную фуру. Об этой необычной краже расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В пригороде столицы Франции Парижа, на территории департамента Сена и Марна, злоумышленники обокрали грузовой автомобиль турецкой логистической компании, похитив из прицепа 86 кондиционеров на общую сумму почти 18 тысяч евро. Об этом сообщила газета «Ле Фигаро» на источнике в правоохранительных органах. Два водителя спали рядом с грузовиком в момент совершения преступления. Ни один, ни другой не слышал, как злоумышленники частично опустошили прицеп с кондиционерами. Воры унесли 86 кондиционеров, что нанесло ущерб почти на 18 тысяч евро, базирующейся в Турции логистической компании, которая владела товаром, говорится в публикации. Всего фургон перевозил более 440 устройств, и пропажа вскрылась лишь под утро, после чего водители подали заявление в полицию. Расследование осложняется полным отсутствием свидетелей и камер видеонаблюдения на месте парковки. Преступление произошло на фоне продолжающейся в Южной и Западной Европе аномальной жары, которая уже спровоцировала серьезный дефицит климатической техники и даже стычки в магазинах.
1: В этой истории особенно впечатляет количество – 86 кондиционеров. Это ведь уже не кошелек из кармана вытащить. Нужно приехать с транспортом, открыть прицеп, перенести десятки довольно крупных коробок.

0: делать это все настолько тихо, чтобы два человека рядом ничего не услышали. Можно сказать, воры обеспечили себе прохладу с поистине промышленным размахом. Но жара действительно меняет даже криминальный рынок. Когда какой-то товар становился дефицитным, его готовы покупать немедленно. Он автоматически привлекает внимание тех, кто хочет заработать не самым законным способом. В данном случае выбор пал не на дорогую электронику или какие-нибудь ювелирные украшения, а на бытовые кондиционеры. Причем преступники проявили некоторую умеренность. В грузовике было больше 440 устройств, а забрали только часть. Возможно, больше просто не поместилось. Мораль здесь неожиданно сезонная. В разгар аномальной жары кондиционер становится настолько ценным имуществом, что его уже впору охранять почти как ювелирное изделие. Хотя 86 штук – это же не попытка охладить квартиру. Это заявка на свой собственный климатический фронт.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
2: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Акропола iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Акропола iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perils пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perils. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
9: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
11: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
12: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. История Земли довольно убедительно показывает, жизнь на нашей планете умеет переживать невероятные потрясения. Но бывают периоды, когда привычное равновесие нарушается, и биосфера становится особо хрупкой. Ученые проследили эту закономерность на огромном отрезке, более чем за полмиллиарда лет, и выяснили, что крупнейшим массовым вымиранием часто предшествовали эпохи резких климатических и химических перемен. Что удалось обнаружить исследователям, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
11: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
13: Резкие изменения климата и химического состава Земли делали биосферу особенно уязвимой, после чего планету сотрясали крупнейшие массовые вымирания. К такому выводу пришла группа ученых в ходе анализа 539 миллионов лет истории Земли. Исследователи проанализировали изменения биоразнообразия и темпы появления и исчезновения видов, и на их основе расчтен показатель уязвимости биосферы. Он отражает, насколько экосистема нестабильна и восприимчива к масштабным изменениям. Ученые выделили 5 продолжительных периодов, названных периодами Хаггиса. Они длились от 10 до более чем 100 миллионов лет. Исследование показало, что в более теплые эпохи фоновая уязвимость биосферы в целом была выше. Однако особенно резко показатель возрастал в моменты перехода от одного климатического режима к другому. Именно на такие переходные периоды пришлись пики уязвимости, связанные с 5 крупнейшими массовыми вымираниями в истории планеты. По мнению авторов, резкие изменения окружающей среды могли делать экосистемы менее устойчивыми и тем самым повышать последствия других катастрофических событий. При этом изменения климата климата не всегда напрямую вызывало массовые вымирания. Например, некоторые из них были связаны с мощными извержениями вулканов или падением астероидов. Однако нестабильность климата и химического состава Земли могла создавать условия, при которых биосфера становилась особенно уязвимой, отметили ученые. По словам исследователей, резкий рост показателя уязвимости может рассматриваться как своеобразный сигнал приближения масштабных изменений в биосфере. При этом исследователи отмечают, что в настоящее время подобных катастроф не ожидается. Нынешняя кайнозойская эра, по их оценке, отличается относительно стабильными условиями и низкой фоновой уязвимостью. Исследование описывает закономерности прошлого и не позволяет предсказать последствия современного климатического кризиса.
12: Наверное, здесь самая интересная идея уязвимости биосферы. Катастрофа может произойти внезапно, но состояние планеты в момент удара имеет огромное значение. Можно провести простую аналогию с лесом. В обычных условиях одна искорка может погаснуть сама. После долгой засухи та же самая искра способна вызвать огромный пожар. Похожую картину ученые увидели и в истории Земли. Не каждое массовое вымирание начиналось непосредственно из-за изменения климата. Где-то происходили колоссальные извержения вулканов, где-то вмешивался астероид. Но если экосистемы к этому моменту уже находились в нестабильном состоянии, последствия становились гораздо тяжелее. Жизнь на Земле оказалась невероятно живучей. 5 великих массовых вымираний она уже пережила. Правда, для огромного количества видов в каждом из этих случаев это было довольно слабым утешением.
11: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И у меня, как всегда, для вас невероятная история. Вспомните самое долгое, на что вы жаловались по дороге на работу. Ну, например, пробка, задержавшийся автобус, опоздавший на 5 минут поезд. Ну, а теперь представьте себе, что дорога на работу занимает у вас не 40 минут, а 3 часа каждый день в одну сторону, причем пешком.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Да-да, именно так до недавнего времени жили школьники в горной провинции Юаннань в Китае. Деревни там разделены глубокими каньонами, и путь до ближайшей школы превращался в настоящий горный поход. Но недавно ситуацию изменили радикально. Построили стеклянный лифт высотой почти в 300 метров, который проходит прямо сквозь каньон. И то, что раньше отнимало 3 часа, теперь занимает 30 минут. Дети заходят в кабину, любуются видом на пропасть под ногами и оказываются в школе бодрыми, а не выжатыми после многочасового марш-броска по горным тропам. Слушайте, мы вот часто ворчим на опоздавший троллейбус или на 10 минут в пробке. И это, конечно, нормально, никто не спорит. Но вот эта история, которую вот я сегодня узнал, хорошо напоминает, ради чего вообще стоит строить сложные и дорогие инженерные конструкции. Не ради очередного рекорда высоты, а ради простой вещи. Чтобы ребенок приходил на урок не измотанным трехчасовой дорогой, а еще ведь после школы возвращаться обратно, а со свеженьким, свежими силами на учебу. Иногда самая впечатляющая технология измеряется не в метрах, не в скорости, а в количестве сэкономленной детской усталости. Так что в следующий раз, когда вы будете раздраженно смотреть на часы в ожидании автобуса, вспомните, где-то в горах Юннань ребенок сегодня доехал до школы за полчаса вместо 3 часов и наверняка думает, что это совершенно нормально. Вот такая тихая революция без фанфар. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда находим короткую дорогу к хорошим новостям.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжаем внимательно следить за ситуацией на рижских дорогах с помощью интерактивной карты города. На мониторе 5 баллов, но все может корни измениться, если вдруг пойдет дождь. По прогнозу, трафик и так прибавит после 5 часов, но остается надеяться, что обойдется без существенных осадков. Водитель большегруза Виктор обратил внимание на то, что на мосту Славу сегодня меняли знаки и рассказал об этом в сообщении.
2: Добрый день, дорожная информация, Виктор. Актуально будет в вечернее время, выезжая с Плявников или с Лубанчика, с Круга, в сторону Пардаугова или Накраста. Было 70, фоторадар, теперь будет стоять 50. Так что будьте внимательны. Всем удачи.
1: Скажем вам спасибо Виктору, будьте внимательны и также присылайте инфу, если увидите то, что мешает движению: ДТП, изменения в организации движения или новые ограничения. По номеру 2299-4949 через WhatsApp. Пока же в заторах минут на 10 или около того можно задержаться на Карля Ульмане перед Венебазгатве со стороны Островного моста, на Валдемара в направлении Вантового моста, на Густава Земглегатва перед Брейбас в направлении Восточной магистрали, а также на Лепаяс перед Карля Ульмане в сторону Марупы. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного продолжения дня и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
4: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости. Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
5: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
6: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
5: Ух ты! Безумно выгодно.
7: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
8: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Улицы мира. На радио «Мелодия».
9: Улица Паса. В Испании существует пословица: кто ни разу не прошел по улице Паса, тот никогда не женится. Сейчас это высказывание о старинной мадридской улочке воспринимается просто как шутливая примета. Но на самом деле, раньше в нем было намного больше логики и здравого смысла. Когда-то именно на улице Паса располагался мадридский викариат, в который местные жители приходили, чтобы получить благословение на свадьбу. Так что действительно, человек, ни разу не посетивший Паса, вряд ли мог рассчитывать на семейную жизнь. Начинается улица на площади Пуэрта-Серада. Когда-то на месте этой площади была городская стена и ворота, которые назывались Пуэрта-де-ля-Кулебра – «Змеиные врата», в честь изображенного на них дракона. Эти ворота практически все время были закрыты, поэтому в народе их стали называть «Пуэрта Серада» — «закрытые врата». Это имя за ними закрепилось и в будущем перешло к площади. На площади расположен епископский дворец, с которым связан обычай, давший имя улице Паса. Слово «паса» с испанского языка переводится как «изюм». По традиции, через дверь епископского дворца бедным раздавали горстки изюма, а из окна – булочки, которые назывались «панесио». Кстати, параллельно с улицей Паса расположена улочка, названная как раз в честь этих булок – «панесио». Упирается улица Паса еще в одну площадь – «Пласа дель Конде де Барахас», хорошо знакомую любителям искусства. Каждое воскресенье здесь с самого утра собираются художники, устраивают уличные выставки и рисуют на свежем воздухе.
8: Улицы мира на радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Бюджетная комиссия Сейма концептуально поддержала возможное участие государства в финансовой стабилизации «Аэрбалтик». Далее об этом и других событиях более подробно. Бюджетно-финансовая налоговая комиссия Сейма в среду концептуально поддержала возможное участие государства в финансовой стабилизации латвийской национальной авиакомпании «Аэрбалтик», в том числе возможное участие в приобретении облигаций промежуточного финансирования «Аэрбалтик» на сумму до 30 миллионов евро, а также капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. На заседании бюджетной комиссии был представлен законопроект о мерах по финансовой стабилизации «Аэрбалтик». За продвижение законопроекта в первом чтении в Сейме проголосовали 7 депутатов, против были 4 депутата. Комиссия признала законопроект срочным. Планируется, что Сейм рассмотрит законопроект в первом и втором чтении в четверг, 20 августа. Наряду с операцией «Оборотень» необходимы долгосрочные решения для ограничения нелегальной миграции, заявил президент Эдгар Ринкевич на совместной пресс-конференции с премьер-министром Андресом Кулбергсом. Ринкевич проинформировал премьера о посещении восточной границы Латвии, которая состоялась в понедельник. Стороны также обсудили ход операции «Оборотень». Президент отметил, что данные о ситуации на границе меняются. В отдельные дни давление возрастает, в другие уменьшается. Участки латвийской и белорусской границы Ринкевич говорил с экипажами государственной полиции, пограничниками и военнослужащими национальных вооруженных сил. По его оценке, на границе наблюдается активность и координация задействованных служб. Ринкевич поблагодарил государственную пограничную охрану, госполицию, национальные вооруженные силы и замессаргов за работу на восточной границе. Он подчеркнул, что давление нелегальной миграции продолжается. По мнению президента, проведение широких операций может помочь максимально его снизить. Однако, наряду с решениями по пограничной инфраструктуре, следует также оценивать возможности укрепления государственной пограничной охраны и усиления ее повседневной работы. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И у меня для вас невероятная история. Вопрос на засыпку. Как вы думаете, вы точно отличите текст, написанный человеком, от текста, который написал искусственный интеллект? Многие, я думаю, сейчас уверенно скажут «да, конечно». А вот исследователи взяли и это уверенно проверили.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ученые провели следующий эксперимент. Дали читателям рассказы. Часть от искусственного интеллекта, часть от живых авторов. Но при этом не сказали, где чей текст. Результат многих удивил. Рассказы от искусственного интеллекта в среднем получили более высокие оценки. И за качество слога, и за то, насколько увлекательным был сюжет. Но самое интересное началось дальше. Когда экспериментаторы просто приклеивали к любому тексту подпись «Написано человеком», причем совершенно неважно, был ли это на самом деле человек или, например, бот, оценки взлетали до максимума. То есть люди хвалили не текст сам по себе, люди хвалили этикетку на нем. И вот тут, знаете, стоит на секундочку остановиться. Получается, что мы часто судим не по содержанию, а по тому, что написано на упаковке. Вино дороже, значит, оно должно быть обязательно вкуснее. Хотя даже в слепой дегустации те же самые люди путаются. Одежда с лейблом, ну, конечно, знак качества, естественно, хотя ткань может быть точно такой же. Ну, а теперь оказывается, что даже с текстами работает тот же механизм. Подпись «человек» включает в нас особую благосклонность, которую мы сами себе не признаем. И забавно, что при этом мы искренне уверены, будто бы мы оцениваем именно суть, а не ярлык. Так что в следующий раз, читая что-то трогательное или умное, стоит на секунду спросить себя, а мне действительно нравится текст или мне нравится то, что написано рядом с ним мелким шрифтом? Хороший повод честно проверить собственный вкус, хотя бы иногда. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда стараемся, чтобы вам нравилось именно содержание.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: музыки на радио «Мелодия».
1: Минуло полчаса, продолжается вечерний час пик в латвийской столице и продолжают расти заторы. В среднем 7 баллов на мониторе, но еще, как говорится, не вечер. Важно, что дождь покапал и взял паузу, сейчас на трафик серьезно не влияет. Продолжаем получать сообщения с дорог от наших активных водителей. В частности, водитель такси Александр Рязанов сообщил о ДТП на улице Гауя в сторону Межапарка под мостом в левом ряду, где «Мерседес» догнал «Тойоту». Всего же за вчерашний вторник в Риге и окрестностях произошло 86 ДТП. В них пострадали 4 человека, в том числе 3 велосипедиста. Ни дня не проходит, чтобы кто-то на велосипеде не попал в дорожный инцидент. Так что это повод, чтобы быть предельно внимательными, особенно при пересечении пешеходных переходов. И еще одно сообщение на другую тему мы получили от водителя грузовика Виктора.
2: Добрый день, Виктор. Найден на Ульманягатве в районе Лидла, который около Спицы, номер ОР Рита ОР 5740. Телефону редакции. Все, спасибо.
1: Спасибо Виктору и обращайтесь к нам. Если это ваша потеря, то мы дадим его номер телефона. Кроме того, Виктор отметил, что сегодня на мосту Славы меняли скорость 70 км на 50. Учитывайте это и следите за знаками. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пусть вечер будет приятным, а движение безопасным.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем.

0: shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Знаете, говорят, что интернет ничего не забывает. И иногда это приводит к очень странным совпадениям. Пользователи обнаружили публикацию, сделанную еще в 2012 году, в которой буквально написано три слова. «Стоп, чат GPT». Проблема только в одном. До появления чата GPT оставалось еще 10 лет. Разумеется, интернет немедленно вспомнил про путешественников во времени, тайные разработки, предупреждения из будущего, но у загадки нашлось и более земное объяснение. Об этом интернет-послании, которое немного опередило свое время, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: X пользователи нашли публикацию 2012 года, в которой содержится призыв остановить чат GPT. Необычный пост тут же стал поводом для оживленных дискуссий и породил много конспирологических теорий. Запись появилась 5 октября 2012 года на странице пользователя с никнеймом MateRulers17. Известно, что аккаунт принадлежит девушке из Индонезии. Дело в том, что первая версия нейросети ChatGPT была представлена компанией-разработчика Сэма Альтмана OpenAI только в 2022 году, спустя 10 лет после публикации в соцсети X, которая в 2012 году еще называлась Twitter. Среди теорий есть как путешествие во времени, так и возможные предупреждения от людей, принимавших участие в разработке искусственного интеллекта. Однако есть один нюанс. Несмотря на то, что в публикации указано название конкретной нейросети от Сэма Альтмана, оно написано с ошибкой. Так, название написано маленькими буквами, а его части разделены пробелом. Стоп, чат GPT. По словам некоторых пользователей, на индонезийском сокращение GPT может значить «гапентин», то есть «бессмысленный чат». В таком случае сообщение может содержать простой призыв «прекратите спамить», а не «остановите чат GPT». Однако интерпретация слов индонезийки остается лишь домыслами пользователей. Сама владелица аккаунта не комментировала свою старую публикацию. Тем временем пост набрал уже более 120 тысяч лайков и 2000 комментариев.
2: Вот так и рождаются прекрасные конспирологические теории. Берем старую запись, добавляем удивительное совпадение, и через несколько часов путешественник во времени

0: практически готов. Хотя реальное объяснение, как уже нам рассказывал Виталий Дубский, могло быть значительно проще, если в Индонезии сочетание букв GPT использовалось как сокращение выражения «бессмысленный» или «неважный». Но, согласитесь, вариант с человеком из будущего значительно интереснее, поэтому именно он собирает тысячи комментариев. А вообще, эта история прекрасно показывает, насколько сильно контекст меняет смысл слов. В 2012 году буквы GPT никому ничего не говорили. Сегодня достаточно написать «чат GPT», и мы моментально видим в старой фразе пророчество. И если когда-нибудь обнаружится публикация 2005 года со словами «хватит уже этих нейросетей», вот тогда, наверное, можно начинать немножко волноваться. Ну а пока машина времени отменяется, скорее всего, перед нами просто совпадение.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
4: Более 30 лет они покоряют мир.

0: Только на Більший сервис ЛВ. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Музыка в машине – вещь почти обязательная. Она помогает скоротать дорогу, поднимает настроение, а иногда превращает обычную поездку на работу в маленький персональный концерт. Но ученые обнаружили довольно неожиданную статистическую связь. В дни, когда большие музыкальные звезды выпускают долгожданные альбомы, на американских дорогах одновременно растет число смертельных аварий. И дело, конечно, не в какой-то особой опасности песен Тейлор Свифт или Гарри Стайлса. Что же происходит все-таки с водителями, разбирался наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Ученые из Гарвардской школы медицины обнаружили связь между выходом альбомов популярных исполнителей и увеличением количества ДТП на дорогах в США. Об этом сообщила британская газета The Times. С помощью анализа событийных данных мы обнаружили, что потоковое воспроизведение музыки, показатель использования смартфонов, резко возрастает, почти на 40%, в дни выхода знаковых музыкальных альбомов, в то время как число смертельных случаев в результате ДТП в США в те же дни увеличивается почти на 15%, говорится в исследовании. Ученые изучили количество прослушиваний альбомов нескольких популярных артистов, сопоставили их со сводками смертельных ДТП на дорогах в США и пришли к выводу, что в дни выхода новых работ американской поп-певицы Тейлор Свифт, канадского рэпера Дрейка, исполнителей рэпа из США Кендрика Ламара и Канье Уэста, а также британского певца и актера Гарри Стайлса, водители чаще отвлекались на громкую музыку и попадали в аварии. По словам авторов исследования, такая статистика напрямую связана с нарушением правил дорожного движения, происходящим не из-за выхода самих альбомов, а по вине людей, которые не смотрят на дорогу, всецело отдаваясь прослушиванию музыки или отвлекаясь на смартфон за рулем.
2: Здесь важно не перепутать причину и совпадение. Исследователи вовсе не утверждают, что новый альбом автоматически увеличивает аварийность. Скорее, музыкальная премьера дает возможность увидеть в больших масштабах, что происходит, когда миллионы людей начинают активнее пользоваться смартфонами. Прослушивания в такие дни подскакивают почти на 40%, а смертельные ДТП примерно на 15%. Цифры, как минимум, заставляют задуматься. Потому что любимая музыка сама по себе водителю не мешает. Проблема начинается, когда хочется прямо за рулем найти новый альбом, переключить трек, посмотреть название песни или ответить на сообщение, которое появилось на экране. А смартфон в этом смысле очень коварный пассажир. Кажется, что отвлекся буквально на секунду. Но при скорости 90 км в час автомобиль за эту секунду проходит 25 метров. Так что новый альбом любимого исполнителя лучше все-таки включить до начала движения. А дальше уж пусть он играет хоть весь целиком. Если песня настолько хороша, что хочется немедленно взять телефон и поставить лайк, написать друзьям, узнать, кто ее продюсировал, это отличный комплимент артисту. Но сначала лучше все-таки припарковаться.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и у меня для вас невероятная история. Представьте себе, профессиональный математик из Корнельского университета целый год, каждую неделю просит нейросети решить одну знаменитую задачу, и год получает в ответ либо чушь, либо какой-то тупик, а потом однажды нейросеть отвечает ему: «Извините, но эту задачу решил уже кое-кто другой, причем 3 дня назад, и этот кое-кто не математик, а нейрохирург».
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Речь идет о гипотезе Крузе. Задачи из области матричного анализа, которую в 2004 году сформулировал французский математик Мишель Крузе, и с тех пор она не поддавалась никому. Сам Крузе через несколько лет доказал приблизительную оценку, потом ее чуть улучшили, и тут застряли намертво. А решил эту задачу в итоге Цзинь Шаньму. Это постдокторант и ординатор-нейрохирург из Пекинского объединенного медицинского колледжа. По первому образованию он вообще геолог, по второму врач. Вся математическая база – стандартный студенческий курс, дальше сплошное самообразование. К этой задаче он пришел не из любви к абстрактной науке, а по работе. Изучал ультразвук головного мозга, уткнулся в матричный анализ и уже не смог оторваться. Решение он получил за один 16-часовой автономный сеанс с новой моделью ChatGPT. А потом выложил в открытый доступ вообще все. Черновик рукописи, все свои запросы к нейросети, формальную проверку доказательства на специальном языке. Именно поэтому математики всего мира смогли за считанные дни, а не месяцы, убедиться, что это доказательство настоящее. И вот что здесь по-настоящему интересно. Профессиональный математик из Корнелла целый год бился над этой же задачей с той же самой нейросетью и не сдвинулся с места. А врач, без специального образования, просто оказался рядом с правильным вопросом, правильно составленный промпт. И у него получилось. Судя по всему, дело ведь не только в инструменте. Дело еще в том, откуда именно на задачу смотреть. Иногда человек со стороны, без груза «так не бывает» или «мы это уже пробовали», видит решение там, где эксперты годами упирались в стену. Так что, если рядом с вами есть человек, который со свежим взглядом лезет не в свою профессиональную область, не спешите снисходительно улыбаться. Может, он просто еще не знает, что это невозможно, и именно поэтому у него получится. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда рады, когда нейрохирург обгоняет математиков на их собственном поле.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
9: Мюнхенская колбаска.
10: Если вы когда-нибудь бывали в столице Баварии, Мюнхене, вам наверняка довелось попробовать местную закуску – мюнхенские колбаски. От других видов колбасы отличить их очень просто. Они белые. А все потому, что в процессе их приготовления не используются нитраты, из-за чего колбаса приобретает бело-серый цвет. Делаются же они из обычного мяса. На три четверти мюнхенские колбаски состоят из телятины, а на одну – из свинины. Как говорят баварцы, мюнхенские колбаски не должны слышать полуденного звона церковных колоколов. Традиционно это блюдо готовится рано утром, и считается, что употребить в пищу его обязательно нужно в первой половине дня. Раньше такая спешка объяснялась исключительно соображениями безопасности. Нежное мясо быстро портилось, а способов заморозки или консервирования люди не знали. Теперь это уже просто стало традицией – есть колбасу в качестве закуски между завтраком и обедом. Если есть блюдо по всем правилам, то нужно надрезать кожу колбаски и высосать ее содержимое. Так как в процессе ее приготовления фарш разминается настолько тщательно, что становится почти жидким. Мюнхенские колбаски стали настоящим символом Баварии. И не только кулинарным. Существует даже такое понятие, как экватор белых сосисок. Так в шутку называют предполагаемую культурную границу между старой Баварией, где утром вы всегда можете отведать мюнхенские колбаски, и остальной Германией, где это блюдо встретить практически невозможно.
8: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. ЦЕРТ должен проинформировать правительство, какие учреждения отказались от системы сенсоров раннего предупреждения. Далее об этом и других событиях более подробно. Учреждение по предотвращению киберинцидентов в области информационных технологий CERT.LV на этой неделе должно проинформировать Кабинет министров о том, какие учреждения действовали столь же заносчиво, как Дирекция безопасности дорожного движения, отказавшись от внедрения системы сенсоров раннего предупреждения CERT, заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрес Кулбергс. Премьер-министр подчеркнул, что в случае с Дирекцией такая система позволит бы выявить и, возможно, предотвратить атаку. Однако дирекция от нее отказалась. «Мы видим, к чему это привело», — указал Кулбергс. Председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения Айварс Аксенокс, который сегодня объявил об уходе с должности, в интервью латвийскому телевидению возразил, что руководство дирекции официально не получало информацию о таком предложении. Имела место лишь переписка между двумя сотрудниками. «Очень жаль, что этот договор не был предложен нам в нормальном порядке дела. Производства. Мы бы никогда от него не отказались», — заявил Аксенокс. Он также подчеркнул, что соответствующий договор в настоящее время направлен на подписание в CERT.LV. CERT и Бюро по защите Сатверсме поручено выявить системы критической инфраструктуры, в которых необходимо внедрить системы сенсоров раннего предупреждения CERT.LV. В свою очередь, Министерству обороны поручено подготовить необходимые поправки к правилам Кабмина, минимальные требования кибербезопасности, чтобы использование необходимых решений CERT в сфере кибербезопасности для критически важных систем стало обязательным. Всем министерствам также поручено провести аудит ИКТ-систем своих подведомственных учреждений и государственных предприятий, включая тесты на проникновение, а также повторные тесты, если предыдущие проводились более 6 месяцев назад. Кулбергс также поручил подготовить решение по регулярном проведении тестов на проникновение и аудитов безопасности критически важных государственных информационных систем. В свою очередь, Минобороны должно обеспечить круглосуточную работу Национального центра кибербезопасности. Одновременно Министерству образования и науки поручено найти возможность перераспределить бюджетные места, чтобы увеличить их число на учебных программах в области кибербезопасности. Государственной инспекции данных поручено до 31 августа этого года представить в Центр кризисного управления госканцелярии информацию об оценке нарушения защиты персональных данных в результате киберинцидента в дирекции, его возможном влиянии на права и свободы субъектов данных, а также о необходимых мерах в области защиты персональных данных. До 31 августа Национальный центр кибербезопасности и Бюро по защите Сатверсме должны представить премьер-министру оценку соответствия управления киберрисками и мер кибербезопасности Дирекции безопасности дорожного движения требованиям, установленным нормативными актами, а также предложение необходимых улучшений. В ночь с 7 на 8 августа на Дирекцию безопасности дорожного движения была совершена кибератака. В ходе нее были получены личные данные 1 200 000 физических и примерно 200 000 юридических лиц. Данные были получены из платежей, совершенных на имя дирекции за последние 18 лет. Советы правления Дирекции безопасности дорожного движения в среду объявили об отставке. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И у меня для вас невероятная история. Представьте международный форум. Люди со всего мира съезжаются в один город ради общего дела. Серьезные переговоры, деловые костюмы. А теперь замените костюмы на короткие лапы, длинные уши и один очень серьезный забег на 25 метров.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В Вильнюсе прошла уже пятая по счету Corgi Race Vilnius, и организаторы говорят, что это было самое масштабное мероприятие за всю историю. 150 Corgi и их владельцы съехались туда из 9 стран – Литвы, нашей Латвии, Польши, Эстонии, Германии, Украины, Чехии, США и даже самой Великобритании – родины породы. Организатор Эдвинас Мишкас с гордостью отметил: «В первый год мы собрали 40 корги из одного города. В этом году 150 из 9 стран. И впервые к нам приехал участник из той самой страны, откуда порода родом». В главном забеге на 25 метров победила американская собака по кличке Джи-Джи. Второе место тоже досталось американцу по кличке Мистер Коргингтон. Литовская Мокка, уже двукратная чемпионка, финишировала третьей. Но звезды – это далеко не все, что там было. Там был еще и парад костюмов на 38 участников, где Корги Амиго обошел всех в облике рыцаря. Конкурс «Самый умный нос». Тут, кстати, победили сразу два латвийских пса – Тора и Расти. Ну и, конечно же, был конкурс на самый громкий лай. И вот что забавно, люди готовы лететь через полмира не ради саммита, не ради важной конференции, а ради того, чтобы вместе посмотреть, как коротенькие лапки побегут 25 метров. Никакой политики, никаких сложных переговоров. Просто общая слабость к одной конкретной породе собрала вместе владельцев из 9 стран, включая тех, кто приехал прямиком с родины породы, чтобы посмотреть, во что превратили их традицию в Литве. Иногда самое искреннее международное единение случается именно вокруг самых несерьезных поводов, потому что там нечего делить и не за что спорить. Так что если вдруг вам покажется, что мир слишком разобщен, вспомните вот эти 150 корги в Винникс-парке и их владельцев из 9 стран, которые радовались победе американской Джи-Джи так, будто бы это финал чемпионата мира. Оставайтесь на радио «Мелодия». Музыка мирового класса продолжит нашу программу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжаем разговор о дорожной обстановке в латвийской столице. До 8 баллов дорос трафик на максимуме вечернего часа пик примерно в половине шестого. И успокоился. Дальше стало только лучше, дороги постепенно стали освобождаться от транспорта. И в данный момент на мониторе пятерка, которая в ближайшее время сменится 4 баллами. Мы же послушаем еще раз сообщение от водителя грузовика Виктора, который нашел госномер.
2: Добрый день, Виктор. Найден на Ульманягатве в районе Лидла, который около Спицы. Номер ОР Рита ОР 5740. Телефон у редакции. Все, спасибо.
3: Добрый день, дорожная информация, Виктор. Актуально будет вечернее время, выезжая с Плявников или с Лубанчика, с Круга, в сторону Пардаугова или на Краста. Было 70, фоторадар, теперь будет стоять 50. Так что будьте внимательны. Всем удачи.
1: Спасибо Виктору. Если это потеря ваша, обращайтесь к нам в автомонитор, мы дадим его номер телефона. Тем временем, 10 минут назад водитель такси Александр Рязанов прислал инфо с видео о еще одном ДТП на Дарсцема. В сторону кольца Славу перед светофором Сеску собрались 3 машины. Глобального затора там нет, но помеха на дороге остается. Улицы полны неожиданностей, будьте предельно внимательны. В завершении выпуска еще одно полезное инфо и вновь от Виктора. Он обратил внимание на изменение скоростного режима на мосту Славу. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тим. Спокойно доезжаем в замечательной компании любимого радио.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». И наш корреспондент Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью «Independent», посвященную триумфальному возвращению банданы в современную моду. Давайте узнаем, где тут ностальгия по 90-м, ну и где практичное средство защиты от перегрева во время аномальной жары.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Знаешь, забавно наблюдать за модой. Вот мы сегодня делаем этот детальный разбор свежей статьи из Independent о возвращении бандан. И я прям вспомнила начало 2000-х.
3: О, да. Эти плакаты из журналов на стенах и музыкальные клипы.
2: Вот именно. Ну, типа, клип Кристины Агилеры на песню «Диорти» или... группа S-Club 7. Мы же прятали все эти банданы на чердаках лет 20, а этим летом 2026 года они просто повсюду.
3: Ну, это классика, как бы, стандартный 20-летний цикл ностальгии. Он же совсем недавно вернул нам балетки и те же угги. Но с банданой есть одно важное отличие.
2: Да. И в чем же оно?
3: Это не просто эстетика. Возвращение банданы сейчас продиктовано... строгой утилитарностью. У нас ведь аномальная жара, и это буквально самый простой способ спасти голову от палящего солнца.
2: А, ну да, я согласна. То есть, когда мы видим Дуа Липу в отпуске, которая, ну, почти не снимает классическую красную бандану, это не только ради стиля.
3: Конечно.
2: И зумеры, которые носят модели в горошек от Asos с таким огромным оверсайзом, это, по сути, просто отчаянная попытка не превратиться в вареного лобстера на солнце, Пеке.
3: Абсолютно. Защита от солнца сейчас – это мощнейший катализатор трендов.
2: А Зендея вообще пошла дальше. В статье упоминается ее недавний фотокол, где она надела белый платок, как бандану. И, кстати, дополнила образ сергами из иранских артефактов 700 года до нашей эры.
3: Да, я читал об этом, это вызвало прям бурные споры.
2: О, да, дискуссий в сети было много. И хотя мы в нашем разборе не занимаем чью-либо сторону в этих культурных и политических дебатах, сам факт того, что бандана стала частью такого громкого образа, очень показательный.

0: показателен.
1: И знаешь, что самое интересное? У этого небольшого куска ткани совершенно поразительная история. Само слово «бандана» пришло из хинди.
0: Серьезно? Прямо из хинди?
1: Да. Глагол «банхна» переводится как «завязывать». Это прямая отсылка к южноазиатской технике тай-дай, когда ткань, ну, ее туго перевязывают нитями перед окрашиванием.
0: Слушай, а как они вообще попали на Запад?
1: Их завезла Ост-Индская компания в Англию еще в 18 веке. И тут кроется главный сюрприз.
0: Так, заинтриговал.
1: Их просто обожали любители нюхательного табака. Белые носовые платки моментально пачкались, а узоры бандан отлично скрывали эти въевшиеся желто-коричневые пятна.
0: Ого, ничего себе! Это же невероятно похоже на то, как сейчас люди покупают какие-нибудь чехлы для смартфонов, чтобы спрятать царапины и грязь. То есть знаменитый узор пейсли, ну эти огурцы, это изначально просто камуфляж.
1: Именно так.
2: Мы продолжим рассказ об истории бандан буквально через несколько минут.
3: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
2: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
4: Рэдифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Рэдифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.rэдифест.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
7: Возвращаемся на радио «Мелодия» к теме триумфального возвращения банданы в современную моду. И авторы статьи в Independent, которую изучали наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович, рассматривают этот аксессуар не только как стильный элемент в духе ностальгии, но и как практичное средство защиты от перегрева.
6: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
8: И этот же принцип маскировки и практичности стал ключом к ее популярности в американской истории.
9: В смысле у ковбоев?
8: И у них тоже. Они защищали лицо от пыли. Но еще раньше Марта Вашингтон заказала бандану с принтом Джорджа Вашингтона и надписью «Защитник свободы». По сути, она создала первый политический мерч.
9: Ничего себе. Ну, слушай, одно дело физическая защита, как у тех же ковбоев, или когда женщины на заводах прятали волосы от станков во время Второй мировой, ну, как на плакатах склепальщицы и Роузи.
8: Угу. Классический образ.
9: Но как рабочий аксессуар стал символом хип-хопа, квир-сообщества или даже банд в Лос-Анджелесе? Ну, вот эти красные блацы и синие крипс.
8: Весь секрет в формате. Бандана невероятно дешевая в производстве, у нее один универсальный размер. И она очень яркая. Если нужно подать сигнал толпе, например, показать солидарность с профсоюзом или обозначить территорию банды, лучшего маркера просто не найти.
9: Идеальный холст для любых заявлений, получается. Но тут в статье возникает очень забавный парадокс современности.
8: Какой?
9: Автор пишет, что хочет купить бандану в пурпурную клетку от бренда Dams & Mother, но боится...
8: Боится выглядеть не так.
9: Да, она опасается, что будет похожа либо на персонажа ретро-сериала «Маленький домик в прериях», либо на стереотипную традиционную жену, ну вот этот тренд «тредвайф» из соцсетей. Как вообще одна вещь может ассоциироваться и с гангстерами, и с консервативными домохозяйками?
8: В этом и есть гениальность банданы, она как бы хамелеон. Все решает контекст и конкретный узор. Клетка моментально отсылает к фермерскому быту, а пейзли – к бунту и улицам. Ткань одна, а смыслы конструируем мы сами.
9: Да, если подводить итог нашего разбора, обычный квадратный отрез хлопка – это не просто стильное спасение от теплового удара. Это универсальный инструмент, который бесшовно объединил древние традиции окрашивания, защиту от сурового климата и поп-культуру нулевых.
8: 100%. И то, что вещь, созданная века назад для простых утилитарных задач, так легко адаптируется к современным реалиям, наводит на масштабное размышление.
9: Абсолютно. Если простой платок, изначально маскировавший пятна от табака, стал мощным символом стольких субкультур, то что будет дальше? Какие из сегодняшних чисто утилитарных вещей станут символом бунтарства или предметом ностальгии для будущих поколений? Возможно, этот будущий великий символ лежит у нас прямо на рабочем столе, а мы этого даже не подозреваем.
7: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на радио «Мелодия».
5: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мира.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Ну что, уже завершаем вот вечернюю часть нашего общения. Все три часа в этой студии для вас работал Олег Пека и мой замечательный коллега, звукорежиссер Евгений Копейн. Ну и под занавес, как всегда, давайте поговорим о новостях кино. Marvel постепенно заполняет календарь на 2028 год, причем сразу три проекта ожидается вот через два годика, и в нем теперь появится еще один любопытный проект с Райаном Гослингом.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Райан Гослинг сыграет призрачного гонщика, героя, который в комиксах становится носителем так называемого «духа возмездия» и превращается в сверхъестественного мотоциклиста с горящим черепом. Премьера фильма назначена на 28 июля 2028 года. Режиссером станет Шон Леви, сценарий пишет Джонатан Троппер, тот же автор, который работает над новым фильмом «Звездные войны. Звездный истребитель», в котором все тот же Райан Гослинг снимается. Ну и для Гослинга вообще это будет довольно резкая смена образа. Еще недавно он был Кеном в «Барби», затем роль пилота в новой серии «Звездных войн», ну а теперь он готовится стать одним из самых мрачных персонажей Marvel. Раньше призрачного гонщика в кино играл Николас Кейдж в двух фильмах, вышедших в 2007 и в 2011 годах. Новая версия, судя по всему, не будет прямым продолжением тех картин, а станет свежим запуском персонажа уже внутри современной киновселенной Marvel. Выбор Гослинга довольно любопытный. Призрачный гонщик ведь герой очень специфический. В нем есть и супергеройский экшен, и хоррор, почти готическая мистика. Это не совсем типичный персонаж Marvel. Если фильм пойдет в более темную сторону, он может заметно отличаться от привычных блокбастеров студии. Ну и я хочу напомнить, что 2028 год у Marvel будет насыщенным. В мае обещают выпустить новый фильм о Людях Икс, название еще пока не придумали. В июле «Призрачный гонщик», а в декабре третья «Черная пантера». Получается, студия делает ставку сразу на несколько очень разных направлений. Большая команда мутантов, мистический одиночка и продолжение знакомой франшизы. Гослинг тем временем явно продолжает выбирать проекты, максимально не похожие друг на друга, и, пожалуй, это один из самых интересных моментов его нынешней карьеры. Он не застревает в одном амплуа, постоянно переключается между жанрами. Также компания Disney планирует выпустить фильм «Коко 2». Премьера будет запланирована на 29-й год, на ноябрь. И обещают нам увидеть, что мы увидим нового героя фильма Мигеля, уже выросшего, который стал подростком. И в 28-м году, в марте, нам обещают ремейк мультфильма «Рапунцель» с живыми актерами. Это «Радио Мелодия», микрофон Олег Пека. Всем хорошего вечера и до встречи завтра утром.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на «Радио Мелодия».
2: Акрополь, iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Не выключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Мегаполисы мира. На радио Мелодия.
9: Кейптаун. Самый красивый город Южной Африки. Одна из трех столиц страны и лучший город Земли 2014. Все это Кейптаун. Здесь намешано много национальностей, которые говорят на 11 официальных языках, и все поголовно знают английский. Здесь в любом ларьке принимают карты, но в день зарплаты горожане стоят в очередях к банкоматам, чтобы снять наличные. Свет и воду отключают в целях экономии по несколько раз в неделю. Но местные жители, несмотря на все трудности, сохраняют позитив и доброжелательность. Кейптаун – законодательная столица Южной Африки. Но, несмотря на это, с соблюдением законов здесь не все гладко. Об этом говорит хотя бы тот факт, что большинство заведений в городе обнесены не просто забором, но колючей проволокой под напряжением. А самая популярная и хорошо оплачиваемая профессия – охранник. Отдельная проблема – эхо-апартеида. Несмотря на большое количество законов в поддержку коренного населения, темнокожие по-прежнему время от времени сталкиваются с притеснением со стороны белых. Впрочем, есть кое-что, что точно объединяет всех жителей Кейптауна. Это популярные варианты досуга. Местные жители чуть ли не поголовно фанаты регби. Если по телевизору или на стадионе проходит матч, жизнь в городе замирает. ЮАР находится как бы на отшибе. Здесь практически нет культурной жизни. Даже в кино ходить особо не принято. Поэтому основное развлечение для местных – это шопинг в торговых центрах. Другой вид досуга – горячо любимый южноафриканцами брай. Так здесь называют барбекю. Жаркое мясо на костре здесь – это целая культура. И у каждого местного жителя есть свой рецепт приготовления. По выходным люди собираются вместе, чтобы с шутками и прибаутками разводить огонь, настраивать гриль, а потом долго жарить на нем мясо. Еще одно любимое развлечение доступно ежедневно – любование закатами на набережной. Причем делают это кейптаунцы удивительным способом, не выходя из машины. По вечерам на побережье можно часто наблюдать, как приезжают машины, паркуются, дожидаются захода солнца и уезжают. Почему так, неизвестно. Вероятно, потому что считается, что пешком ходят только бедняки, у которых нет машины. Кстати, машина в Кейптауне – это не только роскошь, но и реальная необходимость. Несмотря на относительно небольшие расстояния, в городе практически нет оборудованных тротуаров и пешеходных переходов. Общественный транспорт тоже развит плохо. Оттого у местных и нет привычки свободно гулять по улицам, даже там, где это можно делать вполне безопасно. Зато автомобильные дороги отличные. И по качеству покрытия, и по видам, которые открываются в поездках. А еще в Кейптауне легко можно встретить и довольно необычные дорожные знаки, предупреждающие о том, что наперерез машинам могут внезапно выскочить антилопы или выйти слоны.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Совет дирекции безопасности дорожного движения направил министру сообщения Рихарду Козловскису заявление об отставке. В свою очередь глава Минсообщения призвал уйти в отставку всех членов правления ЦСДД. В среду утром министр созвал на срочное совещание весь совет и правление дирекции безопасности дорожного движения. Перед встречей было получено заявление совета об уходе. Козловскис инициировал служебное расследование, которое должно быть проведено в ускоренном порядке, чтобы выяснить все обстоятельства и ответственных в связи с произошедшей кибератакой и масштабной утечкой данных. Министр подчеркнул, что в настоящее время важнейшей задачей является обеспечение непрерывности работы ЦСДД и безопасности данных, а также восстановление репутации дирекции. Также специалисты должны предоставить общественности ясную информацию о том, как клиентам ЦСДД следует действовать, чтобы защитить свои данные. Как уже сообщалось, в ночь с 7 на 8 августа ЦСДД подверглась кибератаке. В результате были похищены персональные данные 1 200 000 человек и данные примерно 200 000 юридических лиц. Министр благосостояния Рейни Сузулник сообщил, что после индексации пенсии для людей с пенсией в размере около 700 евро она в среднем вырастет на 30-40 евро. Министр признал, что это повышение незначительно, конечно, но и инфляция за последние 12 месяцев составила около 2,5%, отметил министр. Он также добавил, что будет стремиться к тому, чтобы с будущего года была введена базовая пенсия. По словам Узулникса, соответствующая идея по-прежнему ему лежит в ящике кабинета министров, но ее введению в этом году помешала вражда в прежней коалиции. Компания ТЭД, контролирующая инфраструктуру информационных технологий Дирекции безопасности дорожного движения, не обнаружила кибератаку, заявил председатель правления ЦСДД Айвар Саксенокс. Он пояснил, что ЦСДД заключила 5-летний договор с телекоммуникационной и технологической компанией ТЭД, согласно которому ТЭД обеспечивает инфраструктуру ЦСДД, ее обслуживание и непрерывный контроль, в том числе работу межсетевого экрана и мониторинг инцидентов. Однако в момент кибератаки ЦСДД не получила от ТЭД никаких сообщений. Аксенокс подчеркнул, что атаку обнаружили сами специалисты ЦСДД, и в течение нескольких часов она была остановлена. В четверг, 20 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Redzes festivāls Visionete Opticas 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Фондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Статуя Давида.
2: Одна из самых знаменитых скульптур в мире, статуя Давида, вызывает восхищение ценителей искусства уже более 500 лет. На ее создание ушло в общей сложности почти полстолетия. В середине 15 века правительство Флоренции решило украсить городской собор статуями 12 ветхозаветных персонажей. Работу поручили скульптору Донателло. Для создания Давида, готовящегося к схватке с Голиафом, во Флоренцию привезли огромный кусок каррарского мрамора. Однако Донателло умер, даже не успев толком начать, и работа остановилась на 40 лет, пока завершить начатое не взялся амбициозный молодой скульптор Микеланджело. За 2 года он выточил из мрамора эталон человеческого тела, увидев который, принимающая комиссия постановила, что статуя настолько восхитительна, что ее необходимо защитить от разрушительных сил природы. Поэтому вместо крыши Флорентийского собора 5-метрового Давида установили в Академии искусств. Сегодня Давид – одно из популярнейших произведений искусства. Неудивительно, что в мире созданы миллионы его копий, разных размеров и из разных материалов. Самых известных 4 – 2 во Флоренции и по одной в Москве и Лондоне. А вот власти Иерусалима в 20 веке слепок со знаменитой статуи не взяли, обидевшись, что герой израильского народа изображен в облике итальянца 16 века.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди и, возможно, грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hansa Sparrows пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hansa Sparrows. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Зинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
6: Люди ночами.
5: Билеты на fridayticket.com.

И что с того, что льет как из ведра? Если ты по-настоящему счастлив, можно танцевать в лужах и петь, размахивая зонтами. «Singing in the Rain» — одна из самых узнаваемых песен в истории кино. Но мало кто знает, к моменту выхода одноименного фильма в 1952 году песне уже было почти 30 лет. Ее написали Артур Фрид и Насио Херб Браун в 1929-м. Первым исполнителем был Клифф Эдвардс, а сама песня звучала в музыкальной комедии «The Hollywood Review» 1929 года. С тех пор ее перепевали десятки исполнителей, но никто не дал ей такого импульса, как Джин Келли.

Фильм «Singing in the Rain» создавался вокруг уже существующих песен студии MGM. И эта композиция стала центром притяжения. Сцена, в которой Джин Келли, влюбленный, промокший, но счастливый, шагает по вечернему городу и поет, стала одним из самых культовых эпизодов в истории мирового кино. Зонтик, лужи, столб фонаря – все это еще потом десятилетиями будет цитироваться в рекламе, клипах, театре, мультфильмах. А сам Келли, между прочим, в тот день снимался с температуры под 39. Но даже лихорадка не помешала, потому что в этой песне действительно есть что-то, что лечит. Оптимизм не ироничный, а искренний. С тех пор песню исполняли Дорис Дэй, Джейми Каллум, Аретта Фрэнклин, Джуди Гарланд, Лайза Минелли.

была кавер-версия «Ont Meet Royal», которая в нулевых снова попала в британские чарты благодаря роли в рекламе стирального порошка.

Сегодня Singing in the Rain – это почти музыкальный символ состояния души. Когда все плохо, включаешь эту песню, и становится как-то легче. Ведь, как пел Джин Келли, ну и пусть льет дождь на моем лице улыбка.

0: Реклама на радио «Мелодия». Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
1: Большие города.
2: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Крупнейший железнодорожный проект «Рейл Балтика» не будет завершен к 2030 году, заявил бывший министр финансов Арвил Сашараденс. По его мнению, Латвия вместе с Эстонией и Литвой должны согласовать минимальный и финансово осуществимый вариант проекта. Сашараденс признал, что первоначально запланированную скорость поездов также следует пересмотреть для снижения затрат. «Я думаю, что 180 км в час также были бы очень хорошим решением для Балтийской железной дороги», сказал политик. На вопрос о том, когда жители Латвии смогут начать пользоваться новой железнодорожной линией, Сашараденс предположил, что ответ на этот вопрос может быть получен через год. Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют – желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность. С 20 августа по 30 сентября во время строительства велодорожки на набережной 11 ноября в Риге на участке от Каменного до железнодорожного моста будет ограничено движение транспорта и пешеходов, сообщает отдел внешних коммуникаций Рижской думы. На набережной 11 ноября планируется построить более 1 километра велодорожки, отделенной от автомобильного и пешеходного движения. Она станет частью общего веломаршрута «Центр Кенгаракс Румбула Дарзани», протяженность которого от Вантового моста до района Дарзани составит около 14 километров. В четверг, 20 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Реклама на Радио Мелодия. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Йосемити.
2: История образования национального парка Йосемити, расположенного в американском штате Калифорния, началась задолго до появления самих американцев. Примерно 400 миллионов лет назад, в результате тектонических процессов, эта территория поднялась со дна огромного ледникового озера. Вокруг вырос горный хребет Сьерра-Невада, а реки, стекающие по западным склонам гор, сформировали долины и ущелья. С давних пор в этой местности, в окружении гигантских секвой, живописных водопадов и красивейших цветов, жили индейские племена. Но все изменилось с началом золотой лихорадки. В 1848 году в красивейшую Калифорнийскую долину хлынули бесчисленные потоки искателей золота, и начались постоянные стычки с индейцами. Власти Калифорнии направили туда карательную экспедицию, которая покончила с аборигенами. Впрочем, благодаря ей территория обрела и свое название. На языке одного из местных племен Йосемити означает «они убивают». Исчезновение индейцев, защищавших природу долины Йосемити, не сулило этой местности ничего хорошего. И действительно, туда потянулись белые переселенцы, которые ради домов и пастбищ стали вырубать девственные леса. Следом за ними в долину начали приезжать и многочисленные туристы. К счастью, слухи о неутешительном положении дел в Йосемити дошли до американского президента Линкольна, который подписал закон о создании на территории долины Йосемити и прилегающей к ней рощи Марипоса национального парка, что делает его старейшим в США. Сегодня почти 95% этой местности считается зоной дикой природы. Здесь все так же растут тысячелетние секвои, возвышаются над долиной заснеженные горные вершины, а еще здесь живет медведь-гризли. Именно благодаря своим природным достопримечательностям парк Йосемити получил всемирную известность. Одна из главных точек притяжения – отвесные утесы, привлекающие ежегодно тысячи скалолазов. Любители природы обязательно едут в рощу Марипоса смотреть на секвои и дерево Вавона, окружность которого составляет 27 метров. В конце 19 века в его 2000-летнем стволе проделали тоннель, по которому можно перебраться на другую сторону парка. Еще одно из красивейших мест парка – озеро Миррор. Его зеркальная поверхность, отражающая стоящие вокруг горы, неизменно завораживает всех, кто сюда добирается. Этот и другие пейзажи Йосемити каждый год попадают в фотообъективы 5 миллионов туристов. К счастью, люди больше не наносят вреда этому великолепному парку.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В прошлом году в 47 тяжелых дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на дорогах Латвии, погибли 20 человек и еще несколько получили тяжелые травмы, поскольку водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в дирекции безопасности дорожного движения. Во вторник ЦСДД начала кампанию «Последний танец начинается без ремня», цель которой – повысить безопасность участников дорожного движения, разъясняя, что использование ремней безопасности в автомобиле является основным условием защиты от последствий ДТП. Представители ЦСДД отмечают, что примерно в 80% ДТП автомобили не получают настолько серьезных повреждений и деформаций, чтобы существенно пострадал салон и жизненное пространство водителя и пассажиров. Однако, даже при сравнительно небольших деформациях салона автомобиля, люди получают тяжелые травмы или погибают исключительно из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности. По данным медиков, наиболее частыми травмами, которые получают в автомобильных авариях непристегнутые люди, являются черепно-мозговые травмы и переломы черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга. В прошлом году на дорогах Латвии погибли 118 человек. Но если бы все водители и пассажиры транспортных средств, участвовавших в тяжелых ДТП, использовали ремни безопасности, то в 2025 году число погибших в дорожно-транспортных происшествиях не достигло бы сотни, подчеркивают в дирекции безопасности дорожного движения. 22 августа в Латвии станет на один город больше, поскольку Царникове присвоили отдельный код в классификаторе административной территории и территориальных единиц Латвии в качестве города. Соответствующее решение правительство приняло вчера, 18 августа. Ранее Сейм принял поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, согласно которым Царникове присваивается статус города. Министерство экономики поясняет, что в действующем классификаторе административных территорий и территориальных единиц городам присваиваются отдельные коды. До сих пор Царникова не была выделена в классификаторе отдельно и не имела соответствующего кода. В связи с этим были внесены изменения в кодировку Царниковской волости, в результате чего Царникова теперь выделена в классификаторе как отдельный город. В четверг, 20 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный, юго-западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: Над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Совет общественных электронных СМИ призывает Сейм предусмотреть в законодательстве исключение, предусматривающее, что при показе фильмов по телевидению иностранный язык может использоваться как средство художественной выразительности. Напомним, что в конце июля Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об электронных СМИ. Они, в частности, предусматривают, что фильмы на языках государств-членов Евросоюза должны озвучиваться, дублироваться или снабжаться субтитрами на государственном языке. В свою очередь, фильмы на других иностранных языках должны озвучиваться или дублироваться на государственном языке. Одних субтитров в данном случае будет недостаточно. По мнению Совета общественных электронных СМИ, если законодатель не предусмотрит исключения для ограниченного использования иностранного языка в качестве средства художественной выразительности, могут возникнуть ситуации, при которых исторически созданные в Латвии фильмы без дополнительного озвучивания или дублирования нельзя будет показывать в программах общественного телевидения, если в фильме звучат хотя бы несколько предложений на русском языке. Совет дирекции безопасности дорожного движения направил министру сообщения Рихарду Козловскису заявление об отставке. В свою очередь, глава Минсообщения призвал уйти в отставку всех членов правления ЦСДД. В среду утром министр созвал на срочное совещание весь совет и правление дирекции безопасности дорожного движения. Перед встречей было получено заявление совета об уходе. Козловскис инициировал служебное расследование, которое должно быть проведено в ускоренном порядке, чтобы выяснить все обстоятельства и ответственных в связи с произошедшей кибератакой и масштабной утечкой данных. Министр подчеркнул, что в настоящее время важнейшей задачей является обеспечение непрерывности работы ЦСДД и безопасности данных, а также восстановление репутации дирекции. Также специалисты должны предоставить общественности ясную информацию о том, как клиентам ЦСДД следует действовать, чтобы защитить свои данные. Как уже сообщалось, в ночь с 7 на 8 августа ЦСДД подверглась кибератаке. В результате были похищены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек и данные примерно 200 тысяч юридических лиц. В четверг, 20 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

над Янтарным берегом. 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: Ка-чэнь!
1: Радио «Мелодия». Винспилс. 88,5 FM.

радио «Мелодия».

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В результате кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения были получены персональные данные 1 200 000 человек, сообщил заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс. Данные были получены из платежей, совершенных на имя дирекции за последние 18 лет. Премьер-министр Андрес Кулбергс не исключил, что это могла быть и кибератака на Латвию, осуществленная другим государством, поскольку конкретный злоумышленник пока неизвестен. Дирекция и CERT.LV обращают внимание общества на риски мошенничества и призывают проявлять особую осторожность при получении сообщений, электронных писем или телефонных звонков, которые якобы отправлены от имени дирекции или других учреждений. Людей призывают обращать внимание не только на содержание сообщения, но и на качество языка и правописания, особенно на отображение личных имен, адресов, других данных. Также не следует открывать ссылки из полученных сообщений или электронных писем. Тейванс сообщил, что инцидент произошел в ночь на субботу, 8 августа, однако дирекция сообщила об инциденте CERT.LV в понедельник, 10 августа вечером. Это объясняется тем, что инцидент произошел в выходные. Он указал, что причиной кибератаки является уязвимость в доступной через интернет информационной системе дирекции, которая не была устранена и по текущей информации не была обнаружена ранее. В ходе расследования было установлено, что не были соблюдены несколько требований, установленных кабинетом министров, например, для систем класса А, должны проводиться тесты на проникновение и использоваться многофункциональная аутентификация. Людям следует быть осторожными с такими решениями для аутентификации, как, например, электронные подписи Smart ID, в которых именем пользователя часто является персональный код. Поэтому нужно обращать внимание на случаи, когда на мобильном устройстве появляется процесс аутентификации, который пользователь не инициировал. Непосредственной угрозы дальнейшей утечки данных нет, но она может возникнуть, если мошенники попытаются аутентифицировать от вашего имени. Получив такой запрос, обратите на него внимание. Если вы сами не инициировали этот процесс аутентификации, не подтверждайте его, сказал Тейванс. Премьер-министр указал, что возникшая ситуация является примером того, как проблема в очередной раз была запущена и проявлено безответственное отношение к данным жителей. Ни в случае САО «Гослиса Латвии», ни в случае Дирекции безопасности дорожного движения не должно быть никаких аргументов о нехватке средств или специалистов, но обе эти компании, очевидно, отнеслись к вопросам кибербезопасности очень халатно, указал Кулбергс. Центр управления кризисами назначен ответственным учреждением, которому вместе с CERT.LV и дирекцией предстоит заниматься ликвидацией последствий. Для этого будет создана рабочая группа. Министерству обороны поручено внести поправки в соответствующие правила Кабинета министров, чтобы услуга CERT.LV стала обязательной для всей критической инфраструктуры. Также Министерству обороны поручено создать круглосуточный национальный центр кибербезопасности. Сейчас у нас такой центр кибербезопасности существует, но будем честны, он у нас больше на бумаге, чем в реальной жизни, сказал Кулбергс. Он также выразил мнение, что правление и совет Дирекции безопасности дорожного движения должны нести полную ответственность за произошедшее, поэтому он поручил министру сообщения оценить соответствие правления и совета дирекции. С 20 августа по 30 сентября во время строительства велодорожки на набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до Железнодорожного моста будет ограничено движение транспорта и пешеходов, сообщает отдел внешних коммуникаций Рижской думы. На набережной 11 ноября планируется построить около 1 километра 100 метров велодорожки, отделенной от автомобильного и пешеходного движения. Она станет частью общего веломаршрута Центр Кенгаракс, Румбула, Дарзини, протяженность которого от Вантового моста до района Дарзини составит около 14 километров. Проект будет реализован в 2 этапа. Первый этап работ пройдет на участке от Каменного моста до Железнодорожного моста. Здесь построят отдельную велодорожку и обновят пешеходную инфраструктуру. На 2-м этапе, на участке от Вантового моста до Каменного моста, движение велосипедистов организуют с помощью соответствующих решений по организации движения и дорожной дорожной разметки. После реализации обоих этапов будет обеспечено непрерывное и безопасное велосипедное сообщение с Каменным мостом, Старой Ригой, сетью велоинфраструктуры в районе Центрального рынка и велодорожкой на набережной генерала Радзиня. На реализацию проекта из бюджета Риги выделен 1 285 709 евро. Ожидается, что строительные работы завершатся в течение 4 месяцев с момента их начала. Это позволит быстро улучшить городскую инфраструктуру и создать для жителей безопасный и удобный велосипедный маршрут. Руководство дирекции безопасности дорожного движения не может продолжать работу после массовой утечки данных, считает президент Эдгар Ринкевич. В социальных сетях он заявил, что кибератака на информационные системы дирекции и массовая утечка данных являются существенной угрозой национальной безопасности. По мнению Ринкевича, репутация дирекции безопасности дорожного движения и доверие общества к этому учреждению подорваны. Премьер-министр Андрес Кулбергс потребует от Министерства земледелия, как держателя долей капитала АО «Государственные леса Латвии», оценить ответственность совета и правления предприятия в связи с произошедшей на предприятии кибератакой и привлечь возможных виновных к ответственности, сообщила агентству «Лето» советник по коммуникациям премьер-министра Элина Шверна. Кулбергс во вторник сообщил, что поручил министру сообщения оценить соответствие правления Совета дирекции безопасности дорожного движения занимаемым должностям в связи с кибератакой на дирекцию. На вопрос, почему оценку ответственности правления и совета дирекции потребуют после произошедшей кибератаки, но этого не было сделано после инцидента в АО «Гослеса Латвии». Шверна ответила, что премьер-министр сделает это. Председатель правления дирекции безопасности дорожного движения Айварс Аксенокс не планирует уходить в отставку в связи с полученными в ходе кибератаки на дирекцию персональными данными людей. «В настоящее время не вижу нарушений со стороны правления дирекции», заявил председатель правления. Он указал, что совет дирекции поручил провести внеплановый аудит. К тому же в дирекции есть внутренняя структура, комитет по безопасности информационных систем, который начал внутреннюю углубленную проверку по всем связанным с кибератакой вопросам. Государственная полиция начала уголовный процесс по факту кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения. Государственная полиция начала уголовный процесс по факту кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения. Полиция еще на прошлой неделе сообщила, что по своей инициативе начала ведомственную проверку. А во вторник в полиции агентству «Лето» подтвердили, что начат уголовный процесс по 2 статьям уголовного закона. Самовольный доступ к автоматизированной системе обработки данных и незаконные действия с устройствами воздействия на ресурсы автоматизированной системы обработки данных. В настоящее время неясно, с какой целью были получены данные дирекции безопасности дорожного движения. Также нет информации о том, что произошла публичная утечка данных. Мероприятие в честь 825-го дня рождения Риги по подсчетам организаторов посетили около 300 тысяч рижан и гостей города. Праздничный месяц еще продолжается программами музыкальных парков и мероприятиями месяца уличного искусства. В конце августа 29 числа ожидается праздник традиционной культуры Рига-Рада, а также ночь древних огней на пляже в Акарбуле. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр благосостояния Рейнис Узолнек сообщил, что после индексации пенсии для людей с пенсией в размере около 700 евро, она в среднем вырастет на 30-40 евро. Министр признал, что это повышение незначительно. Конечно, но и инфляция за последние 12 месяцев составила около 2,5%, отметил министр. Он также добавил, что будет стремиться к тому, чтобы с будущего года была введена базовая пенсия. По словам Узолнекса, соответствующая идея по-прежнему лежит в ящике кабинета министров, но ее введению в этом году помешала вражда в прежней коалиции. В прошлом году в 47 тяжелых дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на дорогах Латвии, погибли 20 человек и еще несколько получили тяжелые травмы, поскольку водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в дирекции безопасности дорожного движения. Во вторник ЦСДД начала кампанию «Последний танец начинается без ремня», цель которой – повысить безопасность участников дорожного движения, разъясняя, что использование ремней безопасности в автомобиле является основным условием условиям защиты от последствий ДТП. Представители ЦСДД отмечают, что примерно в 80% ДТП автомобили не получают настолько серьезных повреждений и деформаций, чтобы существенно пострадал салон и жизненное пространство водителя и пассажиров. Однако, даже при сравнительно небольших деформациях салона автомобиля, люди получают тяжелые травмы или погибают исключительно из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности. По данным медиков, наиболее частыми травмами, которые получают в автомобильных авариях непристегнутые люди, являются черепно-мозговые травмы и переломы черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга. В прошлом году на дорогах Латвии погибли 118 человек. Но если бы все водители и пассажиры транспортных средств, участвовавших в тяжелых ДТП, использовали ремни безопасности, то в 2025 году число погибших в дорожно-транспортных происшествиях не достигло бы сотни, подчеркивают в дирекции безопасности дорожного движения. 22 августа в Латвии станет на один город больше, поскольку Царникове присвоили отдельный код в классификаторе административных территорий и территориальных единиц Латвии в качестве города. Соответствующее решение правительство приняло вчера, 18 августа. Ранее Сейм принял поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, согласно которым Царникове присваивается статус города. Министерство экономики поясняет, что в действующем классификаторе административных территорий и территориальных единиц городам присваиваются отдельные коды. До сих пор Царникова не была выделена в классификаторе отдельно и не имела соответствующего кода. В связи с этим были внесены изменения в кодировку Царниковской волости, в результате чего Царникова теперь выделена в классификаторе как отдельный город. Совет дирекции безопасности дорожного движения направил министру сообщения Рихарду Козловскису заявление об отставке. В свою очередь глава Минсообщения призвал уйти в отставку всех членов правления ЦСДД. В среду утром министр созвал на срочное совещание весь совет и правление дирекции безопасности дорожного движения. Перед встречей было получено заявление совета об уходе. Козловскис инициировал служебное расследование, которое должно быть проведено в ускоренном порядке, чтобы выяснить все обстоятельства и ответственных в связи с произошедшей кибератакой и масштабной утечкой данных. Министр подчеркнул, что в настоящее время важнейшей задачей является обеспечение непрерывности работы ЦСДД и безопасности данных, а также восстановление репутации дирекции. Также специалисты должны предоставить общественности ясную информацию о том, как клиентам ЦСДД следует действовать, чтобы защитить свои данные. Как уже сообщалось, в ночь с 7 на 8 августа ЦСДД подверглась кибератаке. В результате были похищены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек и данные примерно 200 тысяч юридических лиц. Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют – желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность. Компания ТЭД, контролирующая инфраструктуру информационных технологий Дирекции безопасности дорожного движения, не обнаружила кибератаку, заявил председатель правления ЦСДД Айварс Аксенокс. Он пояснил, что ЦСДД заключила 5-летний договор с телекоммуникационной и технологической компанией ТЭД, согласно которому ТЭД обеспечивает инфраструктуру ЦСДД, ее обслуживание и непрерывный контроль, в том числе работу межсетевого экрана и мониторинг инцидентов. Однако в момент кибератаки ЦСДД не получила от ТЭД никаких сообщений. Аксенокс подчеркнул, что атаку обнаружили сами специалисты ЦСДД, и в течение нескольких часов она была остановлена. Крупнейший железнодорожный проект Rail Baltica не будет завершен к 2030 году, заявил бывший министр финансов Арвил Сашараденс. По его мнению, Латвия вместе с Эстонией и Литвой должны согласовать минимальный и финансово осуществимый вариант проекта. Ашараденс признал, что первоначально запланированную скорость поездов также следует пересмотреть для снижения затрат. «Я думаю, что 180 км в час также были бы очень хорошим решением для Балтийской железной дороги», — сказал политик. На вопрос о том, когда жители Латвии смогут начать пользоваться новой железнодорожной линией, Ашераденс предположил, что ответ на этот вопрос может быть получен через год. Совет общественных электронных СМИ призывает Сейм предусмотреть в законодательстве исключение, предусматривающее, что при показе фильмов по телевидению иностранный язык может использоваться как средство художественной выразительности. Напомним, что в конце июля Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об электронных СМИ. Они, в частности, предусматривают, что фильмы на языках государств-членов Евросоюза должны озвучиваться, дублироваться или снабжаться субтитрами на государственном языке. В свою очередь, фильмы на других иностранных языках должны озвучиваться или дублироваться на государственном языке. Одних субтитров в данном случае будет недостаточно. По мнению Совета общественных электронных СМИ, если законодатель не предусмотрит исключения для ограниченного использования иностранного языка в качестве средства художественной выразительности, могут возникнуть ситуации, при которых исторически созданные в Латвии фильмы без дополнительного озвучивания или дублирования нельзя будет показывать в программах общественного телевидения, если в фильме звучат хотя бы несколько предложений на русском языке. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правление дирекции безопасности дорожного движения приняло решение уйти с занимаемых должностей, сообщил председатель правления дирекции Айварс Аксенокс. Правление покинет свои посты в четверг, 20 августа. Аксенокс сказал, что более подробных комментариев этого решения не будет. Ранее сегодня Совет дирекции безопасности дорожного движения подал министру сообщение Рихарду Козловскису заявление о своем уходе, а министр призвал уйти в отставку и всех членов правления. Утром в среду министр пригласил на встречу Совет и правление дирекции безопасности дорожного движения в полном составе. Перед встречей было получено заявление Совета об уходе, а в разговоре с должностными лицами дирекции Козловский сказал, что в нынешних обстоятельствах не видит возможности для правления продолжать работу, поэтому призвал и всех членов правления уйти. Министр инициировал служебное расследование, которое должно быть проведено в ускоренном порядке, чтобы выяснить все обстоятельства и ответственных в связи с произошедшей кибератакой и масштабной утечкой данных. В ходе расследования, среди прочего, нужно дать оценку договору дирекции безопасности дорожного движения с ООО ТЭТ о предоставлении услуг кибербезопасности. Министр указал, что за эти услуги дирекция ежемесячно платит значительную сумму. Министр подчеркнул, что в настоящее время важнейшей задачей является обеспечение непрерывности работы дирекции безопасности дорожного движения и безопасности данных, а также восстановление репутации дирекции. Также дирекция учреждения по предотвращению инцидентов ИТ-безопасности CERT.LV должны предоставить общественности ясную информацию о том, как клиентам дирекции следует действовать, чтобы защитить свои данные. Председателем Совета дирекции безопасности дорожного движения является Кристианс Годинш, а независимыми членами Совета Янис Бразовскис и Марис Мацеевскис. В свою очередь, председателем правления дирекции является Айварс Аксенокс, а членами правления Даце Бенхена и Янис Лейпинш. По мнению Совета, для объективной оценки ситуации внешний и внутренний аудит IT-безопасности должен быть проведен как полноценный и независимый процесс. Бюджетная финансовая налоговая комиссия Сейма в среду концептуально поддержала возможное участие государства в финансовой стабилизации латвийской национальной авиакомпании Air Baltic, в том числе возможное участие в приобретении облигаций промежуточного финансирования Air Baltic на сумму до 30 миллионов евро, а также капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. На заседании бюджетной комиссии был представлен законопроект о мерах по финансовой стабилизации Air Baltic. За продвижение законопроекта в первом чтении в Сейме проголосовали 7 депутатов, против были 4 депутата. Комиссия признала законопроект срочным. Планируется, что Сейм рассмотрит законопроект в первом и втором чтении в четверг, 20 августа. Наряду с операцией «Оборотень» необходимы долгосрочные решения для ограничения нелегальной миграции, заявил президент Эдгар Ринкевич на совместной пресс-конференции с премьер-министром Андресом Кулбергсом. Ринкевич проинформировал премьера о посещении восточной границы Латвии, которая состоялась в понедельник. Стороны также обсудили ход операции «Оборотень». Президент отметил, что данные о ситуации на границе меняются. В отдельные дни давление возрастает, в другие уменьшается. Посещая участки латвийской и белорусской границы, Ринкевич говорил с экипажами государственной полиции, пограничниками и военнослужащими национальных вооруженных сил. По его оценке, на границе наблюдается активность и координация задействованных служб. Ринкевич поблагодарил государственную пограничную охрану, госполицию, национальные вооруженные силы и замессаргов за работу на восточной границе. Он подчеркнул, что давление нелегальной миграции продолжается. По мнению президента, проведение широких операций может помочь максимально его снизить. Однако наряду с решениями по пограничной инфраструктуре следует также оценивать возможности укрепления государственной пограничной охраны и усиления ее повседневной работы. На этой неделе погоду в Латвии продолжит определять деятельность циклонов, но на следующей неделе возможен антициклон и более сухая погода, прогнозируют синоптики. В ближайшие сутки временами ожидается дождь, временами будет светить солнце. Местами пройдут сильные дожди, прогремят грозы, а также кратковременно усилится ветер. В субботу с юга придет циклон, который принесет сильный дождь на обширной территории, но прогнозы о движении циклона пока разнятся. Во второй половине этой недели температура воздуха ночью составит плюс 9, плюс 16. Максимальная температура днем достигнет в среднем плюс 17, плюс 23 градусов. На следующей неделе резких изменений температуры не прогнозируется. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на следующей неделе, как и на этой, ожидается на 1-2 градуса ниже нормы. Количество осадков может быть меньше, чем обычно в конце августа. В сентябре и температура, и количество осадков прогнозируются близкими к многолетним средним показателям. Учреждение по предотвращению киберинцидентов в области информационных технологий CERT.LV на этой неделе должно проинформировать Кабинет министров о том, какие учреждения действовали столь же заносчиво, как Дирекция безопасности дорожного движения, отказавшись от внедрения системы сенсоров раннего предупреждения CERT, заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрес Кулбергс. Премьер-министр подчеркнул, что в случае с Дирекцией такая система позволит бы выявить и, возможно, предотвратить атаку. Однако дирекция от нее отказалась. Мы видим, к чему это привело, указал Кулбергс. Председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения Айварс Аксенокс, который сегодня объявил об уходе с должности, в интервью латвийскому телевидению возразил, что руководство дирекции официально не получало информацию о таком предложении. Имело место лишь переписка между двумя сотрудниками. Очень жаль, что этот договор не был предложен нам в нормальном порядке дела. Производства. Мы бы никогда от него не отказались, заявил Аксенокс. Он также подчеркнул, что соответствующий договор в настоящее время направлен на подписание в CERT.LV. CERT и Бюро по защите Сатверсме поручено выявить системы критической инфраструктуры, в которых необходимо внедрить системы сенсоров раннего предупреждения CERT.LV. В свою очередь, Министерству обороны поручено подготовить необходимые поправки к правилам Кабмина. Минимальные требования кибербезопасности, чтобы использование необходимых решений CERT в сфере кибербезопасности для критически важных систем стало обязательным. Всем министерствам также поручено провести аудит ИКТ-систем своих подведомственных учреждений и государственных предприятий, включая тесты на проникновение, а также повторные тесты, если предыдущие проводились более 6 месяцев назад. Кулбергс также поручил подготовить решение по регулярному проведению тестов на проникновение и аудитов безопасности критически важных государственных информационных систем. В свою очередь,

0: До 31 августа Национальный центр кибербезопасности и Бюро по защите Сатверс мы должны представить премьер-министру оценку соответствия управления киберрисками и мер кибербезопасности Дирекции безопасности дорожного движения требованиям, установленным нормативными актами, а также предложение необходимых улучшений. В ночь с 7 на 8 августа на Дирекцию безопасности дорожного движения была совершена кибератака. В ходе нее были получены личные данные 1 миллиона 200 тысяч физических и примерно 200 тысяч юридических лиц. Данные были получены из платежей, совершенных на имя дирекции за последние 18 лет. Советы правления Дирекции безопасности дорожного движения в среду объявили об отставке. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр благосостояния Рейнис Узелник сообщил, что после индексации пенсии для людей с пенсией в размере около 700 евро, она в среднем вырастет на 30-40 евро. Министр признал, что это повышение незначительно, конечно, но и инфляция за последние 12 месяцев составила около 2,5%, отметил министр. Он также добавил, что будет стремиться к тому, чтобы с будущего года была введена базовая пенсия. По словам Узелникса, соответствующая идея по-прежнему лежит в ящике кабинета министров, но ее введению в этом году помешала вражда в прежней коалиции. В прошлом году в 47 тяжелых дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на дорогах Латвии, погибли 20 человек и еще несколько получили тяжелые травмы, поскольку водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в Дирекции безопасности дорожного движения. Во вторник ЦСДД начала кампанию «Последний танец начинается без ремня», цель которой – повысить безопасность участников дорожного движения, разъясняя, что использование ремней безопасности в автомобиле является основным условием защиты от последствий ДТП. Представители ЦСДД отмечают, что примерно в 80% ДТП автомобили не получают настолько серьезных повреждений и деформаций, чтобы существенно пострадал салон и жизненное пространство водителя и пассажиров. Однако, даже при сравнительно небольших деформациях салона автомобиля люди получают тяжелые травмы или погибают исключительно из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности. По данным медиков, наиболее частыми травмами, которые получают в автомобильных авариях непристегнутые люди, являются черепно-мозговые травмы и переломы черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга. В прошлом году на дорогах Латвии погибли 118 человек. Но если бы все водители и пассажиры транспортных средств, участвовавших в тяжелых ДТП, использовали ремни безопасности, то в 2025 году число погибших в дорожно-транспортных происшествиях не достигло бы сотни, подчеркивают в Дирекции безопасности дорожного движения. 22 августа в Латвии станет на один город больше, поскольку Царникове присвоили отдельный код в классификаторе административной территории и территориальных единиц Латвии в качестве города. Соответствующее решение правительство приняло вчера, 18 августа. Ранее Сейм принял поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, согласно которым Царникове присваивается статус города. Министерство экономики поясняет, что в действующем классификаторе административных территорий и территориальных единиц городам присваиваются отдельные коды. До сих пор Царникова не была выделена в классификаторе отдельно и не имела соответствующего кода. В связи с этим были внесены изменения в кодировку Царниковской волости, в результате чего Царникова теперь выделена в классификаторе как отдельный город. С 20 августа по 30 сентября во время строительства велодорожки на набережной 11 ноября в Риге на участке от Каменного до железнодорожного моста будет ограничено движение транспорта и пешеходов, сообщает отдел внешних коммуникаций Рижской думы. На набережной 11 ноября планируется построить более 1 километра велодорожки, отделенной от автомобильного и пешеходного движения. Она станет частью общего веломаршрута «Центр Кенгаракс Румбула Дарзани», протяженность которой от Вантового моста до района Дарзани составит около 14 километров. Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют – желание обеспечить себе финансово защищенную старость – 20% и не зависеть от поддержки детей или близких – 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%.

в группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность. Компания ТЭД, контролирующая инфраструктуру информационных технологий Дирекции безопасности дорожного движения, не обнаружила кибератаку, заявил председатель правления ЦСДД Айварс Аксенокс. Он пояснил, что ЦСДД заключила 5-летний договор с телекоммуникационной и технологической компанией ТЭД, согласно которому ТЭД обеспечивает инфраструктуру ЦСДД, ее обслуживание и непрерывный контроль, в том числе работу межсетевого экрана и мониторинг инцидентов. Однако в момент кибератаки ЦСДД не получила от ТЭД никаких сообщений. Аксенокс подчеркнул, что атаку обнаружили сами специалисты ЦСДД, и в течение нескольких часов она была остановлена. Крупнейший железнодорожный проект Rail Baltica не будет завершен к 2030 году, заявил бывший министр финансов Арвил Сашараденс. По его мнению, Латвия вместе с Эстонией и Литвой должны согласовать минимальный и финансово осуществимый вариант проекта. Сашараденс признал, что первоначально запланированную скорость поездов также следует пересмотреть для снижения затрат. «Я думаю, что 180 км в час также были бы очень хорошим решением для Балтийской железной дороги», — сказал политик. На вопрос о том, когда жители Латвии смогут начать пользоваться новой железнодорожной линией, Сашараденс предположил, что ответ на этот вопрос может быть получен через год. Совет общественных электронных СМИ призывает Сейм предусмотреть в законодательстве исключение, предусматривающее, что при показе фильмов по телевидению иностранный язык может использоваться как средство художественной выразительности. Напомним, что в конце июля Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об электронных СМИ. Они, в частности, предусматривают, что фильмы на языках государств-членов Евросоюза должны озвучиваться, дублироваться или снабжаться субтитрами на государственном языке. В свою очередь, фильмы на других иностранных языках должны озвучиваться или дублироваться на государственном языке. Одних субтитров в данном случае будет недостаточно. По мнению Совета общественных электронных СМИ, если законодатель не предусмотрит исключения для ограниченного использования иностранного языка в качестве средства художественной выразительности, могут возникнуть ситуации, при которых исторически созданные в Латвии фильмы без дополнительного озвучивания или дублирования нельзя будет показывать в программах общественного телевидения, если в фильме звучат хотя бы несколько предложений на русском языке. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В результате кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения были получены персональные данные 1 200 000 человек, сообщил заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс. Данные были получены из платежей, совершенных на имя дирекции за последние 18 лет. Премьер-министр Андрес Кулбергс не исключил, что это могла быть и кибератака на Латвию, осуществленная другим государством, поскольку конкретный злоумышленник пока неизвестен. Дирекция и CERT.LV обращают внимание общества на риски мошенничества и призывают проявлять особую осторожность при получении сообщений, электронных писем или телефонных звонков, которые якобы отправлены от имени дирекции или других учреждений. Людей призывают обращать внимание не только на содержание сообщения, но и на качество языка и правописания, особенно на отображение личных имен, адресов, других данных. Также не следует открывать ссылки из полученных сообщений или электронных писем. Тейванс сообщил, что инцидент произошел в ночь на субботу, 8 августа, однако дирекция сообщила об инциденте CERT.LV в понедельник, 10 августа вечером. Это объясняется тем, что инцидент произошел в выходные. Он указал, что причиной кибератаки является уязвимость в доступной через интернет информационной системе дирекции, которая не была устранена и по текущей информации не была обнаружена ранее. В ходе расследования было установлено, что не были соблюдены несколько требований, установленных кабинетом министров, например, для систем класса А, должны проводиться тесты на проникновение и использоваться многофункциональная аутентификация. Людям следует быть осторожными с такими решениями для аутентификации, как, например, электронные подписи Smart ID, в которых именем пользователя часто является персональный код. Поэтому нужно обращать внимание на случаи, когда на мобильном устройстве появляется процесс аутентификации, который пользователь не инициировал. Непосредственной угрозы дальнейшей утечки данных нет, но она может возникнуть, если мошенники попытаются аутентифицировать от вашего имени. Получив такой запрос, обратите на него внимание. Если вы сами не инициировали этот процесс аутентификации, не подтверждайте его, сказал Тейванс. Премьер-министр указал, что возникшая ситуация является примером того, как проблема в очередной раз была запущена и проявлено безответственное отношение к данным жителей. Ни в случае САО «Гослиса Латвии», ни в случае Дирекции безопасности дорожного движения не должно быть никаких аргументов о нехватке средств или специалистов, но обе эти компании, очевидно, отнеслись к вопросам кибербезопасности очень халатно, указал Кулбергс. Центр управления кризисами назначен ответственным учреждением, которому вместе с CERT.LV и дирекцией предстоит заниматься ликвидацией последствий. Для этого будет создана рабочая группа. Министерству обороны поручено внести поправки в соответствующие правила Кабинета министров, чтобы услуга CERT.LV стала обязательной для всей критической инфраструктуры. Также Министерству обороны поручено создать круглосуточный национальный центр кибербезопасности. Сейчас у нас такой центр кибербезопасности существует, но будем честны, он у нас больше на бумаге, чем в реальной жизни, сказал Кулбергс. Он также выразил мнение, что правление и совет Дирекции безопасности дорожного движения должны нести полную ответственность за произошедшее, поэтому он поручил министру сообщения оценить соответствие правления и совета дирекции. С 20 августа по 30 сентября во время строительства велодорожки на набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до Железнодорожного моста будет ограничено движение транспорта и пешеходов, сообщает отдел внешних коммуникаций Рижской думы. На набережной 11 ноября планируется построить около 1 километра 100 метров велодорожки, отделенной от автомобильного и пешеходного движения. Она станет